0: нам не нужно больше денег, Закхей.
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не это ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус – Мессия.
1: Постой! Возьми еды на дорогу.

0: Это мало!
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Мартиней. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты забираешь все, что у меня есть. Да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей. Очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня. Я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, ты вернулся!
2: Рано слезать с лошади, Закхей, мне некогда разговаривать. Приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
3: Слушаюсь.
0: Какой жизнью ты живешь, вечно в движении, видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
2: В окрестностях города проповедует некий Рави.
0: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
2: Иисус.
1: Иисус?
0: А, Иисус, Иисус.
2: Чем я могу тебе помочь, Закхей?
0: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
2: Не суй нос в эти дела, Закхей.
0: Осторожней. Осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне добыли, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
2: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.

0: Кто это был? О ком он тебе говорил?
1: Смотри, куда ты идешь, Бартимей!
0: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
1: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
0: Но я знаю того, о ком он говорил.
1: Уплати налоги, Бартимей!
0: К нам пришел Иисус.
2: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
3: Иисус, благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
4: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
3: Пусть он благословит наших детей.
4: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
3: О, всего одну минуточку.
4: Не сейчас.
3: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
4: Сожалею.
2: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего, как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Закхей. Я проведу свою жизнь в тюрьме, но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх ты, простофиля! Ведите его в тюрьму!
1: Нет, Закхей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых. Он исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Закхей.
0: Вон!
1: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил, я свет мира. Придите ко мне, и я успокою вас. Любите друг друга. Кто еще мог проповедовать такое? Закхей, этот Иисус – Мессия. О, я прошу тебя, я посвящу тебе всю свою жизнь, но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Закхей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. Простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
3: Кто?
1: Иисус, ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

0: Это он? Это он? Что происходит? Что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус. Иисус.

0: Что ты хочешь от меня?
1: Учитель, верни мне зрение.
0: Вера твоя спасла тебя. Ты будешь видеть.

0: вижу! Я вижу! Я вижу!
1: Он видит? Не может быть!

исцелит меня, я это знаю. Отпусти меня только послушать Иисуса. Разве ты не понял? Это Иисус Мессия. Я вижу.

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении...

сокровищем небес? Что значат все вещи в сравнении с любовью? Но что будет, если я от них откажусь? Кем без сокровищ своих окажусь?

Лишь чувства и слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: Кто это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов. А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя. Значит, ты хочешь войти в мой дом? Научи, ведь я грешник.

0: Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.
1: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
0: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконен, я являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизаций, и мы встречаемся совершенно с разными людьми. И также мы видим, как Бог касается людей также на улице, когда мы молимся за людей, за их нужды, за какие-то ситуации в их жизни. И Бог отвечает на молитвы. Поэтому хочу сегодня сказать, что Господь живой, Он продолжает исцелять, Он продолжает действовать, и Он знает каждого из вас. Он знает тебя по имени, и Он сегодня хочет что-то прекрасное сделать в твоей жизни. И в том числе через вот это слово, которым я хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом, и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье Царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцов

пророчество – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является Отцом. И семья, вот эта Троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется Отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или к Творцу, да? А Он говорит: «никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге. Я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, говорил, что у меня было на сердце, изливал Ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью.

этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын. Я Его возлюбленный сын, Он любит меня, Он участвует в моей жизни каждый день, Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной, Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали. И мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят, нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего. Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит, да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви

многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает. Он тебя любит. Он в тебя верит. Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит, все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам, нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей, потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный, и поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся, и сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих

целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом – это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит: хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит: мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить: а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю: я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, ты такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я, как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают ранены, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое
оружие это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего, и каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой, и сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием, и для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца, и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница

пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство,

история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно – получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог, и у Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань! И стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу.

Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать, мы не можем сидя что-то делать, но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались

служения. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались

это служение, он основал это служение. И он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса, возвращаются, возвращаются дети домой, возвращаются дети Божьи домой. Халилюя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Халилюя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24 на 7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

Сегодня мы поговорим о законе, который является наиболее универсальным и безотказно действует во влиятельных церквах по всему миру. Все 12 законов очень важны, но этот доказан и подтвержден всеми культурами и всеми народами. Он лежит в основе влиятельной церкви, поэтому его необходимо понять, освоить и применить. Это так называемый закон общности. Закон общности гласит, что в растущих церквах пасторская забота и наставничество не являются уделом нескольких лидеров, но проявляются в постоянно умножающихся малых группах. Внутри этих групп процветают братские, жертвенные, живые взаимоотношения, воодушевляющие верующих уподобляться Христу, благовествовать, изучать Библию и служить. Длинная формулировка, не правда ли? Давайте я перескажу. Нужно, чтобы умножались малые группы, и чтобы этим группам были переданы от пастора многие важнейшие функции – забота и наставничество, живые отношения, изучение Библии. Я называю эти группы целостными, поскольку в них не просто происходит изучение Библии, не просто обсуждаются темы, такие как воспитание детей или семейная жизнь. Суть в том, что сказано в определении – там процветают живые отношения, в которых развивается характер. Люди уподобляются Христу, открыто и честно делятся своими горестями и радостями, молятся друг о друге, несут бремена друг друга. Я как-то изучал все места Писания, где присутствуют слова «друг друга» или «друг другу». Их 15 или 16. «Служите друг другу», «почитайте друг друга», «будьте братолюбивы друг ко другу». В греческом языке эта фраза передается одним словом. В Библии есть множество указаний, что нам нужно делать по отношению друг к другу, и делать это можно только в контексте малой группы. Именно там люди становятся похожими на Христа. Именно там осуществляется благовестие. Вы ведь помните, что ранее церковь собиралась по домам? Мы так часто переживаем о месте, мы думаем, в нашей церкви такой маленький зал, как же мы сможем расти? Но у ранней церкви вообще не было залов. Они проводили общее собрание под открытым небом во дворе храма, а остальное время собирались по домам. В современной церкви в Китае тоже нет залов. Большинству церквей запрещено собираться в общественных местах. Там есть два течения – зарегистрированные и незарегистрированные. И в том, и в другом есть возрожденные верующие. Но за последнее время церковь в Китае выросла от 1-2 миллионов до более чем 100 миллионов человек. И это при том, что им запрещено собираться в общественных местах. Как вы это объясните? Это могло произойти только благодаря целостным живым малым группам. В этих группах люди углубленно изучают Библию. В группы приглашают знакомых и соседей, делясь благой вестью и любовью друг к другу. Здесь они несут бремена друг друга. Малая группа становится основным проводником новозаветной любви. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. Этот отрывок тоже хорошо знаком пасторам. Здесь описан последний вечер жизни Христа. Вы помните начало 13 главы. Христос собирает всех в горнице и проводит вечерю Господню. Из других Евангелий нам известно, что по дороге на вечерю ученики затеяли небольшой спор. Помните, о чем они спорили? После 3 лет, проведенных с Иисусом, после того, как они увидели Его чудеса и Его любовь к людям, после того, как они услышали все Его проповеди, они решили поговорить о том, кто из них самый великий. Знаете, отчасти это меня очень ободряет. В свои худшие дни я думаю, если они оставались такими эгоистами, проведя 3 года с живым Богом в физическом мире, значит, мой случай еще не самый безнадежный. Итак, они приходят в дом, а в древности на Востоке был такой обычай. Возле входа стоял большой кувшин, а возле него обычно прислуживал раб.
Поскольку люди заходили с пыльной улицы, работа слуги заключалась в том, чтобы помыть им ноги и вытереть полотенцем. Ведь в те времена было принято есть за очень низкими столами, полулежа на полу, и таким образом ваши ноги оказывались возле чьей-то головы. Чтобы с кем-то поговорить, нужно было отклониться вот так. И все ели с этого низкого журнального столика. И вот ученики заходят. Первый замечает, что некому помыть ему ноги, и думает: «Не знаю, кто это должен делать, но уж точно не я», и проходит дальше в дом. Заходит второй ученик, видит, что слуги нет, и что первый ученик уже зашел с грязными ногами. Все они знают, что будут возлежать у стола, и что их грязные ноги попадут кому-то в лицо. Но никому не хватило смирения сказать: «Нужно помыть ноги». Все думали: «Но это же настолько ниже моего достоинства. Я ведь как-никак апостол, последователь Мессии». Ведь к этому времени они уже понимали, кто такой Иисус. Они не понимали всего, что из этого следует, и его слов: «Я умру и на третий день воскресну», но тем не менее. И вот все 12 учеников зашли, а Иисус зашел последним. И вы знаете, что там было? Он помыл ноги всем 12 ученикам, одному за другим. Как вы, наверное, замечали, у Петра был уникальный дар говорить не то, что нужно, и не к месту. У многих пасторов он тоже есть. И вот Иисус снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, подошел к каждому и помыл ноги. И дальше он дал им заповедь: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». И вы знаете, что ученик не больше учителя и слуга не больше господина. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я сделал для вас, чтобы у вас произошел сдвиг парадигмы. В других Евангелиях записаны еще некоторые его слова о том, что у язычников их князья господствуют над ними. Все стремятся к высоким должностям, к власти, к безопасности, к признанию, к тому, чтобы производить впечатление, жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, закончить престижный университет, получить высокий пост, иметь самую большую церковь, прославиться. Вы заметили, что я немного расширил слова Христа, но, думаю, сегодня он сказал бы примерно так: «Но я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам и сделался вам слугою». Мне особенно нравится стих в конце этого фрагмента, где он дает обетование: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». То есть цель этого – счастье и радость. Блаженны те, кто не просто наблюдают, как я это делаю, но поступают также по отношению друг к другу. За этот вечер он перевернул их восприятие с ног на голову. Мне кажется, он прочел своим ученикам самую лучшую проповедь, причем сделал это, не открывая рта. К тому времени, когда он дошел до последнего ученика, думаю, им всем было стыдно, потому что они впервые так ясно увидели все свое невежество и гордыню. И когда я думаю об этих людях, которые распространили Евангелие по всему миру, о Фоме, который дошел аж до Индии, о других апостолах, я почти уверен, что именно воспоминание о том, как Сын Божий омыл им ноги, побуждало их служить человечеству. Они были выдающимися лидерами, но еще более выдающимися слугами. Им было не важно, кому достанутся почести. Главное, чтобы работа была сделана. А теперь посмотрите дальше. В 34 и 35 стихах Христос развивает мысль о любви и служении, о том, что нужно ставить других выше себя. И дело не просто в дружбе, это суть Нового Завета.
Помните, в Ветхом Завете было 614 или сколько там заповедей, а тут он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». О чем, по-вашему, они подумали? Иисус, ты хочешь, чтобы мы проявляли любовь друг к другу так, как это только что сделал ты? Да, потому узнают все, что вы мои ученики. Главным препятствием к умножению целостных малых групп в церкви является контроль и эгоизм со стороны старшего пастора. Мы думаем, что должны все контролировать, быть в центре всего, знать, что где происходит. Даже если у нас благие намерения, результаты плачевны, мы лишаем людей возможности заботиться о других. Заметьте, что сказано в вашем пособии. Цель сегодняшнего занятия – помочь пасторам успешно заботиться о своей пастве посредством формирования и умножения малых групп. Из всех растущих церквей, я снова возвращаюсь к данным исследования 4 миллиардам единиц данных, собранных Кристианом Шварцем, из всех растущих церквей в мире 78% делают усиленный акцент на малых группах. Разве это не удивительно? Из всех церквей в мире, это не мелкое исследование местного масштаба, 8 из каждых 10 церквей посвящены задаче умножения целостных малых групп. У них разработаны стратегические планы, как задействовать всех посетителей общих богослужений во встречах на дому. И цель этих групп не просто получить новые знания. Цель этих групп, вы меня слышите, в том, чтобы люди уподоблялись Христу. Это не одно и то же, правда? Путешествия по Библии и другие известные христианские организации разрабатывают массу учебных материалов. Как вы думаете, верю ли я в полезность этих материалов? Конечно, но цель не в том, чтобы люди прошли курс, как быть мудрым родителем, или библейский портрет супружества, или чудесная измененная жизнь. И мы могли сказать: «О, они изучили материалы путешествия по Библии», не в этом цель. Мы создаем эти материалы для пасторов и лидеров поместных церквей, чтобы им помочь. Ведь пастор не может все успеть, и есть лидеры, которые сами не могут преподавать, но могут организовать проведение видеокурса. Но конечная цель, чтобы люди не просто выучили этот материал, а стали подражать Христу и изменяться. Это очень важно, поскольку все зависит от того, что вы измеряете. Если вы измеряете только посещаемость, то попадаете мимо цели. Этот курс посетило 535 человек. Теперь все наши родители знают, как правильно воспитывать детей. Серьезно? А вы спросите у их детей. Курс по супружеским отношениям посетило 593 человека, или столько-то человек участвовало в нашей 40-дневной программе «Целеустремленная жизнь». Ну и какая у них теперь цель? Как они ее достигают? Что изменилось в их жизни? Нужно измерять не посещаемость, а то, насколько люди уподобляются Христу. Вы скажете: «Погодите, а как это измерить? Может, вы предложите нам какой-нибудь тест, где люди отвечают на 10 вопросов, и мы сразу увидим, уподобляются они Христу или нет?» Нет, есть только один способ это проверить. Как вы думаете, какой? Нужно общаться с ними, проводить с ними время, узнавать их, наблюдать, как они себя ведут, когда у них проблемы, когда они злятся, и вообще, что происходит в их жизни. Можно ли все это увидеть на воскресном служении? Нет, для этого нужно близкое личное общение. Поэтому мы, пасторы, должны служить фермерами, которые заботятся о пастухах, лидерах малых групп. Нам нужны лидеры малых групп, которые будут обучены и подготовлены, которые получают от нас достаточно поддержки и заботы, чтобы в свою очередь заботиться о своих группах. Спросите себя, что нужно знать лидерам групп? Какие чувства у них должны быть, какие желания, какие черты характера, какие навыки и умения? Мы должны передавать им все, что знаем и умеем, и потом они смогут нам сказать, становятся ли их люди более похожими на Христа, правда? И они смогут нам сказать, какие еще средства или ресурсы им нужны, чтобы пасти Божье стадо. Смотрите, ведь 5 глава 1 послания Петра не была написана для профессиональных пасторов.
Вы понимаете, что в Новом Завете слово «пастор» — это не название должности. То есть была такая должность, но прежде всего это слово описывало род занятий — пасите Божье стадо. Как вы думаете, можно ли назвать учительницу, у которой в классе 8 шестилеток, пастырем этих детей? Конечно, ведь ее задача — пасти их.

Или возьмем молодого человека, которому Бог положил на сердце заботиться о 12 подростках. Что он делает? Пасет их. Задача пастуха – кормить, охранять и восполнять нужды. Так чего мы должны ожидать от наших лидеров малых групп, чтобы они кормили, охраняли и восполняли нужды? Мы должны так наладить работу церкви и дать нашим лидерам все необходимые ресурсы, чтобы они могли посмотреть на жизнь, допустим, своих подростков и сказать, «Да, они становятся похожими на Христа». За один день? Конечно же, нет. Это длительный процесс. Основное положение этого занятия. Первое, чтобы выполнить заповедь Христа, необходимы целостные малые группы. В 13 главе Евангелия от Иоанна он заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил учеников. А как он проявлял эту любовь? В малой группе. Так что это не какое-нибудь новомодное изобретение. Это также хорошо сработало в Корее и в Китае. Там вообще по-другому никак нельзя было. Эта модель изменения жизни предписана самим Богом. Разве это не очевидно из того, как Христос организовал свое служение, как Он развивал потенциал своих учеников? И заметьте, из примера Христа мы можем почерпнуть не только идею о малых группах. Если внимательно изучить Евангелие, мы заметим, что есть три человека, с которыми Христос проводит больше времени, чем с другими. И они видят многое из того, чего не видят другие. Это Петр, Иоанн и Иаков. Они видели воскрешение дочери Иаира. Они, только они были свидетелями преображения. Почему так? А на кого Христос возлагал больше надежд? В ком он видел ключевых лидеров? В этих трех людях? Вы скажете, что это несправедливо? А Христос здесь думал не о справедливости. И вообще, что в нашей жизни справедливо? Здесь Христос думал о дарах этих людей, об их лидерском потенциале. Его целью было забивать духовные голы в силе Духа Святого, исполнить свою миссию, взыскать и спасти погибшие. Мог ли он вложить то же количество времени в каждого из 12? Нет. Кому предстояло стать ключевыми лидерами? Петру, Иакову и Иоанну. Поэтому он и уделял им больше внимания. После трех шли 12. Справедливо, что он проводил столько времени с 12? Потом было еще 120. Мы знаем, что ко дню Пятидесятницы у Христа было 120 посвященных учеников. Ага, я пропустил еще одну группу, 70. Помните, он отправил 70 учеников на задание. Откуда они взялись? А как вы думаете, чем занимались 12? Они учились у Христа, как умножать малые группы и обучать других всему, чему Христос их научил. Христос не сказал, вот я поручаю вам эту работу, а сам иду на небеса, до свидания. Надеюсь, у вас все получится. Нет, он вначале их обучил, а только потом дал задание. Вот почему это требует времени. Мы часто хотим, чтобы было так. Поделились видением, дали задание, удачи. Но хорошие лидеры так не делают. Библейская модель 3, 12, 70, 120, а потом все остальные. Малые группы являются неотъемлемым элементом здоровой и растущей церкви, и это подтверждается практикой ранней церкви. Они не только изучали Библию, они вместе ели, они приветствовали друг друга святым поцелуем, рука об руку и с песней хвалы на устах, они выходили на арену, где их отдавали на растерзание зверям. Откуда такая сила? Если бы их не связывала глубочайшая любовь, то в ответ на вопрос римского воина «Ты тоже один из них?» многие наверняка сказали бы: «Можно вас на пару слов? Я не один из них, но они сегодня собираются там-то и там-то». Правильно? Разве не так люди поступают под давлением? Почему же они так не поступали? Потому что любили друг друга. А почему они любили друг друга? Потому что так была устроена церковь. Люди проводили время в общении, строили настоящие отношения вокруг Слова Божьего, так что Дух Святой через это общение и эти группы изменял их сердца. И теперь они могли сделать то же, что сделал Иисус, а именно взойти на свой крест и умереть в подтверждение той истины, что Бог послал на землю своего Сына. Их целью было следовать за Христом, жить как Христос и в конечном итоге умереть как Христос. В вашем пособии записано, что практика служения малых групп в Корее, Китае и многих других странах мира также подтверждает ключевую роль целостных малых групп в процессе ученичества. Группы придумал не

Рик Уоррен, и не путешествие по Библии, это идея от Бога, это его план. Думаю, каждая церковь стремится действовать по Божьему плану, верно? Исследования показывают, что постоянное умножение малых групп – это универсальный принцип церковного роста. Если умножение малых групп не входит в планы и стратегии вашей церкви, вы просто связываете ее по рукам и ногам. Это непременно должно входить в ваши планы, ведь этому учит Библия. Кроме того, это измеримый фактор. 78% церквей, растущих качественно и количественно, делают акцент на умножение малых групп. Вы готовы перейти к практической части? Мне не нужно вас убеждать, как хорошо развивать группы. Но это не так-то легко, не так ли? Особенно в условиях некоторых конфессий и церковных традиций. Мы с Филом преподавали в России, и некоторые пасторы сказали, «Малые группы – это невозможно, там разведут такую ересь, научат лжеучениям». Они настолько привыкли к злоупотреблению власти и предательству, что в их культуре организовать малые группы и начать доверять людям – это очень тяжелый шаг. Итак, давайте оговорим некоторые практические моменты. Первая роль старшего пастора в развитии малых групп. Что вам нужно делать? Как оснащать других? Вот мое слово пасторам. Если вы хотите, чтобы ваша церковь соответствовала Божьей воле, вы должны принять твердое решение всячески продвигать малые группы как основной проводник жизненных изменений для ваших прихожан. Вы не можете просто попросить кого-то, «Знаешь, у нас большая церковь, давай ты будешь отвечать за малые группы и решать все вопросы, с ними связанные». Так не пойдет. Вы должны быть лично преданы этой идее и продвигать ее в церкви, а иначе ничего не получится. Во-вторых, вы, как пастор, не должны страдать от недостатка собственной значимости и потребности самоутверждаться. Вы не сможете контролировать все, что происходит в малых группах. Иногда это бывает очень тяжело. Все мы знаем одну страшную тайну, о которой не говорим вслух. Каждый из нас до боли не уверен в себе. Я не уверен в себе, вы не уверены в себе. Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне болезненно интересно, что вы обо мне думаете, и каждое утро я прошу у Бога, чтобы Он помог мне это преодолеть. И вот вам доказательство. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Хоть раз, хоть где-нибудь. Почему? Если вам все равно, что подумают люди, то зачем это делать? Но мы заботимся о нашей прическе, о нашей одежде, сравниваем себя с другими. Я просто прошу, чтобы мы честно признали, да, я не уверен в себе. Я боюсь, а вдруг некоторые из этих малых групп так хорошо пойдут, что люди начнут ценить друг друга больше, чем меня. Но у вас есть выбор, либо быть звездным игроком, либо тренером. Тренер – это тот, кто создает успешную команду, звездный игрок – тот, кому достаются почести. Вы можете быть звездой в глазах 50-60 человек аж до второго пришествия, но не думаю, что это позволит вам забить много духовных голов. В-третьих, Христос учил, что развивать целостные малые группы – это первостепенная задача всех пасторов. Разве Он этому не учил? Он показал пример, Он учил этому, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». А чтобы исполнить эту заповедь, необходима малая группа. Дальше. Я думаю, вы, как пастор, должны делать некоторые практические вещи. Первое, очень простое, проповедуйте о Христе и о Его малой группе. Прочитайте цикл проповедей по книге Деяний, обращая внимание на все, что там говорится о малых группах. Еще раз повторюсь, после того, как пасторы приезжают с конференций, в их церквах обычно происходят очень плохие вещи. Ни в коем случае не говорите, теперь я узнал все о малых группах, и нам нужно срочно стать церковью малых групп. Нет-нет, вам нужно говорить о Христе. Мы хотим быть похожими на Христа. Вы со мной согласны? Да-да, конечно. Мы хотим жить, как Христос. Да-да, мы хотим служить, как Христос. Да-да. А как же он служил? У него была малая группа из 3 человек. Ух ты! И еще была группа из 12 человек. Он обучил 12 человек, а те, в свою очередь, обучили 70, а те наверняка обучили кого-то еще, потому что дальше мы встречаем упоминание о 120 последователях. Скажите, кто из вас хочет, чтобы ваша церковь была похожа на церковь из 2 главы Деяний? Хорошо, давайте к этому стремиться. Как возрождалась церковь? Люди собирались в больших группах.
Улавливаете идею? Вам нужно проложить себе путь преподаванием. Проложить путь преподаванием. Вы должны подвести людей к той точке, когда все сами вам скажут: «Пастор, а почему у нас нет малых групп?» У Христа были малые группы, а у нас почему-то нет. Пастор, вы видите, ранее церковь росла и умножалась, и все любили друг друга. Так может, нам нужно что-то изменить? И таким образом, это не будет веяние, привезенное вами с конференции, против которого восстанут все лидеры и подразделения церкви. Это будет звучать совсем по-другому. Мы хотим повиноваться Библии, не правда ли? Мы хотим делать то, чего ожидает от нас Иисус. И знаете, с этим люди не смогут поспорить. А если смогут, то при всем моем уважении, такие люди вам в церкви не нужны, если они не верят Слову Божьему. Мы не имеем права говорить: «Вот это я буду выполнять, а это не буду». Итак, проложите себе путь преподаванием. Второе. Не только проповедуйте о малых группах, но и подавайте пример. Как вы можете говорить людям, что малые группы – это важно, если вы сами не посещаете группу? Некоторые сейчас думают: «О нет, еще одна встреча. Да лучше вы мне глаз выколите этой ручкой, чем я буду ходить еще на одну встречу». Я предложу вам идею. Не добавляйте в свой график еще одну встречу, а лучше превратите одну из своих встреч в малую группу. Наверняка вы и так встречаетесь с диаконами или старейшинами. Конечно, ваши встречи придется видоизменить. Например, вначале уделяйте время молитве. Давайте я вам расскажу, что сделал я. Я сказал своим лидерам: для меня очень важно, чтобы я был вам подотчетен. Лидерам это всегда приятно. Да-да, это важно. Вам наверняка хочется знать, читаю ли я Библию? Да. И в каком состоянии мои отношения с женой? Совершенно точно. Хорошо ли я смотрю за детьми? Соблюдаю ли сексуальную чистоту? Точно. В таком случае я предлагаю, чтобы на каждой нашей встрече вы задавали мне следующие три вопроса. Как у меня на самом деле отношения с Богом? Как у меня на самом деле отношения с женой? Как у меня на самом деле отношения с детьми? Вы согласны? Да. И с Божьей помощью я обещаю говорить вам правду. Договорились? Это займет всего 15 минут. Итак, в начале встречи меня начали спрашивать: «Чип, как у вас на самом деле отношения с Богом?» И я отвечал честно. А потом как-то раз я сказал: «Друзья, так нечестно. Вы мне так сильно помогаете, а я не отвечаю вам взаимностью». Я неплохо знал председателя совета и начал с него: «Эл, мне кажется, что я как пастор

прославлен на этой встрече и благослови ее. А теперь перейдем к делу. Но я решил сделать так. Я ставил таймер на 10 минут, и пока он не позвонит, мы общались с Богом и молились, простыми словами, как Дух поведет, но ровно 10 минут. Вначале люди молились поверхностно, но потом некоторые начали высказывать искренние просьбы или исповедоваться, и можно было ощутить, как между людьми растет сердечная связь. Мы начали с 10 минут, потом перешли к 15, потом к 20. Часто мы просто говорили: «Братья, у нас была тяжелая неделя, давайте проведем время в молитве», и молились по одному предложению каждый. А это очень отличается от того, когда 10 минут молится кто-то один. Все ощущают единство и согласие. И знаете, что было дальше? Все захотели изучать Библию. А как я преподнес эту идею братьям? Мне нужна помощь с проповедью. Я уже написал план, но что-то мне здесь не нравится. Можно я с вами поделюсь? Вот мои заметки. Скажите, что вы об этом думаете? Прошло немного времени, и они стали обсуждать мою проповедь. Я использовал в проповеди их идеи, и мы вместе изучали Библию. Спустя год они захотели раньше приходить, чтобы вместе ужинать перед встречей, и где-то час-полтора мы делились тем, что у нас на сердце, молились и читали Библию. И заметьте, я не прибавил новую встречу к своему расписанию, но теперь я мог сказать общине: «Малые группы для нас очень важны. Моя малая группа – это наши старейшины, я им подотчетен, и мы поддерживаем друг друга». Ваша церковь никогда не обгонит своих лидеров. Ваша церковь никогда не перерастет своих лидеров в посвящении благовестию, в преданности малым группам, да в чем бы то ни было. Но чтобы это все внедрить, не нужно лезть на рожон. Проповедуйте об этом, подавайте пример, и в-третьих, предоставляйте учебную программу и материалы. Я вовсе не предлагаю вам найти нескольких добровольцев, дать им в руки Библию, приписать каждого к группе из 5 или 10 человек и предоставить полную свободу. Это может обернуться бедой. Во-первых, возможно, что не все умеют преподавать. А во-вторых, может, у них имеются богословские заблуждения. Но даже если у вас есть люди, которые не могут преподавать, но имеют организаторские способности, вы прекрасно можете умножать группы. В таком случае вам нужно использовать вспомогательные ресурсы, видео или печатные материалы. Пожалуйста, не подумайте, что это реклама, хотя это может так прозвучать. Когда я основал новую церковь в Атланте, я плохо знал своих людей и не мог доверить им обучение групп, но я мог доверить им проведение групп, если знал, что у них хорошие материалы. Поэтому я выбрал учебный курс по 4 главе послания к Ефесянам «Чудесная измененная жизнь». Все группы проходили этот курс, а наш пастор посещал группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо они организованы. Таким образом, мы охраняли наше видение, наши ценности и наше учение. Со временем, когда мы организуем много разных групп, мы уже будем знать, кто может их проводить, кто верен, кто доктринально стабилен. Четвертое предложение. Проповедуйте об этом, подавайте пример, предоставляйте учебную программу и найдите одаренного человека из церкви, который мог бы возглавить это служение. Не просто кого-нибудь, кто изъявит желание. Если это необходимо, мягко заберите этого человека из другого служения, но это должен быть человек способный, человек, который может повести за собой, с горячим сердцем, у которого подобные проекты растут, как грибы после дождя, потому что это ваше будущее. Вам нужно превратиться из церкви с малыми группами в церковь из малых групп. И вскоре вы увидите, что все в церкви может осуществляться через группы. Вам нужно принять важное решение. Вы собираете лидеров групп, беседуете с ними, молитесь вместе с ними, а они потом спрашивают мнение людей из своих групп. Вам нужна информация, вам нужна молитва. Обращайтесь в группы. Так вы сможете ощутить пульс и дыхание церкви. А теперь давайте поговорим о структуре. Каким образом можно развить, укрепить или возродить служение малых групп? Первое, что вам понадобится – найти того самого ключевого лидера. Если вы единственный пастор церкви, то вы и ключевой лидер. Но это если в вашей церкви до 30 человек. Когда нас стало 60, мы открыли малые группы. Я поручил 2 или 3 людям их вести, и они это делали. Главным образом, там можно было вкусно пообедать и посмеяться. Людям нравилось быть вместе, но мы никуда не двигались. И я понял, что лидеры не готовы вести эти группы. Почему так? Я их не обучил.

Некоторые были неплохими лидерами, но они не совсем понимали, что от них ожидается. Я стал учить их, давать им всякие диски и кассеты, и в конце концов принял решение. Я сам организую нашу первую целостную малую группу. Но один из ее членов изначально будет мне помогать, зная, что через 2 месяца он станет лидером этой группы, а я уйду и организую новую группу. Так же было и со второй группой, и только когда я повторил это 6 раз, механизм малых групп заработал. Итак, если вы единственный пастор, то все в ваших руках. Дальше, говоря о приоритетах, вам нужно проповедовать Слово Божье и развивать систему малых групп, лично неся за нее ответственность до тех пор, пока не взрастите того человека, который сможет за это отвечать. Это требует времени, но 3 или 4 года спустя вы будете благодарить Бога. Угадайте, где будет происходить душепопечительство в малых группах, где будут решаться конфликты в малых группах, где люди будут узнавать библейское учение, а потом с радостью его применять в малых группах, где они будут благовествовать в малых группах, приглашать своих соседей. Третий пункт в этом разделе – какая поддержка и какое обучение необходимо лидерам малых групп, чтобы они могли эффективно служить своим группам. Проблема номер 1 в служении малых групп – это недостаточная поддержка лидеров. Люди не могут бесконечно заботиться о других. Мы отправляем их пасти стадо, у каждого в группе 8 или 10 человек с массой потребностей, и каждому нужно послужить. Но ведь и у самих лидеров есть нужды в семье и на работе. Поэтому лидеры малых групп должны считаться настоящими героями в вашей церкви. А это означает, что им нужно уделять время и внимание. Вам нужно придумать систему, в которой лидеры малых групп регулярно получали бы любовь, поддержку, обучение, второе дыхание. Это ключ к умножению малых групп. Ведь, к сожалению, очень часто церкви запускают малые группы, но через некоторое время они умирают, а все потому, что нужно много вкладывать в лидеров. Именно лидеры групп являются катализаторами стремительного роста. Если они хорошо справляются с обязанностями, то нужды людей восполняются, если плохо, нужды не восполняются. Если у них четкое видение, оно передается и группе, а если нет, то, естественно, не передается. Если они знают, как раскрывать потенциал людей, люди раскрываются и наоборот. Дело не в том, чтобы у вас были какие-нибудь малые группы. Они должны быть хорошими, а хорошими они будут тогда, когда вы будете обучать, развивать, поддерживать и вдохновлять лидеров. Сейчас мы обсудим следующий вопрос. Какие организационные модели необходимы церкви, чтобы в ней успешно развивалось служение малых групп? Итак, запишите ссылку. Исход, 18 глава. Да, эта проблема не новая. Еще Моисею нужно было опекать примерно 2 или 3 миллиона людей. Он садился в кресло, а они выстраивались в очередь, наверное, на несколько километров, чтобы Моисей решил их проблемы. И вот к Моисею пришел Иофор. Насколько нам известно, он не был верующим, хотя мы читаем в тексте, что, увидев Божьи дела, он поклонился Иегове, так что, возможно, что-то произошло в его сердце. Но как бы то ни было, Бог здесь использует неверующего человека, который говорит: «Мойша, сынок, как-то ты неправильно поступаешь. Я думал, ты умнее». Ведь при таких темпах людям придется стоять здесь до следующей недели, и дочка моя тебя уж совсем заждалась, а мне это неприятно, я немножко расширяю текст. Какой же ты верующий, если даже с собственными детьми времени не проводишь? Давай я тебе предложу более мудрый способ. Ты, Моисей, учи народ, устанавливай правила, но еще сделай вот что. Подели весь народ на десятки и поставь старшего над каждым десятком. И Иофор дальше развивает эту систему. 5 десятков объединяются в группу следующего уровня, над которой стоит 50-начальник. Этот человек поддерживает и обучает 5 своих лидеров, так что у них тоже есть своя малая группа. Но и сам наставник входит в малую группу следующего уровня. Каждый наставник посещает малые группы под своим началом, наблюдает, проверяет, поощряет, заботится. Он усаживает лидеров за стол на кухне, расспрашивает об их семьях, дает им новые диски или книги, которые считает полезными. Если нужно, он перезванивает им на неделе и спрашивает, как у них дела. Если этот лидер сам получает любовь, поддержку,

обучение, вдохновение, он будет от всей души любить людей в своей группе. И по мере того, как группы растут, вы вносите изменения в структуру церкви. Когда-нибудь все настолько разрастется, что у вас уже будет группа из 5 или 10 лидеров малых групп, и над ними тоже будет лидер. В какой-то момент вам придется взять на работу человека, который будет отвечать за малые группы. Но в целом это очень простая организационная структура, где каждый заботится о нескольких людях, что вполне реально. Мы не просим никого быть единоличным пастырем для 500 человек. Это понятно? Очень простая и понятная библейская структура.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю: «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володя, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению, ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет, дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была 1,5 недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: А ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком? То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет?
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте, я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго, и каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться.
И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп, в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика острова Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции, там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди. Но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы.
И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. В Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции. Там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими. Чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, в тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, я, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод «Балтиец». Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК
там в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал там по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую, ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну, знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться, но говорить это значит можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала: «Владимир, здесь нельзя как бы агитировать». Я говорю: «Нет, это просто вступление к песне». Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было... Концерт «Самодеятельности» был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, я говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут: вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе: мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут: мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное.

пустовато. И вот там, в городе Кохлояр, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень, мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И вот эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезное, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, «Покаяние больше вообще не нужно», Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста, друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние. Потому что есть такие ложные учения. Не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав. То есть, если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 30, говорит очень, очень, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Закхей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть, как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала.

Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто, это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее. Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это и он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть, Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут, я хочу покаяться. Я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит, прощение, поверит Господу и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там, депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал, ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил, если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит, или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего, он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние, покаяние? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали пока

Покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному, тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит, только признай свою вину, только извинись. Он говорит, что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит, что делать мне? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит, признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит, я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят, я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

И сегодня на этом поле когда-то было самой большой агорой во всем древнем мире. Давайте посмотрим поближе. Тысячи лет назад здесь была римская рыночная площадь, а под ней римские арочные ходы с замковыми камнями. Когда-то там располагалась нижняя система канализации. Все, что мы видим сейчас, тогда было скрыто от людских глаз. Это похоже на подземную тоннельную структуру в мире Уолта Диснея. У них там подземные дороги и система тоннелей, где Дэви Крокет в приграничной стране проходит через тематический парк, чтобы попасть в кафе или вернуться к машине. Здесь дети не увидят Дэви Крокета в стране будущего и расстроятся. В Агоре Смирны сохранились все признаки древней римской городской планировки вместе со знаками, которые просто сбивают с толку. Что они хотят сказать? Не играть в бубен? Римляне оставили свои следы по всей древней Смирне, и некоторые предстоит еще найти. В день нашего посещения здесь были десятки археологов, занятых своим обычным делом — раскопками. Археологические раскопки, которые постоянно ведутся в Древней Смирне, это очень кропотливая и нудная работа. Но благодаря им здесь были найдены вековые свидетельства, которые пролили свет на историю древних цивилизаций. В этом деле это и есть самое восхитительное. Эти турецкие археологи были в восторге от того, что оказались в компании молодого американского телеведущего и его оператора. «Ребята, что вы ищете?» Потеряли что-то? Кажется, они не поняли шутку. Чувствую себя глупо. Таинственно. Попробую перевести. Сядь и послушай рассказ о путешествии веры, которое началось из этого тропического порта. Парень на маленькой лодочке? Это еще что? Не обязательно уметь переводить с греческого так, как я, чтобы раскрыть тайны древней Смирны. Книга Откровений написана апостолом Иоанном, самая загадочная книга во всей Библии. Она дает нам очень ценное представление о жизни первых христиан, живших здесь в первом веке. Откровение начинается с того, что воскресший Христос говорит апостолу Иоанну, написать семь посланий семи церквям, расположенным в семи римских провинциях Малой Азии. О каком-то из этих городов мы еще поговорим в нашей программе. Вот эти семь городов: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Эти семь посланий семи церквям из Откровения Иоанна имеют схожую структуру. Вначале идет приветствие, потом описание воскресшего Христа. Есть похвала церкви, потом критика, затем предостережение, увещевание и, наконец, обетование. Послание смирнским христианам во многом вписывается в эту структуру. Но наиболее примечательно предостережение их о надвигающихся гонениях. Иоанн пишет следующее. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Дьявол, о котором говорит Иоанн, символизирует Римскую империю, которая в первом веке контролировала Малую Азию и враждебно относилась к новой религиозной группе, которая отказывалась поклоняться Цезарю. Исследователи считают, что 10 дней, упомянутые в этих строках, говорят о 10 различных гонениях, которые придется перенести христианской церкви от Римской империи. А призыв быть верным до смерти — это наставление не отходить от веры даже перед лицом пыток. Пока в Смирне процветала Римская империя, евреям и христианам жилось там плохо. Евреи и христиане поклонялись единому Богу, а у римлян было постановление поклоняться императору. Если кто-то не склонял свои колени перед образом или идолом Цезаря, то его ожидало суровое наказание или смерть. Например, в 156 году нашей эры в Смирне был сожжен на столбе один из величайших отцов церкви Поликарп. Поликарп родился в 70-м году нашей эры и с детства уверовал в Христа. Он обучался у самого апостола Иоанна и других людей, которые напрямую были связаны с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса.

апостол Иоанн назначил его епископом смирским, кем он верно и служил многие годы. Во времена правления римского императора Марка Аврелия христиан стали гнать еще сильнее. В 156 году нашей эры Поликарпа арестовали римские солдаты и привели его к местному проконсулу, здесь, в Смирне. Его пытались заставить произнести слова «Император – Господь» и воскурить благовоние статуи императора, обещая, что эта простая формальность избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. Затем, как сказано в послании Смирнской церкви к другим церквам, Поликарпа привели к месту казни. И с небес раздался голос, который слышали все верующие. Этот голос сказал: «Мужайся, Поликарп, и подвизайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз было предложено отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: «86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить царя, спавшего меня?» Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил, чтобы его привязали веревкой, а не прибивали к столбу. Когда Поликарп совершил свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа изумилась, увидев, что языки пламени не касались тела Поликарпа, словно его защищала невидимая стена. Тогда палачам было приказано пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. И когда они сделали это, то, как сказано в послании, кровь, вытекшая из ран Поликарпа, погасила пламя, и один из наиболее почитаемых отцов ранней христианской церкви умер. Его жизнь и смерть стали живым доказательством веры, пребывающей уже 2000 лет. Смерть Поликарпа разожгла встречный огонь. Его вера и свидетельство вдохновили и придали смелости тысячам верующим после него. Он стал живым примером того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Записи о подвиге Поликарпа могут поднять определенные вопросы, ведь в те времена не было записывающих электронных устройств. Так откуда же мы знаем, какие в точности слова говорили люди? Неплохой вопрос. Вы удивитесь, когда узнаете, что стенография была изобретена задолго до газет. Один римский раб разработал технику стенографии, в которой использовали знаки и аббревиатуры для скоростной дословной записи речи. На латыни это называется «вербатим», что означает «слово в слово». Этого римского раба звали Тирон. Он был рабом Цицерона, которого считают величайшим оратором за всю историю Римской империи. Так что для этого человека слова были очень важны. Техника, подобная стенографии, делает вполне возможным, что можно услышать и в точности записать такие события, как подвиг Поликарпа. Некоторые историки утверждают, что именно Тирон начал использовать символ, который мы сегодня называем «собака». Вряд ли он тогда знал, что этот символ станет самым часто используемым в истории. Он — часть каждого электронного адреса в мире. В Турции можно много всего посмотреть, и мы только начали. Я решил покинуть Измир и отправиться к руинам древнего города под названием Сардис. Направляясь в Сардис, я остановился немного отдохнуть. Вам нужно кое-что знать. Я на грани обсессивно-компульсивного расстройства в отношении мытья рук. Я мою их везде, где только можно. Ладно, вернусь к Доблу. Древний Сардис представляет собой изумительные руины, которые являются живым доказательством той могучей империи, которая много веков контролировала этот город. Самый впечатляющий из них — это развалины храма богини Артемиды, который был построен греками. Это один из семи величайших греческих храмов. Он был в два раза больше афинского Парфенона. Когда после персов сюда пришли греки, они построили то, что вы видите сзади меня.

Огромный храмовый комплекс богини Артемиды. Римляне, пришедшие сюда после греков, называли Артемиду Диана. Здесь они продолжали делать то, что делали и везде. Они начали все обновлять. Они построили огромный банно-спортивный комплекс. Похоже, мне сейчас нужно и то, и другое. Сардис перешел под контроль римлян в 133 году до нашей эры. При императоре Августе, благодаря царившему тогда миру, в этом городе, как и во всем регионе, было довольно спокойно. Благодаря этому жители древнего Сардиса смогли отстроить великолепный город, а мы сегодня можем любоваться его большими руинами. Большим проектом римлян стало строительство банно-спортивного комплекса, который расположен неподалеку от центра Сардиса. Его руины очень хорошо сохранились и показывают, насколько важным для древних римлян были роскошь и хороший отдых. Я хожу по территории, которую называли зоной прохлады. И если бы я оказался здесь в 200 году нашей эры, то стоял бы сейчас по пояс в воде. Именно сюда приходили освежиться атлеты после тренировок в спортивной зоне, находящейся неподалеку. Похоже, здесь есть правило, как надо пользоваться этим бассейном. Посмотрим. Запрещаются игры с лошадьми. Греко-римская борьба. Нельзя приходить с открытыми ранами. Следите за вашими детьми. Не нырять. Вход дежурным центурионам запрещен. Я шучу. Я просто не понимаю, что здесь написано. Давайте посмотрим на спортивную зону. Огромная зона для тренировок с прилегающей к ней купальней занимала территорию в 2 гектара. Большую часть этой территории занимало специальное поле для тренировок. Римляне знали, как строить спортивные залы. Я даже чувствую себя здесь мощнее. Сюда приходили римские юноши, тренировались до пота, накачивали мышцы, а потом шли в соседнюю купальню. 71, 72. Эй, а ну-ка верни камеру, спасибо. 73. 74. Независимо от того, кто жил в Сардисе, персы, греки или римляне, жители этого города всегда были окружены роскошью и богатством и были о себе весьма высокого мнения. Но в те времена был человек, который смотрел на все это иначе. Это был апостол Иоанн. Его послание жителям Сардиса можно найти в книге Откровения, и оно отличается от послания верующим Смирны, которое мы читали ранее. В этом послании содержится суровое предупреждение сардийской церкви, которая снаружи казалась духовно живой, но внутри была безжизненно умирающей. Тот факт, что сведения о гонениях сардийских христиан отсутствуют, некоторые исследователи считают, что церковь там пошла на компромисс и приспособилась к местной языческой культуре. Хотя христиане и призваны быть сострадательными и любящими, каким был Иисус, апостол Павел писал, что слово о кресте производит возмущение. Он называет его камнем преткновения и юродством для погибающих. А церковь, которая была в Сардисе, это прекрасный пример равнодушного христианства. Это церковь, которая разбавила свое послание, сделав его бездейственным и бессильным. Послание Иоанна было таково: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни». И покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Хотя большинство сардийских церквей были духовно мертвы, Иоанн признает, что есть некоторые верные христиане, которые не осквернили себя. Иоанн продолжает так: «Они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Верные христиане Сардиса твердо стояли до самого конца, и они облекутся в белые одежды, и их имена сохранятся в книге жизни, и сам Иисус исповедает их имена перед Отцом.
Это возвращает нас к словам Иисуса, которые приводятся в Евангелии от Матфея. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Матфея 10:32. Именно это и делали верные христиане Сардиса. Они исповедовали. А когда в конце римской эры язычество начало увядать, христиане построили небольшую церковь в юго-восточной части храмового комплекса Артемиды. Храм был освящен, то есть очищен, и служил входом в христианскую церковь. Именно Иисус оказал большее воздействие на Сардис, постепенно вытесняя отсюда язычество, которое здесь процветало, не применив никакого насилия. Но через несколько веков в Сардисе начался экономический спад, а в 8 веке этот город пережил несколько землетрясений и подвергся нападению арабов. В 1315 году город отошел туркам, и с тех пор так и принадлежит Турции. История этого города как неизгладимый след, оставленный небольшой церковью, которая, несмотря на трудности, оставалась верной Христу, обращается к нам и сегодня. Эта история говорит, что истинная власть приходит, когда мы твердо держимся своих убеждений и не идем на компромисс с окружающим нас миром, как бы привлекательно он ни выглядел. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Revolutionize.

Добро пожаловать на сессию номер 2. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно, потому что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч, и не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала. И мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу, я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала, какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами, со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала, это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч.
Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. Итак, я начала размышлять об этих вещах, и вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и неединой церкви. А мы знаем, что разделенная и неединая не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». «Из мрака воссияет свет». Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым». Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, «Лишенный короны снова станет королем». Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением?
Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Потрясающе! Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо.

ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника. И если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они: «Хорошо, мы не знали такого о мечах». Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят: «Итак, у нас 2 меча». 2. Иисус отвечает: «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. 2 достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит: «Вы что, друзья, не можете пободрствовать 1 час? Ну что вы не можете 1 час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит: «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в 3-й раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится: «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит: «Возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место». Он не сказал: «Выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит «убери его», но, по крайней мере, он у вас был, вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем: «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить. Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна: «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:3.

34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком, но в любом случае Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования, потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. Я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать владение мечом, мастерство обращения с мечом, фехтование, как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, Он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас, что еще за девушки с мечами? К чему это носить меч? Сказано же, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Вы ответьте, я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч. Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал, «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали, «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит, и их реакция, «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова, «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей.
чтобы понять, что делает Бог.

Вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете: «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря: «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас, если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение. Легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти.

0: He wanted to do his own thing. He went in the opposite direction. He got on a boat headed the wrong way. They encountered a huge storm. Everybody on board thought they
1: Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил, это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать. Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь, у Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал: «Лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода». Сидя в животе рыбы, он думал: «Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо». Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы.

вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что

Я найду кого-нибудь другого. Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы. Или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель.
Но несмотря ни на что,

он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден, Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божия. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас

от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом, но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала: «Чем ты думал?» Авраам сказал: «Это ты посоветовала мне?» Она сказала: «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум: «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать: «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал: «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал: «Агарь, я не позволю плохим решениям других.

других людей разрушить твою жизнь. Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Исмаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама, она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Исмаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Наш долг и наши реальные желания. Почему иногда они не совпадают? И можно ли исполнять свой долг с радостью? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему вообще слово «должен» часто вызывает у людей отрицательную реакцию?
1: Так
0: вы думаете?
1: Так уложено у нас, что ассоциативный ряд такой негативный, это как заякоривание внутри себя какого-то убеждения, что если должен, значит, ты уже не свободен. Ты уже долженствование вот это давлеет над тобой. Ты не контролируешь ситуацию. Ты идешь без удовольствия выполнять задачу какую-то. Потому это вызывает негативные состояния, какие-то негативные эмоции.
0: Вот, может быть, в связи с этим в последнее время так развивается философия, в интернете часто видишь фразы типа «ты никому ничего не должен, живи, как тебе хочется». Пусть тебе будет все равно, что думают окружающие, будь свободен, саморазвивайся, реализуйся. Это так важно, найти именно свое место в своей жизни, а за твоей спиной пусть что хотят, то и говорят.
1: На самом деле это так и есть, мы никому ничего не должны. Но если мы хотим иметь здоровые, нормальные отношения с близкими людьми, то мы должны идти навстречу, да, то есть, с одной стороны, не должны никому ничего, но чтобы сохранить отношения, что-то нужно делать. То есть тут включается вот это долженствование здоровое. Я не хочу выносить мусор, но если я это не сделаю, значит, у меня будет грязно в доме, будет дурно пахнуть мусорное ведро, да. И я это делаю, потому что... Это помогает мне в решении каких-то вопросов, которые касаются чистоты, порядка, взаимодействий, да, с другими людьми, ответственности. Я ценю отношения, потому я это делаю.
0: Ну вот есть ведь такие обязанности, так скажем, которые мы сами себе однажды выбрали. Допустим, человек хочет жениться, он создает семью. И тут он понимает, что у него уже появились обязанности, что он должен заботиться о быте, заботиться о финансовом благополучии своей семьи, потом растить детей, а дети болеют, и дети капризничают, и дети требуют и вложения денег на лечение, на развитие, на школу. И тут, оп, человек как бы понимает, а я не хочу вот этого всего делать. Но ты же сам это однажды выбрал, ну, как бы, быть семейным человеком. Ну, что тут скажешь? Вот как вдохновить человека на исполнение своего долга?
1: Чтобы вдохновить его, нужен
0: тебе. И кто должен его?
1: А здесь распределение ответственности, да, потому что если кто-то один тянет лямку, да, вот этого долженствования, очень тяжело. А если распределить по чуть-чуть, каждому по его мере способностей и возможностей выдержать вот эту ношу, тогда получается все хорошо. Что-то может сделать ребенок, помогая там по хозяйству, да, что-то предлагая свою помощь. Что-то может сделать муж, что-то жена. Когда распределена ответственность, легче вот эта ноша долженствования. А другое дело, когда вот это долженствование внутреннее, это такое эго-состояние, когда контролирует, когда до такой степени это ложится таким тяжестью, внутренней тяжестью, что он не может с этим справиться, и он просто впадает в беспомощность, потому что не может нести и не может запросить помощь, не может отпустить, не может оставить. И вот это долженствование уже додушивает, да, додавливает человека.
0: Но это, получается, происходит, когда человек не рассчитал свои силы, или когда кто-то из членов семьи, ну, слишком много взваливает на него ответственности. Ну...
1: И то, и другое может быть, да. И всемогущество в том числе. Можно брать на себя очень много, потом не справляться, да?
0: А, то есть когда мы сами себе придумали много задач, без исполнения которых можно было, в принципе, обойтись, Да?
1: Да. И вот это долженствование, оно уже начинает давлеть настолько, что нету силы радоваться жизни. Потому нужно немножко поменьше на себя брать, да, перераспределить, запросить помощь у других людей, попросить, помоги там в чем-то, в чем ты можешь помочь. И привлекать детей, если это...
0: Ну, если они уже подросли, да.
1: Да, даже маленький ребенок, он же самостоятельно может сделать некоторые задачи, которые, согласно его возрасту, доступны ему, да. То есть заправить постель, собрать игрушки, почистить себе зубы, там, помыть лицо, руки и так далее. Не везде мы должны быть. То есть приучать к самостоятельности.
0: Но это то, что касается вот быта, каких-то домашних дел, да. А ведь есть еще в семье такие вещи, как, ну, общение, да. Уделять время, ну, членам семьи, допустим, своей супруге, своему супругу, детям, развивать их вот именно общаясь с ними, узнавая, как прошел их день. А есть люди, которые вот этого не умеют делать, и для них тяжело находиться в семье именно. Они любят находиться с друзьями, там, тусоваться, так скажем, да, вот что, легкое такое общение, легкое, а какие-то проблемы обсуждать, проблемы отношений, проблемы воспитания детей, решать, думать, как твоему ребенку будет лучше, какой к нему найти подход, вот до этого не доросли люди. Вот что с этим делать тогда? Можно с этим что-то сделать?
1: Можно, потому что когда мы говорим о том, что он должен находиться в семье, то вот это долженствование очередное приводит в состояние того, не хочу, я никому ничего не должен. И вообще-то многие сейчас, мужчины в том числе, да, они считают, что воспитанием детей должна заниматься мать. Ну, никак не отец, и его присутствие не так важно. Чтобы это долженствование стало в радость, в такое желание обоюдное, да, его нужно перевести в другой формат. То есть не должен, а я хочу, потому что это полезно для наших отношений. Если я буду общаться, если я хочу здесь общаться, значит, у меня будут здоровые отношения с детьми, я буду уважаем и так далее. Когда мы переводим в другой формат или в другой полюс, потому что «хочу» — это более негативный такой контекст, якорь, да?
0: Или позитивный.
1: Позитивный, да. Долженствование — это негативный, да, а «я хочу» — он позитивный. И наш мозг вырабатывает такую позитивную направленность, да, позитивную мотивацию, когда вот это «хочу», оно уже может перерасти в действие. А если мы тренируем, вот первое, что приходит в голову, я должен, если мы его перефразируем, я хочу, то со временем мы заметим, что у нас меняется даже настроение.
0: А как вообще можно вот так себе взять и сказать, теперь я это не должен, а теперь я это хочу, и это вообще мечта всей моей жизни, если я так не чувствую? Вот я не чувствую так. Я, например, чувствую, что для меня это тяжелая ноша.
1: Это работа трудная, да?
0: Это только на уровне мозга себя вот так вот, как, скажем, настраивать. Хочу, хочу, не должен, а хочу. Угу. Как это сделать?
1: Чувства подтягиваются. Если мы будем только через чувства работать, да, что я должен и чувствовать, и желать, и уже делать в одном таком гармоничном направлении, то можно не дождаться. Нужно делать первые шаги. Потому что у каждого есть, у нас есть планы, да, и чтобы их осуществить, кто-то должен делать их. Да, кто за нас будет это делать? Если мы не будем применять никаких действий со своей стороны. И трудно, когда только на уровне чувств, вот я не хочу, я подожду, когда придет вот это «хочу». Оно может и не прийти. Потому что его нужно выработать, а для выработки новой нейронной связи, которая вот наш мозг посылает какие-то импульсы, да? Старая модель поведения, старая норма поведения, я ничего никогда не хотела. Вот я сижу, мне так удобно, я получаю от этого бонусы. Те, кто активны, они успевают и за меня, и за другого, да, с работы.
0: Кто так, более ответственный.
1: Кто более ответственный. Я так могу сидеть до конца.

0: Но чтобы выработать новую модель поведения или новую вот эту базовую линию нормы, нужно стараться делать маленькие шаги в этом направлении.
1: Например?
0: Например, я не хочу проводить время со своими детьми, говорит папа. Мне лучше пойти поразвлекаться со своими друзьями, на рыбалку съездить. Мне тоже нужно время.
1: Потому что я устаю от
0: работы. Я тоже устаю от работы, да.
1: Зарабатываю деньги тяжелым трудом.
0: А дети нуждаются в отце, потому что они вот этот образ сильного отца должны внутри себя тоже взращивать, потому что они нуждаются в защите, в опоре, в присутствии вот этой сильной фигуры, да, привязанности. Я не хочу, может перефразироваться, я хочу быть с детьми, пусть это недолго, но оно будет качественно. Пусть это будет не целый день, пусть это будет 40 минут, пусть это будет час. Но чтобы я качественно провел с ними время, а не я сижу со смартфоном, да, и рядом со мной ребенок играет, и я считаю, что я посидела с детьми. То есть вот это «хочу», оно должно перерасти в качественное отношение друг с другом, чтобы отклик был эмоциональный. Самому учиться отвечать на запросы детей, да, и чтобы дети учились, что папа тоже присутствует, он тоже играет, он тоже заинтересован в тех делах, которые есть у детей.
1: А потом еще мне кажется, что иногда наша проблема в том, что мы не мыслим вот на перспективу. Мы живем просто сегодняшним моментом. Вот сегодня я хочу получать удовольствие, я хочу радоваться и не хочу напрягаться. Но от того, что я не хочу напрягаться и вкладывать свои силы в отношения с детьми, хуже и мне, и детям. Потому что какими растут мои дети? Какое будущее? Какая будущая перспектива? Да, например, отец есть, он в семье, но с детьми он не общается. Какие отношения ждут нас? Между нами огромная дистанция, у нас нет близости, нет дружбы, нет какого-то уважения. А когда в старости мы вдруг вспоминаем о том, что «а почему наши дети так редко нам звонят? Почему они такие у нас плохие?» А это вопрос-то на самом деле к кому? Возврати его себе и вспомни, как много времени ты провел с ними в их играх. И вот когда мы начнем на перспективу думать, то есть какие отношения нас ждут? Дружба родителей и детей, теплые отношения, только теплые воспоминания об отце. Вот. И тогда мы поймем, во что мы вкладываемся и что мы получим.
0: Это еще про планирование, потому что не бывает спонтанного вот такого участия. Да? Нужно запланировать совместный отдых, нужно запланировать совместно что-то сделать, куда-то пойти, поиграть, там, либо просто посидеть и пообщаться, спросить, как у тебя дела, отдельно с каждым ребенком. Это нужно планировать. А если мы будем вводимы только чувствами, это никогда не придет, потому что всегда найдутся какие-то другие занятия, более важные, чем вот такое вот общение с детьми, которые ничего не понимают, если мы говорим только о детях. Если мы говорим о том, хочу ли я общаться со своей женой, у которой только сплошные проблемы, да, и она только требования какие-то предъявляет, да, здесь вот тоже из, ну, вопрос в том, что а кто будет решать, если не мы вместе? Что-то она может одна решить, а что-то ей недоступно. Но да. Ей приходится.
1: Проблемы у жены. У меня нет проблем. Да. Просто оставьте меня в покое. Это единственная моя проблема. Мне не дают покоя. А все проблемы у жены.
0: Да, потому что жене нужно с кем-то, ну, более близким и более надежным общаться на эту тему. А кто, если не муж? Да? Тот, кто может защитить и жену, и детей, и всех. Потому, да, включать мужа нужно. Если нету осознанности у него, то его нужно включать, но не претензиями, что тебя не видно, мы тебя не видим, ты убегаешь к друзьям, ты такой дистантный, с тобой неинтересно, и вообще, когда ты появишься в семье,

0: Нет, да он никогда не появится. Потому что здесь атмосфера, которая его осуждение, осуждение да. И он будет убегать.
1: То есть даже если он не прав, даже если он действительно, ну, ленится, он хочет отдохнуть, а она никогда, может быть, не отдыхает. Она когда пришла с работы, у нее кухня, уроки, родительские собрания, выгладить там, постирать форму, и вот весь ее рабочий день. А он может там расслабиться после работы и отдохнуть. Вот, даже если действительно она в этом права, упрекая его, то это все равно не подействует. То есть,
0: не подействует, потому что
1: мягко,
0: всегда вот такие интеракции в сторону мужа, они вызывают агрессию и злость, вызывают защиту, что ты справляешься, у тебя все хорошо, значит, все нормально. И это еще про то, что, возможно, не было сценария перед глазами. Возможно, он унаследовал такой образ отца, который был в их семье. Возможно, отец тоже отдыхал спокойно и чувствовал, а мама была обслуживающим персоналом. И это была норма. Чтобы поменять вот эту норму поведения на другую, нужно опять передоговариваться, что тогда... Там и тогда были такие законы и правила, да? Здесь и сейчас я бы хотела, чтобы у нас были другие законы. Угу. Давай попробуем. Угу.
1: И то есть, если он уже соглашается, получается, он подписался, да, на это,
0: да.
1: Он понимает, на что он соглашается.
0: Да.
1: Потому что мы часто живем по наитию, думая, что любовь решит все проблемы, и если мы друг друга любим, мы интуитивно чувствуем, что друг другу надо.
0: Это не обязательно.
1: Но надо уметь и говорить об этом.
0: Да.
1: Да, тема сложная. Спасибо, Евгений, за участие в программе, за ответы и советы. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: наконец-то наступила тишина. Всю ночь братья-пеликаны Джейкоб и Джек спорили о том, как лучше ловить рыбу для свадебного банкета наших друзей, зябликов Фионы и Фредди. Свадьба состоится после обеда. Но до сих пор мы видели больше руганий, чем рыбы.
1: Я не буду ловить рыбу, пока ты не признаешь, что я лучший рыбак, чем ты. Ха. Я им был с тех пор, как мы были пеликанышами.
2: Кто сказал?
1: Кто? Все подряд.
2: Я уверен, так думают только рыбы, потому что ты ни одной не поймал.
3: Я лучший!
4: Нет, я!
3: Ну, держись! Испытаю я тебя!
4: Чтоб ты не сказал, сделал это я давным-давно!
3: Эй, с дороги уйди! Вот тебе мой совет!
4: Мне не нужен совет, вот тебе мой ответ!
3: Ты можешь думать, что лучший, но главный брат я!
4: Нет, я лучше тебя!
3: Посиди здесь немножко, я покажу тебе класс! Оу, я увижу рыбку из облаков!
4: Что за диво? Вижу я лучше орлов!
3: Трудно быть скромным, когда лучший во всем! Не переживай, ты все сможешь

0: Кажется, я всю ночь так и не сомкнул глаз.
1: Ох, прости, но я тебя не слышу. Я заткнула уши крыльями.
0: Давай, Том, пора просыпаться.
2: Что? Мне приснился такой странный сон. Все шумели, кричали, весь мир перевернулся. Минутку, мир действительно перевернулся.
0: Держись, Том.
2: Рокки, солнце садится. Сейчас вода из озера польется на небо. Как же зяблики смогут пожениться вверх ногами?
0: Погоди-ка.
2: О, хорошо, так гораздо лучше. Мы не опоздали на свадьбу?
0: Нет, мы пойдем, как только прилетит Ясада.
3: Тихо, и впрямь тихо. Что случилось? Неужели те пузаканы и правда что-то поймали?
0: Как знать.
4: Доброе утро, друзья мои.
3: О, доброе утро сегодня не вяжется в одном предложении.
4: Почему? Это же радостный день.
3: Может, да, а может и нет.
0: Братья-пеликаны всю ночь мешали нам спать. Но улова как не было, так и нет.
4: О,
3: если бы они ловили рыбу так, как и спорят.
1: И Есада, что ты посоветуешь? Свадьба будет сорвана, если Джек и Джейкоб не принесут рыбу, за которую они отвечают.
4: Что ж, все зависит от них самих. Они должны понять, что их поведение создает проблемы для других.
5: Но ты неудачник.
6: Что-то не видно, чтоб в твоем мешке была кефаль.
4: Ребята, вы хоть что-нибудь поймали?
5: Джек не умеет ловить рыбу.
6: Я? Да я поймал рыбы столько, сколько и ты. Ноль.
4: Хм. Лучше вам остаться одним и решить это. Иначе вам придется отвечать перед высшей силой. Перед голодными гостями на свадьбе, если вы не поняли, о ком я.

0: Помогите здесь, чем можете. А я вскоре вернусь.
1: Джейкоб и Еса, да?
2: Они, занимаются своими делами.
1: Отлично! Тогда вот что. У меня есть задание для каждого из вас. Мэгги, помоги, пожалуйста, Фионе с укладкой перышек. Рокки, побудь рядом с Фредди. Он сегодня так волнуется. Том, тебя я попрошу украсить дерево цветочной гирляндой. И Барри, не мог бы ты присмотреть за цаплями? Они готовят еду и напитки. Проследи, чтобы всего хватило. А я проверю, как там хор. Не уверена, что соловьи уже прилетели. Они ведь так поздно просыпаются.
3: Мэгги, мы должны ей сказать, что у нас нет основного блюда.
4: Имей веру, Барри.

0: Ты понимаешь, что мы не поймали ни одной рыбы, потому что начали спорить?
1: И теперь мы подведем всех на свадьбе.
0: Будь здоров. А Фиона и Фредди доверились нам.
2: Не кажется ли вам, что могло быть иначе, если бы вы ловили рыбу вместе?
1: Нет.
0: Рыбы нет в этом озере.
2: Почему бы вам не попробовать вон там, у высоких камышей? Но в этот раз ловите вместе.
1: Ну ладно, последний раз. Полетели, брат.
0: Только ради тебя.
1: За всю ночь я не поймал там ничего, кроме простуды.

0: как дела, Барри?
1: Закончились орехи и семена, червяков тоже нет. Напитки почти все выпили. Те птицы хлещут нектар, как воду. И где основное блюдо? Рыба. Нам нужна рыба, иначе свадьба сорвется.
2: «153 рыбки!»
0: Наш самый крупный улов.
1: Ага, вот вы, ребята, рыбы всех форм и размеров. Я знал, что они не подкачают.
3: О, Барри, я как раз хотела спросить о рыбе, но вижу, Джек и Джейкоб выполнили свою работу отлично.
1: У нас все получилось.
3: У нас почти не осталось нектара. О нет, это же катастрофа!
4: Не волнуйся, Мона. Я уверен, что все образуется.
3: О, спасибо, Есадо!
4: Я этим займусь.

0: Это невероятно. Вода превратилась в нектар. Это чудо.
1: Пожелание счастливой паре. Фиона и Фредди. Пусть ваша любовь будет бесконечной.

бесконечной. Поддерживайте друг друга и для достижения общей цели действуйте всегда вместе.

0: А теперь присоединимся к Моне и всей нашей птичьей семье. Все на пир! Подлетайте, подлетайте!
1: Когда мы действуем сообща, совершаются чудеса, понимаете? А когда рядом Иесада, происходят захватывающие приключения.
2: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Александр Павлик, Юрий Коваленко и Яна Перетятько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
2: Что? Тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом.
0: Радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет. Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки.
0: Вздыхал кактус. Каждое утро со

0: садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал. Ты сможешь! В тебе скрыт большой талант!»
2: «Что это он говорит?»
0: – вздыхал кактус.
2: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
0: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
3: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
2: «Потому что... у меня ничего такого красивого, как у вас, нет».
0: «Ну, задумалась ромашка,
3: я тоже ничего такого на тебе не вижу. Но вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
0: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное? Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды рано утром его разбудил чей-то крик.
3: «Ой, какая красота!
1: Смотрите, смотрите!
3: Что это такое красивое?
0: Я такой
3: как
0: красоты
3: возможно?
0: Еще никогда не видел.
3: Красота.
1: Может, это сон? Может, я сплю? Ущипните меня!
4: Ай, больно! Да не щипайся!»
0: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
2: «А что случилось?»
0: – спросил кактус.
3: «Да ты же зацвел!» – крикнула ромашка.
2: «Как? Что? Я? Вы обо мне?»
0: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
3: «Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?»
0: «Кто бы мог подумать? Это невероятно!»
3: «Ой, какая красота!»
0: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
5: «Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел! Я зацвел, зацвел! Ура! Ура! Я зацвел! Я зацвел! Ух ты! Здорово! Как классно! Зацвел!»
0: Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

У нас для вас много хороших новостей и много хорошей музыки. Gospel в Америке представляет слово Gospel. Евангелие. Мы представляем евангельскую музыку. И слово Gospel означает «добрые вести». Вот почему я написал эту песню. И этому посвящена эта программа. Исполнителям, которые передают послание Евангелия через всевозможные музыкальные выражения. Мой первый гость – один из самых успешных поэтов-песенников современной христианской музыки. Его песня «Это в крови» стала песней года в исполнении Кена Хэллоуэя в 1994 году. Он также написал хиты номер один для таких известных исполнителей, как группа «For Him», Dallas Holm и Gaithers. Мы узнаем, как он это сделал. В этом году он сам отправляется на гастроли со своим концертом. Его новый альбом «Немного веры» очень популярен. Дамы и господа, Джефф Сильви.

Джефф Сильви. Здорово, парень. Эй, представь-ка мне этого замечательного скрипача. Это Брайан Саттон. Привет, Брайан. Он играл с другими очень хорошими музыкантами, не так ли? Он играл с Рики Скеггзом. Да, он довольно хороший музыкант. Тот, кто играл с Рики Скеггзом, должен быть хорошим музыкантом. Ты сам отличный сочинитель песен и певец. И ты из местности, из которой вышло много хороших певцов и композиторов, не так ли? Да, я родился и вырос в Александрии, штат Индиана. И это родной город Билла и Глори Гейфер. Конечно, ты слышал о Билле и Глори Гейфер и других. И ты вырос под их влиянием, не так ли? Да, Билл оказал большое влияние на меня. Оба Билл и Глория. Когда я подрастал, знаете, это маленький городок, всего в 6 тысяч людей. Я вроде как зависал в их доме постоянно. Они были популярными, конечно. Да, сейчас тоже. Их песни оказали сильное влияние на меня. И в молодом возрасте я видел их служение, и как они влияли на жизнь людей. И это заставило меня понять, что я хотел быть и чем я хотел быть. Я хотел создать что-то в музыке, для чего у меня был потенциал, и что-то подобное тому, что они делали. Они оказали большое влияние на меня, и также влияние южноевангельской музыки. У Билла было много старых пластинок, и когда он слушал старые пластинки, Сюзанна, его дочь и я пытались ускользнуть из комнаты, но он говорил: «Вернитесь сюда немедленно». Да, это было неинтересно для тебя. Я любил это. Когда я подрастал, у нас был небольшой квартет. Мне было 14 лет, и я любил южный гаспел. И мой отец был скрипачом блуграсса. Да, он был скрипачом блуграсса, так что у меня рано появились корни южной музыки. Отец приглашал людей в дом, и они играли в доме, и я играл на пианино. И мы выглядели, знаете, как братья Дарлин или что-то вроде того. Но было довольно неплохо. Да, но у тебя был прекрасный успех, как у сочинителя песен, когда люди стали петь твои песни. Да, Господь благословил меня в этом смысле. Мне повезло работать с группой For Him. Расскажи о некоторых. For Him, Dallas Holm, Gayfers сделали мою первую запись. Но у меня был соавтор в то время. То есть это было дома. Да, конечно. Знаешь, мне очень понравилась твоя песня. Она очень положительная и говорит о том, что Иисус сказал о горчичном зернышке. Оно такое крохотное, но немного веры может нам очень и очень помочь. Да, эта песня особо для меня, потому что я из Индианы. Песня начинается: «Я вырос на ферме Индианы». Я вырос на ферме там, и эта песня о моей жизни. И, кстати, эта песня — сингл из моего нового альбома. И это хорошо. И ты споешь еще одну песню для нас, не так ли? А чего бы ты хотел добиться в ближайшем будущем? Я писал в Нэшвилле уже 10 лет, и сейчас вышел мой первый альбом. Я знаю, что это, может быть, звучит слишком просто, но я хочу выходить и петь для людей, и видеть, как песни влияют на жизни людей. Я уже видел, как это происходит. Мы сейчас планируем концерты, и я видел, что происходит вокруг. И я очень-очень рад за христианскую музыку кантри. Это просто прекрасно, что происходит. Да, что они сейчас называют положительной музыкой кантри. Да, положительная кантри. И многие люди, которые любят музыку кантри, но не слушают христианскую музыку, все равно слушают положительное кантри. И они говорят: «Надо же, мне нравится, что он говорит, мне нравится смысл песни». И у них появляется интерес к этому, и они видят, что в этой песне есть Господь. И у них появляется интерес к христианской музыке, даже не зная этого. Да, а какова следующая песня? Следующая называется «Отличный сын». И это особая песня. Я написал ее с Кеном Уильямсом, который написал много хитов кантри. И было удивительно, как композиторы и поэты подходили ко мне, когда я записывал этот альбом. Они говорили: «У меня есть идея для христианского кантри». И они хотели писать со мной. И я думаю, что это Господь, потому что у нас получились отличные песни. Спой одну из них для нас. Эта песня называется «Отличный сын», и это моя самая любимая песня. Джефф Сильви.

Джефф. Просто прекрасно. Джефф Сильви. Вы видите, почему мне нравится вести передачу «Gospel в Америке». И я надеюсь, что она вам тоже нравится. И вы напишите мне по адресу на вашем экране и дадите мне знать, кого вы хотите услышать. Может быть, мы не приглашали вашего артиста на передачу. И вы расскажите мне, какую музыку Gospel вы предпочитаете. И когда вы пишете мне, у вас появится очень хорошая возможность получить компакт-диск или кассету одного из исполнителей. Потому что они дают нам компакт-диски и кассеты с их музыкой. И у нас проходит лотерея. И часто мы вытаскиваем письма или открытки, чтобы послать записи тем, кто нам написал. И, может быть, вы получите то, что вам очень нравится. Итак, моя следующая гостья обрела успех в христианской музыке кантри. В прошлом ноябре она была лауреатом премии на лучшую вокалистку года Ассоциации христианской музыки кантри. Ее новый сингл «Blush» поднимается в таблице популярности и находит много поклонников. Особенно после того, как она исполнила его на сцене программы награждения за христианскую музыку. Сейчас она работает над завершением нового альбома, и она здесь сегодня, чтобы поделиться с вами звуками кантри. Пола Маккаллах.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения евангельской музыки в различной ее форме, словно на перекрестке. Мы назвали это «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим их на нашу программу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». Это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песни, которые я собираюсь петь для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, или приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал альбом, и эта песня в нем, в которой я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами. И давайте пойдем прямо сейчас к трону Царя и будем петь прославление Царю такими, какие мы есть.

Вот я, Господь, я предстаю перед Тобою голый, дрожащий и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви и глубокой нужде в Тебе. И я пою в духе с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус. Позволь мне восхвалить.

0: Ее называют «укротительницей демонов». Когда она появляется, демоны бегут прочь. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков.

0: Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Здравствуйте, меня зовут Сидрот, я журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким Дэниелс. Ким, насколько я могу судить, вы не похожи на укротительницу демонов. Однако вы были на собрании и выступали перед профессиональной футбольной командой Jacksonville Jaguars, и с этими здоровилыми футболистами стали происходить странные вещи.
2: Да, мы пришли в группу по изучению Библии и рассказывали о семейных проклятиях. Один из футболистов был освобожден от такого проклятия. С того времени подобные освобождения получили многие другие футболисты и спортсмены.
1: Вы хотите сказать, что профессиональный футболист находился во власти дьявола, которая начала проявляться в нем? Что делали вы?
2: Я пророчествовала ему, и когда я говорила о его детстве, стали открываться некоторые события, которые ему довелось пережить. Он упал на пол, и его начало рвать.
1: Понятно, что он не стал бы притворяться перед своими друзьями.
2: Об этом молодом человеке все говорили, что у него очень искренняя натура, поэтому вряд ли он хотел обмануть кого-то. Похоже, Бог просто выбрал его как пример. И с того момента произошли кардинальные изменения в жизни нескольких молодых людей, которые находились в той комнате и тоже были освобождены.
1: Вы говорили, что на этой встрече присутствовал Ринальдо Вайн, одна из звезд команды Вашингтон Редскинс. Какой эффект произвело освобождение на него?
2: В то время Ринальдо Вайн еще играл в команде Jacksonville Jaguars. Он только подписал контракт с Вашингтоном. После этого и в команде Редскинс, и с ним самим произошли кардинальные изменения. Он признался, что уже 5 лет как стал верующим, но в его жизни открылось кое-что, от чего он хотел освободиться, и Бог сделал это.
1: Расскажите мне подробнее, что произошло с тем первым футболистом.
2: Когда я пророчествовала ему, он начал плакать, слезы текли у него из глаз, и потом его бросило на пол. Его буквально сбило с ног, как младенца. Я говорю этим здоровякам, вы же понимаете, что большинство из них — защитники, мужчины крепкого телосложения. Смотрю на них и говорю, примите силу. Они смотрят на меня и не могут понять, какую силу. А потом в нем начали проявляться духи, и его стало рвать. На следующем занятии они уже встречали меня у дверей с полотенцами.
1: Давайте начнем сначала. Я смотрю на вас, Ким, вы хорошо выглядите, хорошо говорите, но потому как складывалась ваша биография, вы могли оказаться в тюрьме, в сумасшедшем доме, или вообще вас давно уже не было бы в живых. Я прав?
2: Да, это чудо, и я благодарна Богу за его милость и благодать, за то, что он избавил меня от всего этого. Мои родители были безработными и вели соответствующий образ жизни.
1: Расскажите о своей бабушке. Это она оказала на вас в детстве самое большое влияние?
2: Да, она отбывала каторгу в тюрьме Рейфорд во Флориде. Там она отбывала срок за убийство, и там же она познакомилась с моим дедом. В результате их любовной связи родилась моя мама, ну а потом появилась я. И дело было не столько в наркотиках, сколько в самой нашей жизни. Это была очень тяжелая жизнь. Например, мы никогда не слышали таких слов, как «я тебя люблю». Ругань и мат были нашей повседневной речью. Знаете, если мои бабушка и дедушка или родители хотели выразить свою любовь, они проклинали нас. Поэтому моя жизнь в те времена сильно отличалась от той жизни, что настала, когда Иисус стал моим Господом.
1: Ваша бабушка потеряла зрение, не так ли? Как это произошло?
2: Она потеряла один глаз во время драки. Ее тогда ударили по голове. Знаете, в те времена было не принято белому встречаться с негритянкой. Но у моей бабушки был белый друг, и он обеспечивал ее. Покупал ей вещи и так далее. Он купил ей холодильник, и они подрались из-за холодильника. Он ударил ее по голове топором, и она ослепла на один глаз. Именно из-за этой ссоры она и попала в Рейфорд. Она выстрелила в него, и он умер. Но после этого она подралась с моим дедом ломом для дробления льда. Она упала на крыльцо, и этот лом полностью выколол ей второй глаз. Она тогда уже не видела на один глаз, но в ней было столько грубости и ненависти, и в ней было столько демонов, что она сидела там на крыльце, держа этот глаз, и говорила Богу: «Бери оба». Она говорила Богу: «Бери оба глаза! Бери оба глаза!»
1: То есть она была полностью слепой, и когда вы были еще девочкой, вы были ее глазами. Она просила вас привести ее к определенным людям и убивала их ножом?
2: Мой отец был рэкетиром. Он содержал ночной порно-клуб. Это было довольно опасное окружение. Когда я родилась, моя бабушка была уже слепой. Именно такой я ее помню. Но несмотря на это, она присматривала за нами. Пока мама была на работе, мы оставались с бабушкой. Она хоть и не видела, очень хорошо с нами справлялась. Мы жили над баром. И если она хотела с кем-то подраться, вот здесь, на груди, она хранила свой запас. Флягу с ликером, пистолет и нож. Все это она хранила здесь. И она просила меня, чтобы я отвела ее к тому или иному человеку, и назад. Я была свидетелем того, как она зарезала человека. Моя бабушка всадила нож ему в грудь, и кровь обрызгала мне лицо.
1: Вы вышли замуж и родили ребенка только для того, чтобы сбежать из того окружения. Потом оказалось, что вы хорошо бегаете, или вы всегда знали об этом?
2: Да, я всегда хорошо бегала. Я знала, что это моя отличительная особенность, потому что я могла обогнать всех мальчишек, даже старших. Я вспоминаю свою прошлую жизнь. Когда я попадала в переплет и ничего не могла сделать, я убегала.
1: И вас пригласили участвовать в Олимпийских играх?
2: Не совсем. Я готовилась к участию в Олимпийских играх, но, тренируясь в Сан-Франциско, штат Калифорния, получила серьезную травму, и меня дисквалифицировали.
1: Вскоре мы узнаем о том, как эта женщина пережила самую необыкновенную встречу с невидимым миром. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким Дэниелс. Ким занималась бегом. Она буквально убежала из прошлого, которое чуть не уничтожило ее, в настоящее, которое тоже могло уничтожить ее. Она погрязает в наркотиках, но вдруг какой-то голос велит ей что-то сделать. Что этот голос сказал вам?
1: Это было очень сильное впечатление. Впервые в жизни я собиралась совершить преступление. Я носила с собой пистолет и знала, что выстрелю. Все мои друзья видели, как я все глубже и глубже погрязала в паутине мира сего. И вдруг я услышала голос «Иди в армию». Это действительно был голос, и я слышала его так отчетливо.
0: Вы уже собирались вступить в армию, и вас уже ждал офицер-вербовщик. Что вы делали в квартире, пока он ждал вас на улице?
1: Вообще, я жила в одном из худших кварталов Джексонвилла, штат Флорида, в той части, которую называют «Верхний город». Офицер подъехал за мной на машине. Я тогда жила в старом ветхом доме. Я жила с парнем, которого звали Дракон, то есть Дракон. Это была его уличная кличка. И он действительно был похож на дракона. Когда моя семья узнала о том, что я с ним сошлась, даже мой отец со своей биографией сказал мне: «Ты зашла слишком далеко». В общем, я была в доме, накурилась марихуаны, выглянула из окна и сказала офицеру, чтобы он подождал.
0: Если вы накурились, как же вы собирались пройти тест?
1: Когда я вспоминаю об этом, мне становится смешно. Я не думала о том, что нужно будет проходить тест.

Под кайфом никогда не думаешь, просто делаешь. Мне казалось, что это последняя возможность накуриться, но когда я пришла на пункт приема новобранцев, мне сказали, что нужно

0: что для меня сделать это ничего не стоило. И действительно, Бог благоволит ко всем любящим Его и идущим по Его зову. И я верю, что еще тогда на мне была рука Божья. И мне нужно было попасть туда, в армию. Я знала, что на улице меня ждет смерть.
1: И тогда вы посмотрели фильм, который изменил вашу жизнь.
0: Где-то через 3 или 4 года после того, как я попала в армию, я посмотрела старый фильм. Это был не очень качественный фильм, и вообще-то я такие фильмы не люблю. Это был фильм 60-х. Назывался «Вор в ночи. О днях великой скорби». Когда мы с сыном посмотрели этот фильм, мы поняли, что ад реален, дьявол реален, и мы решили служить Иисусу.
1: Но это было не так легко. Через некоторое время к вам стали приходить ночные посетители.
0: Такие странные посещения сопровождали меня всю жизнь, но дьявол заставлял меня верить в то, что это сны. До моего спасения демоны приходили и к моему сыну. Он вскакивал с постели посреди ночи, и до тех пор, пока ему не исполнилось 13, он спал со мной, и я держала его за руку. Эти посещения были невероятно болезненными. Я не могла понять. Я переступала через демонов, которые проводили оргии в моей гостиной, чтобы пройти в комнату сына. Когда я просыпалась, то видела, как сын ходит во сне. А когда засыпала, то видела маленьких демонов, около метра ростом, в виде дыма. Они поднимали его с постели. Я очень боялась рассказать об этом кому-нибудь. Думала, что они меня сдадут в сумасшедший дом. Через все это я прошла, когда еще не была спасена. Когда я получила спасение, и Бог освободил меня, это стало происходить еще чаще. Сатана начал говорить, я видела лапы обезьян, которые тянулись ко мне из-под кровати и тащили вниз.
1: То есть эти лапы были на самом деле, или это был сон?
0: Нет, это был не сон. В этом вся разница. Когда я еще не была спасена, дьявол заставлял меня думать, что это сон. Эти духи всегда приходили в полночь, и я сама себя убеждала, что этого не может быть. Я всегда думала, что это был сон. Потом Бог сделал мой дух более чутким. Я приблизилась к Богу, и Господь начал мне показывать, что мир духов существует. Когда я просыпалась и хотела встать, эти демоны с длинными руками выползали из-под моей кровати и тащили меня вниз. Я пыталась призвать имя Иисуса, но дьявол говорил мне, «Заткнись». Потом, когда я поднималась, меня атаковал дух страха. Я даже не умела молиться. Я жила за границей. Поддержать меня было некому, и поэтому я купила книгу «Всепобеждающая молитва». Когда я прочитала эту книгу, я стала отдавать Богу десятину. Вообще-то не кто-то, а что-то подсказало мне, что я должна отдавать Богу 10%. Поэтому, прочитав книгу «Всепобеждающая молитва», я и стала отдавать свою десятину. Когда я читала молитву света, все остальное в доме угасало. Я тогда жила в большом частном доме в городе Франкфурт в Германии и ощущала реальное присутствие зла. Я была старшим сержантом армии США, и я оставила свой дом и спала на полу в бараках вместе со своими солдатами, потому что возвращаться домой я боялась.
1: И однажды вы оказались на молитвенном собрании в городе Тульса, штат Оклахома. Что там произошло?
0: Я была на собрании группы Кеннет Хаген и боялась идти домой. Я даже брала с собой солдата, чтобы пойти домой переодеться. И я пошла туда. Я знала много христиан, но никто из них не мог объяснить мне, что происходит. Они все время говорили, тебе нужно исполниться Святым Духом. И они говорили, что сами исполнены Святым Духом. Но я не видела между нами никакой разницы. Я говорила спасенным девушкам, хоть я еще курю и ругаюсь, но я же отдала свое сердце Христу. Да, я изменилась. Мое сердце стало другим, но в моей жизни еще были такие вещи. И я сказала им, я вернусь уже со Святым Духом и скажу вам, что нас ждет. Я больше не буду бояться ходить домой одна.
1: Она находилась в чьей-то власти, и у нее буквально не было сил, чтобы освободиться. Но она нашла того, кто оказался сильнее обезьяньих лап, которые тащили ее вниз. Оставайтесь с нами. Right back.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Ким и Дэнни Дэниелс. Хочу вам сказать, что вы приятная пара. Но мы не закончили. Мы говорили о том, что вы попали на собрание, и вас буквально атаковали демоны. Что произошло?
1: Выступал один пророк и сказал, что в зале есть нечистый дух. Конечно, я поняла, что это я. Все стали молиться в духе. Я вышла в центр круга, и Бог чудесным образом освободил меня. Освободившись от духа демонов, я исполнилась Святым Духом, и мир Божий сошел на меня. Я перестала курить, перестала ругаться. Это было просто чудо.
0: Вы и раньше пытались исполниться Святого Духа, но до вашего освобождения.
1: Я летала в разные части света, и разные люди молились за меня, но каждый раз, когда кто-то молился, чтобы я исполнилась Святого Духа, меня душили демоны.
0: Приятно, что теперь они в вашей власти. Как это чувствовать себя свободно?
1: Знаете ли, когда после всех этих мучений я поднялась на ноги, то сказала, теперь моя очередь. Поэтому мы связываем демонов и изгоняем духов. Иисус пришел для того, чтобы освободить обремененных.
0: Дэнни, вы принимали наркотики вместе со своей женой. Почему вы решили связать свою жизнь с ней?
2: Я встретил ее снова почти через 15 лет, и как раз тогда не был женат. Но мы не виделись 15 лет, и когда я снова увидел ее, она проповедовала. Я спрашивал себя, как эта женщина, которая вместе со мной принимала наркотики, может проповедовать. Но она проповедовала, и я пришел на одно из ее собраний. И после собрания она пригласила нас в гостиничный номер. Тогда я всего лишь хотел разжечь огонь страсти, и у меня в голове не было и мысли об Иисусе. Но в то же время я знал, что она откроет мне истину, потому что всегда интересовался Богом. Итак, она поговорила со мной о Боге, но я все еще думал о том, как бы разжечь страсть. Однако, когда они молились, у меня в животе возникло странное ощущение. Я сказал ей об этом. У меня в кармане были наркотики. Немного кокаина, немного марихуаны. Они молились, и меня стало тошнить. Я спросил, что будем делать дальше? Они ответили, сейчас мы будем молиться за вас. Я сказал, давайте. И как только они начали молиться, я оказался на полу. Меня рвало и душил кашель. Первыми словами Ким были тогда «Дух похоти, выйди из него». Когда я лежал на полу и меня рвало, в моем мозгу прозвучал голос дьявола. «И что ты делаешь на полу перед этими симпатичными девушками?» Следующее, что я помню, это ощущение, как будто мой язык сошел с ума. Я ничего не знал о церкви, о говорении на языках, но я почувствовал такое присутствие Божье. Ничего подобного я никогда прежде не испытывал.
0: А до того вы принимали наркотики? И никогда не испытывали подобных ощущений от наркотиков?
2: Ничего похожего. А потом, когда я поднялся, я не мог говорить по-английски. Так действовал Дух Святой. Я говорил на языках 8 часов подряд. Когда я встал, то выбросил все сигареты. А курил я 27 лет. Выбросил кокаин, который принимал 19 лет. И выбросил марихуану, который курил 26 лет. И больше ни разу к ним не притрагивался.
0: Дэнни, вы с Ким несете служение и помогаете освободиться другим людям. Насколько тяжела эта ноша? Почему вы проводите столько времени в молитве за других?
2: Я свидетельствовал о том, как освободился от чувства присутствия Божьего. Я своей прежней жизни знакомым, тем, кому я продавал наркотики, и друзьям-наркоманам. Я хотел, чтобы они тоже пережили присутствие Божье. В этом и есть моя миссия — пытаться освободить как можно большее количество людей. И в это я вкладываю все свое сердце.
0: Ким, если уж вы смогли освободиться, вы с вашим прошлым, вы стали женщиной Божьей, то надежда есть для всех. Посмотрите в камеру и скажите людям, есть ли для них надежда, они в отчаянии.
1: Аминь. Если вы смотрите сейчас эту программу, и вам кажется, что вы на самом дне, то все не так плохо для вас, потому что Иисус сказал, «Последние станут первыми, и первые — последними». Знаете, наша история — это далеко не единственный случай. Иисус хочет освободить и вас. И я хочу, чтобы вы знали, вы

0: получаете освобождение еще на земле и переходите на другой уровень. Уже в этот момент происходит многое. Люди не знают, к кому обратиться, а я здесь для того, чтобы сказать вам, кроме Христа нет другого пути. Иисус есть освобождение. Он не просто освобождает, Он и есть само освобождение, и когда вы принимаете Его, Он освобождает вас, потому что для этого Бог послал Его в этот мир.
1: Первое, что вам нужно сделать, покаяться в своих грехах. Второе, поверить, что ваши грехи смыты кровью Иисуса Христа. Третье, своими словами попросить: «Иисус, войди в мое сердце, возьми мою жизнь, я хочу, чтобы Ты стал Господом моей жизни». Я верю, Бог хочет, чтобы вы ощутили Его любовь прямо сейчас. И это произойдет, если вы будете повиноваться Ему, как говорил царь Давид, возносить свои руки к Богу. И вы поднимите свои руки вверх и скажите: «Во имя Иисуса, исполни меня Духом Святым. Я люблю Тебя, Боже. Нет подобного Тебе». Я молюсь, чтобы вы ощутили любовь Божью прямо сейчас. Это больше, чем традиции, это больше, чем религия, это реальность. Разве вы не устали от собственного ничтожества, от суеты? Вы узнаете истину. Продолжайте молиться, и вы увидите, что Бог войдет в ваш дом и пребудет с вами, где бы вы ни были.

You can't.

0: Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других, но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у Него есть венец. И Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец». Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге «Бытие 45» он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание, на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал, «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал, мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите. Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал, «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, сатана». Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все». Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня, Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье, нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои — суть, дух и жизнь. Следите за своими словами». Во-вторых, следите за своим отношением. Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным. Вам необходимо такое отношение». Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, «Тебе надо улыбнуться, твое лицо меня расстраивает». Скажите им, «Вам надо улыбнуться».
1: Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
2: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожей на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил: «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Экклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это. Мы думаем, ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать. Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не

не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал: «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99, и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите: «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал: «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему: «Если ты коснешься ее, ты умрешь». Потом говорится: «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил: «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему: «Иди за своей семьей, ты вернешь их всех». Я хочу сказать кому-то: верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано: «Верую в Господа Иисуса Христа». Скажем все вместе: «И спасешься ты и дом твой». Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата 5 миллионов долларов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья.

Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста». Это не совпадение. Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть. Но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвление, которое вы не видите. Я сказал этому человеку: нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат, а веки грядущим жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидеть свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер 2. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги

вторую главу в вашем руководстве по фехтованию, потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно, потому что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч, и не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу, я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала, какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала, это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч». Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч. Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания,

для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. И так я начала размышлять об этих вещах, и вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенное и не единое не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». «Из мрака воссияет свет». Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом». Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым. Потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности, оно собрало прежде отсутствовавшую армию. Я думаю, что многие из нас боятся. Там сказано, лишенный короны снова станет королем. Наш царь, он не без короны. Но что касается нас, остается вопрос. Под его ли мы правлением? Он правит всем, но мы под его ли правлением? Боимся ли мы того, что если мы возьмемся за меч Слова Божьего обеими руками, мы можем разочароваться в нем? Боимся ли, что оно ранит нас, причинит нам боль? Чего мы боимся? Я считаю, что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно

овладеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства,

Иеремии 8:11. А это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил, Петр сразу стал действовать, Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?
Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит: «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз.

Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все. Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн, но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи, идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу. Я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит «возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место». Он не сказал «выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал «возврати меч твой в его место». Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит «убери его», но, по крайней мере, он у вас был, вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить». «Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это «меч открывает истину». Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком, но в любом случае Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования. Потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. Я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье. Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать «владение мечом», мастерство обращения с мечом, фехтование, как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают не широкие движения.
Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал: «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, он сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас: «Что еще за девушки с мечами? К чему это — носить меч?» Сказано же: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Вы ответьте: «Я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч». Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал: «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали: «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит, и их реакция: «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова: «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете: «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Не широкие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие стратегические интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря: «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе. Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи. Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей его целостности и красоте, во всем его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках.
чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Меморандум между США и Ираном подписан, судоходство в Ормузском проливе восстановлено. Впереди новый мир. Какое место в нем займет Израиль? Анализ значения этих событий от старшего редактора Джона Вааге, Ланы Силк из организации «Трансформ Иран» и Алекса Треймана из еврейского новостного синдиката. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе президент США и президент Ирана подписали меморандум о взаимопонимании, положив конец войне. Однако пока непонятно, что это означает для Израиля, Ирана и всего региона. Вот сводка свежих новостей.
1: Вчера вечером в Версале президент Трамп подписал меморандум с Ираном. Иранское гостелевидение показывало фотографии, на которых президент Пазешкин подписывал его в Иране. В среду Белый дом обнародовал текст меморандума, который предусматривает немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство не возобновлять военные действия друг против друга, а также гарантирует территориальную целостность и суверенитет Ливана. Ирану также разрешается сохранить ракеты, а США и региональные партнеры разработают план, предусматривающий, цитирую, не менее 300 миллиардов долларов, выделенных на восстановление и экономическое развитие Ирана. Иран обязуется не стремиться к получению ядерного оружия, однако детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Президент Трамп заявил, что заключил соглашение, чтобы избежать экономической катастрофы.
0: Я знаю только одно. Каждый раз, когда мы говорили о возможности мира, фондовый рынок взлетал как ракета.
1: Трамп подчеркнул, что это только меморандум, и если Иран его нарушит, то не получит денег, и Трамп вернется к войне.
0: Это всего лишь 300 миллиардов долларов. Да и то, если они будут вести себя правильно. Помните, что мы им уже нанесли ущерб на сумму более триллиона долларов, и мы разбомбим их до основания, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали.
1: Израиль не поддерживает соглашение с Ираном. Наибольшую озабоченность вызывает борьба с Хизбаллой в Ливане. Эта группировка продолжает обстреливать север Израиля и подразделения Цахала в Ливане. В результате нападений в среду один израильский солдат погиб, а еще 7 получили ранения. Газета «Jerusalem Post» сообщила, что экономическая блокада Ирана давала результаты, и что режим не удержался бы, если бы США продолжали давить. Израильский депутат Ахад Тали с партии «Религиозный сионизм» резко раскритиковал соглашение в интервью изданию «Медиалайн». Соглашение с иранцами — это плохая сделка. Оно оставляет за ними уран, ракетную программу и возможность распространять терроризм по всему миру. При этом режиму направляются деньги, что только укрепит его и будет способствовать реализации его экстремистских амбиций. Таль заявил, что Ливан не должен быть включен в соглашение между США и Ираном. То, что происходит в Иране, это проблема президента Трампа, но то, что происходит в Ливане, это проблема только Израиля. В США также есть противники соглашения, например, консервативный комментатор Бен Шапиро.
0: Решение президента вторгнуться в Иран и нанести удары по ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», а затем нанести удары по иранским баллистическим и ядерным объектам, армии, флоту и ВВС стало самым ярким проявлением политической смелости, которое я видел за всю свою жизнь. При этом меморандум не дает добиться ни одной из целей, которые администрация ставила перед собой в самом начале.
1: Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированную на сегодня поездку в Швейцарию для встречи с иранскими переговорщиками, что привело к отсрочке переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Иран отказывается направлять переговорщиков из-за боевых действий между Хизбаллой и Израилем в Ливане. Через день после подписания меморандума Центком объявил об отмене блокады иранских портов. На видео в режиме ускоренной съемки видно, что торговые суда вновь проходят через пролив, но соглашение вызывает напряженность в отношениях с Израилем. Некоторые министры заявляют, что следует игнорировать эту сделку. Вице-президент Джей Ди Венс сказал, цитируем, «Эта паника в Израиле выглядит странно». Если бы я был израильским министром, я не стал бы нападать на единственного влиятельного союзника, который у меня остался. За последние 3 месяца две трети оборонительного оружия, защищающего Израиль, изготовила Америка. Дональд Трамп – единственный глава государства во всем мире, который на данный момент на стороне народа Израиля. Вэнс также выступил в защиту позиции Трампа по поводу сохранения Ираном ракетного потенциала. Нельзя запрещать какой-либо стране осуществлять самооборону. Вице-президент подчеркнул, что любое соглашение по-прежнему не позволяет Ирану разрабатывать ядерное оружие. Нам важно убедиться, что Иран не пытается возобновить свою программу по созданию ядерного оружия. Однако вопросы по поводу ядерной программы Ирана остаются. Согласно просочившейся версии меморандума, запасы обогащенного урана не будут вывезены из Ирана, а будут разбавлены под международным контролем на территории страны. Вэнс также коснулся темы боевых действий в Ливане. Хизбалла не должна обстреливать израильтян ракетами и запускать в их сторону беспилотники, но израильтяне не должны вести себя агрессивно. В Ливане. Иран потребовал от Израиля вывести свои войска из буферной зоны в Ливане, а премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не отступит. Эта зона отделяет террористов Хизбаллы от наших граждан и наших населенных пунктов. Ночью в результате нападения Хизбаллы на юге Ливана погибли командир танкового батальона Цахала и трое других солдат. Сегодня рано утром Цахал нанес удары по боевикам и инфраструктуре Хизбаллы по всей территории юга Ливана в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны этой проиранской террор-группировки. Джошуа, мы знаем, что люди в Израиле возмущены словами вице-президента Вэнса. Единственный глава государства во всем мире, который симпатизирует Израилю, это президент Дональд Трамп. Это неправда. Многие страны поддерживают Израиль, даже страны Персидского залива. И я думаю, что это двойные стандарты. Америка заключила сделку, поэтому Израилю, несмотря на то, что Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля, теперь нужно отступить. Израиль, опять же, никогда не сможет завершить войну и одержать полную и окончательную победу, которую обещал в начале этой войны. Да, это ставит премьер-министра в практически безвыходное положение, но он принял решение и сегодня заявил, что не прекратит борьбу с Хизбаллой. И, похоже, именно этим Иран и хочет воспользоваться в качестве рычага давления. Да, Хизбалла бьет по подразделениям Цахала, Израиль отвечает, а затем Иран заявляет, мы не можем продолжать переговоры, пока вы не заставите Израиль отступить. Да, все сводится к этому. И я думаю, это давление началось еще в США. Экономическое давление, предстоящие выборы, цены на нефть. Все это накопилось, и президенту пришлось уступить. Создается впечатление, что здесь, в Израиле, все думают о сумме в 300 миллиардов долларов. Как мы можем выделить Ирану такие деньги? Похоже, мы уже проходили это. Да, именно об этом здесь и говорят. Спасибо. Отличная беседа, Джошуа. Да. Далее в программе анализ новостей от старшего редактора CBN Джона Вааге. Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Со мной в студии находится старший редактор CBN Джон Вааге. Джон, что вы думаете по поводу меморандума о взаимопонимании? Заявления из Белого дома и от вице-президента Вэнса по сути гласят... Израилю нужно умерить свой пыл и быть благодарным за этот меморандум. Это беспокоит, поскольку Израиль воюет уже много лет против реального врага, признанного, кстати, США террористической группировкой. И тут нам говорят, нефть теперь течет, и все, что мы от тебя хотим, Израиль, это чтобы ты немного смягчил позицию по отношению к террористам, которые годами обстреливают ракетами и убивают солдат и мирных жителей, включая, кстати, арабов. И это проблема. Мы освещаем эту борьбу уже почти 30 лет, с тех пор, как началась Вторая Ливанская война. Да, и США тогда под эгидой ООН навязали соглашение, которое положило конец войне через 34 дня. Но на самом деле позволило Хизбалле за последние 20 лет увеличить количество ракет и повысить их точность и разрушительную силу. Они ведут себя так, как будто мы все забыли историю. И теперь мы должны поверить, что этот режим, который 47 лет был террористическим, благодаря меморандуму, реформируется. Многие в ливанском правительстве и многие ливанцы поддерживают Израиль, поскольку Хизбалла десятилетиями держит Ливан в своих руках. Да, а предположение президента Трампа о том, что сирийцы справятся с Хизбаллой лучше, чем израильтяне, просто пугает. Это пугающая перспектива для друзов и христиан в Ливане. Да, зверства, совершенные Аль-Шараа и его правительством в отношении

0: отношений друзов, христиан и алавитов. Это вызывает недоумение, поскольку речь идет о радикальном изменении курса политики США. Еще одно высказывание президента Трампа, которое вызвало беспокойство у многих людей здесь, в Израиле, и я бы сказал, у верующих по всему миру, он заявил, что Израиля бы не существовало, если бы не он. И многие вспоминают, как в 4 главе книги Даниила царь Навуходоносор хвастался всем, что у него было, и Бог смирил его. Да, это проблема, и для многих это призыв к тому, чтобы усилить молитвы за президента Трампа и вице-президента Венса. Да, Навуходоносор, лишившись престола, вышел на улицу, стал питаться травой, и у него выросли когти. Мы не хотим, чтобы с президентом Трампом произошло что-то подобное. Это не политический, а духовный вопрос. Я молюсь за Трампа, чтобы он понял, что значит вступить в противостояние с Господом, который создал Израиль. В книге пророка Захарии Господь говорит: «Я ревную к Иерусалиму», а в другом месте Писания сказано: «Я ревную к Сиону». Он также определил библейские границы, когда заключил завет с Авраамом. Авраам крепко спал, и Господь сам прошел огнем между частями жертвы и сказал: «Я отдам эту землю тебе и твоим потомкам навсегда». С такими вещами нельзя шутить, будучи политиком, даже самым влиятельным в мире. В 3 главе книги Иоиля есть предупреждение о разделении земли Божьей и рассеянии его народа. Джон, у нас примерно осталась минута. Поведите нас в молитве. Хорошо. Отец, мы благодарим Тебя за возможность для Твоего народа, для тех, кто доверяет Тебе и верит в Тебя, ходатайствовать перед небесами за этих лидеров. Именно это велит нам делать Твое Слово. Мы молимся о том, чтобы Твой замысел проявился, независимо от того, что говорится в меморандуме и как он реализуется. Господи, мы молимся о Твоих планах и Твоих целях, зная, что Ты хранитель Израиля, и что Твоим желанием благословлена Америка. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Джон. Далее в программе. Лана Силк из организации «Трансформ Иран» делится мыслями о реакции иранцев на события этой недели. Эта неделя принесла новую реальность для иранцев и для тех, кто на протяжении десятилетий помогал иранской церкви. Лана Силк, уроженка Ирана, поделилась мыслями о меморандуме, подписанном президентом Трампом. Лана, сейчас на Западе многие говорят о мире и считают, что эта сделка очень хороша. Но как на это смотрят наши враги?
1: Наши враги считают нас глупыми и наивными. Они не скрывают своих целей. Достаточно взглянуть на исламские прецеденты, чтобы понять, для шиитского ислама, руководствующегося шариатом, мусульманину вполне разумно лгать, чтобы достичь своих целей. На самом деле, буквально неделю назад в одной иранской газете появилась цитата Рафсанджани-младшего. Он сказал, что мы можем заключить с Америкой любое соглашение, какое захотим. Трамп уйдет через 2 года, и мы сможем разорвать это соглашение. Так что они даже не скрывают этого. Мы говорим о мире и думаем, что не воюя прямо сейчас, мы восстановили мир и, что еще хуже, стабильность. Но это не так. Мы дали деньги нашему врагу и дали ему время на перегруппировку. То, что мы не воюем в данный момент, не означает, что у нас есть стабильность или национальная безопасность в долгосрочной перспективе. Я в это не верю. Я считаю, что мы просто выиграли для Ирана время и предоставили ему средства.
0: Это то, что в исламе называется худна.
1: Да, они сначала говорят на английском, а потом переходят на арабский или на фарси и говорят: «Помните о худне, у нас здесь долгосрочный план».
0: Сейчас начинаются 60 дней обсуждения вопросов, связанных с ядерной программой Ирана. Чего вы ожидаете от них?
1: Вполне ожидаемо, что иранцы будут лгать, чтобы добиться своего. Каждый раз, когда мы вступаем в переговоры или заключаем какое-то перемирие, для Ирана это означает время. У них появляется возможность играть в долгую. Их важные чиновники занимают свои посты пожизненно. Их враги в демократиях, где лидеры и даже повестка меняются раз в 4-5 лет. Между тем, иранские аятоллы действуют десятилетия за десятилетием, поэтому они могут себе позволить просто выжидать и тянуть время, пока в США не сформируется такой режим и такое руководство, с которым они будут более склонны вести диалог. Они знают, что не смогут справиться с Трампом. Он слишком агрессивен и непредсказуем, и они выжидают, пока он уйдет. Это выигрыш времени. Если мы посмотрим на соглашения, которые были заключены, то самое важное, чем пожертвовал Иран, это Ормузский пролив. А ведь Ормузский пролив даже не был предметом наших обсуждений полгода назад. Мне кажется, они поступили очень умно. Они взяли у нас кое-что только для того, чтобы использовать в качестве рычага давления, а затем вернуть. По сути, они просто вернулись к исходной точке, а взамен выиграли время и разблокировали средства для себя. Думаю, что на данный момент иранское правительство является победителем в этих переговорах.
0: Что скажете в заключение?
1: Мы не должны поддаваться ажиотажу. О, теперь все хорошо. Как только мы узнаем факты, мы падаем на колени и молимся с твердой верой в то, что Бог во всем одержит победу. Бог не удивлен. У Бога есть план. И это заставляет меня задуматься и о том, что произошло в Египте, когда Бог действовал через Моисея, чтобы освободить израильтян. Было много испытаний. Бог мог бы просто сразу смягчить сердце фараона и вывести израильтян из плена. Но он ожесточил сердце фараона, и за это всем пришлось заплатить. Проклятия, которые обрушились, саранча, тьма, погибший скот — это коснулось всех. Все заплатили за это свою цену. Бог хотел, чтобы все поняли. Именно Он, и только Он один, избавил израильтян от руки фараона. Поэтому я смотрю на все эти события и думаю, что Бог готовится освободить Иран. Он хочет использовать Иран во благо. Он хочет принести стабильность, но не позволит никому, будь то иранские лидеры, американские или израильские лидеры, никому из них присвоить свою славу. Бог скажет: «Я сделал это, даже когда это казалось совершенно невозможным». Вот как я вижу развитие событий.
0: Аминь. Отличный комментарий, Лана. Огромное спасибо.
1: Спасибо.
0: Далее в программе Алекс Трейман из еврейского новостного синдиката описывает реакцию Израиля на меморандум о взаимопонимании. Война и жизнь под обстрелами тяжело сказываются на душевном состоянии. Как бывший военный корреспондент, я могу подтвердить, война меняет человека. Но не обязательно навсегда. Организация CBN Израиль ежедневно помогает нуждающимся израильтянам, предоставляя им психологическую помощь, продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось обеспечить дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что именно индивидуальный подход для них важнее всего. Это огромный прорыв, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна, и возможность привести животных к детям — это уникальный и эффективный метод.
0: Если вы хотите помочь CBN Израиль, зайдите на сайт cbnisrael.org. Спасибо. В Белом доме заявляют, что соглашение с Ираном открывает путь к миру и стабильности. Однако израильтяне опасаются, что оно может предоставить Тегерану новые ресурсы, не устранив при этом угроз. Крис Митчелл говорил об этом с Алексом Трейманом из еврейского новостного синдиката. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Спасибо, что присоединились к нам. Расскажите, как в Израиле отреагировали на подписание меморандума с Ираном? Многие израильтяне считают, что Иран загнали в угол шестинедельной военной кампанией, за которой последовала экономическая блокада.

0: когда Кипр и Крытие Армузского пролива. Они видят эту сделку как уступку, капитуляцию, которая дает иранскому режиму возможность ослабления санкций, позволяет продавать нефть и получать деньги из других стран. Израильтяне опасаются, что эти средства будут использованы именно для дальнейшего финансирования сети террористических организаций, а также для возобновления работ по созданию незаконного ядерного оружия. Есть ли какой-то способ это объяснить? Президент Трамп – мастер искусства заключать сделки, и тем не менее кажется, что его успех сравним со сделкой Обамы в 2015 году. Есть существенная разница между тем, что делает сейчас Трамп, и тем, что делал Обама в 2015-м. Тогда у Ирана была ядерная программа, объекты которой были разбросаны по всей стране. А сделка Обамы заключалась в том, чтобы подкупить иранский режим, чтобы тот приостановил развитие своей ядерной программы, но при этом в ней были предусмотрены положения о сроке действия, которые позволяли Ирану продолжить развитие ядерной программы после истечения срока действия соглашения. Президент Трамп разблокирует средства, но в совершенно иных обстоятельствах. Он делает это после того, как США и Израиль полностью уничтожили иранскую программу по созданию ядерного оружия. Все известные объекты были уничтожены. Речь не идет о приостановке программы, а о получении от Ирана обязательства никогда не восстанавливать свою ядерную программу и не пытаться получить оружие другими способами. В то же время изменилась и военная доктрина Израиля. Если Израиль увидит нарушение, он готов нанести удар. Судя по меморандуму, иранцы связали этот вопрос с полным прекращением огня, в том числе в Ливане. Насколько это тревожит Израиль? Это вызывает беспокойство, и я думаю, что многие израильтяне надеются, что эта сделка будет похожа на перемирие, которое президент Трамп организовал между Израилем и Хамасом в секторе Газы, при котором президент с самого начала получает то, чего хочет, а именно открытие Армузского пролива, и что в Южном Ливане может наступить хотя бы временное перемирие. Но военная доктрина Израиля изменилась, и как вы сейчас видите, Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе, когда замечает террор-активность. И можно быть уверенным, что даже при этом перемирии Израиль будет продолжать принимать меры против угроз своей безопасности на юге Ливана. Да, расскажите о предстоящем саммите. Он начнется в воскресенье и будет очень интересным, кто примет в нем участие и какие вопросы будут обсуждаться. Будут дипломаты и представители более чем 30 стран. Среди них юристы, журналисты, эксперты по вопросам политики, руководители аналитических центров и государственные чиновники, в том числе премьер-министр Израиля, президент Израиля, министр иностранных дел Саар, несколько других министров, в том числе Гила Гамлиэль, спикер Кнессета Амир Охана, несколько членов Кнессета, а также известные представители СМИ, в том числе Марк Левин из программы Fox Live Liberty and Levin. Ожидается более 200 докладчиков и около 1000 участников, которые в течение 2,5 дней обсуждений будут рассматривать все проблемы, которые стоят перед Израилем. Да, это действительно собрание людей, поддерживающих Израиль. Как люди могут посмотреть трансляцию или запись саммита? Если вы зайдете на сайт jns.org летом, то увидите ссылки на прямую трансляцию, а также статьи и интервью по итогам саммита. На сайте jns.org и на YouTube-канале JNS будет много материалов. Приглашаем всех желающих смотреть как прямые трансляции, так и записи. Алекс Трейман, руководитель Иерусалимского бюро JNS. Большое спасибо, что были с нами, и с нетерпением ждем встречи с вами на саммите. Спасибо за приглашение, с нетерпением жду встречи. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды здесь, в Иерусалиме, я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Wikia.
1: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется. Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи».

Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты. Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение. У вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит, у вас есть то, что требуется. Вы способны. Вы осуществите свою судьбу. Вы оставите свой след в этом поколении. Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали, «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им, «Вы накормите их». Они спросили, «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили, они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят, «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит, «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего. Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают». Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога. «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить,

предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим.

Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть, верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасываются со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера.
Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе.

Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь, я плохо говорю».

Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека. Эта женщина — печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит». Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом».

Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово,

Йом, Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть. Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил «ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров, в целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазером, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы.

Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемое. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки, все три сустава, все три кости и два сустава. Все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке. Ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, и она показана здесь. Мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди. Он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Ракообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены
эволюционной прогрессии.

Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемая фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. В живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода-14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода-14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 — 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода-14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой,

коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты, мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода 14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода 14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода 14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода 14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса.

Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать. Просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях, и даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно в журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.

0: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
1: Кто?
0: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
2: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
1: Ты спятила! Сегодня я сделаю кучу денег.

0: не нужно больше денег, Закхей.
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не эта ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус – Мессия.
1: Постой. Возьми еды на дорогу.

0: Это мало.
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Мартиней. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты собираешь все, что у меня есть. Да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей. Очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня. Я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, друг мой, ты вернулся.
2: Рано слезать с лошади, Закхей. Мне некогда разговаривать. Приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
3: Слушаюсь.
0: Какой жизнью ты живешь, вечно в движении. Видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
2: В окрестностях города проповедует некий Рави.
0: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
2: Иисус.
1: Иисус?
0: О, Иисус, Иисус.
2: Чем я могу тебе помочь, Закхей?

0: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
1: Не суй нос в эти дела, Закхей.
0: Осторожней, осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне думали, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
1: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.
2: Кто это был? О ком он тебе говорил?
0: Смотри, куда ты идешь, Бартимей!
2: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
0: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
2: Но я знаю того, о ком он говорил.
0: Уплати налоги, Бартимей!
2: К нам пришел Иисус.
3: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
4: Иисус, благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
5: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
4: Пусть он благословит наших детей.
5: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
4: О, всего одну минуточку.
5: Не сейчас.
4: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
5: Сожалею.
3: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего, как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Закхей. Я проведу свою жизнь в тюрьме. Но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх, ты простофиля! Идите его в тюрьму!
1: Нет, Закхей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых.

0: исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Закхей.
1: Вон!
0: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил: я свет мира.

0: посвящу тебе всю свою жизнь. Но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Закхей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. О, простите, простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
1: Кто?
0: Иисус, ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

0: Это он? Это он? Что происходит? Что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус. Иисус.

0: Что ты хочешь от меня?
1: Учитель, верни мне зрение.
0: Вера твоя спасла тебя. Ты будешь видеть.

0: вижу! Я вижу! Я вижу!
1: Он видит! Не может быть!

исцелит меня, я это знаю. Отпусти меня только послушать Иисуса. Разве ты не понял? Это Иисус Мессия. Я вижу.

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении с сокровищем небес? Что значат все вещи в сравнении с любовью?

Иисус, твои слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: Что это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов. А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя.
3: А, значит, ты хочешь войти в мой дом? Научитель, ведь я грешник, грешник.

0: Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.
1: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
0: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконен, я являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизаций, и мы встречаемся совершенно с разными людьми. И также мы видим, как Бог касается людей также на улице, когда мы молимся за людей, за их нужды, за какие-то ситуации в их жизни. И Бог отвечает на молитвы. Поэтому хочу сегодня сказать, что Господь живой, Он продолжает исцелять, Он продолжает действовать, и Он знает каждого из вас. Он знает тебя по имени, и Он сегодня хочет что-то прекрасное сделать в твоей жизни, и в том числе через вот это слово, которым я хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом, и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье Царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня, или к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье,
Я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог, Отец, пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын, я Его

Возлюбленный сын, он любит меня, он участвует в моей жизни каждый день, он имеет план, он хочет каждый день проживать вместе со мной, он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Ну, младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, он не папа, он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с отцом. Когда ты знаешь, кто ты в нем, когда ты знаешь, что он тебя любит, когда ты знаешь, что он тебя обеспечивает, когда ты уверен в его любви. И твоя идентичность, она утверждена сама, самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью, и вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят «нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит «да». Это мой шанс. Я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты. Не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы
кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, Он тебя любит, Он в тебя верит, Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, и мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит: «Все мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать». Но сын сам: «Нет, я заработаю, я заслужу». И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя.
а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит Он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом – это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, ты такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают ранены, и бывает, меня могут ранить. Но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. Мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет, ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус,
Благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто

Бога, ты открыл нам Отца своего, и каждый, кто принимает тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас, уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. Сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием, и для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца, и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще рассказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника.

Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостола, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы

мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение. Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны.
Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лицо.

мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

Сегодня мы поговорим о законе, который является наиболее универсальным и безотказно действует во влиятельных церквах по всему миру. Все 12 законов очень важны, но этот доказан и подтвержден всеми культурами и всеми народами. Он лежит в основе влиятельной церкви, поэтому его необходимо понять, освоить и применить. Это так называемый закон общности. Закон общности гласит, что в растущих церквах пасторская забота и наставничество не являются уделом нескольких лидеров, но проявляются в постоянно умножающихся малых группах. Внутри этих групп процветают братские, жертвенные, живые взаимоотношения, воодушевляющие верующих уподобляться Христу, благовествовать, изучать Библию и служить. Длинная формулировка, не правда ли? Давайте я перескажу. Нужно, чтобы умножались малые группы, и чтобы этим группам были переданы от пастора многие важнейшие функции. Забота и наставничество, живые отношения, изучение Библии. Я называю эти группы целостными, поскольку в них не просто происходит изучение Библии, не просто обсуждаются темы, такие как воспитание детей или семейная жизнь. Суть в том, что сказано в определении. Там процветают живые отношения, в которых развивается характер. Люди уподобляются Христу, открыто и честно делятся своими горестями и радостями, молятся друг о друге, несут бремена друг друга. Я как-то изучал все места Писания, где присутствуют слова «друг друга» или «друг другу». Их 15 или 16. «Служите друг другу», «почитайте друг друга», «будьте братолюбивы друг к другу». В греческом языке эта фраза передается одним словом. В Библии есть множество указаний, что нам нужно делать по отношению друг к другу, и делать это можно только в контексте малой группы. Именно там люди становятся похожими на Христа. Именно там осуществляется благовестие. Вы ведь помните, что ранее церковь собиралась по домам? Мы так часто переживаем о месте, мы думаем, в нашей церкви такой маленький зал, как же мы сможем расти? Но у ранней церкви вообще не было залов. Они проводили общее собрание под открытым небом во дворе храма, а остальное время собирались по домам. В современной церкви в Китае тоже нет залов. Большинству церквей запрещено собираться в общественных местах. Там есть два течения – зарегистрированные и незарегистрированные. И в том, и в другом есть возрожденные верующие. Но за последнее время церковь в Китае выросла от 1-2 миллионов до более чем 100 миллионов человек. И это при том, что им запрещено собираться в общественных местах. Как вы это объясните? Это могло произойти только благодаря целостным живым малым группам. В этих группах люди углубленно изучают Библию. В группы приглашают знакомых и соседей, делясь благой вестью и любовью друг к другу. Здесь они несут бремена друг друга. Малая группа становится основным проводником новозаветной любви. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. Этот отрывок тоже хорошо знаком пасторам. Здесь описан последний вечер жизни Христа. Вы помните начало 13 главы. Христос собирает всех в горнице и проводит вечерю Господню. Из других Евангелий нам известно, что по дороге на вечерю ученики затеяли небольшой спор. Помните, о чем они спорили? После 3 лет, проведенных с Иисусом, после того, как они увидели Его чудеса и Его любовь к людям, после того, как они услышали все Его проповеди, они решили поговорить о том, кто из них самый великий. Знаете, отчасти это меня очень ободряет. В свои худшие дни я думаю, если они оставались такими эгоистами, проведя 3 года с живым Богом в физическом мире, значит, мой случай еще не самый безнадежный. Итак, они приходят в дом, а в древности на Востоке был такой обычай. Возле входа стоял большой кувшин, а возле него обычно прислуживал раб.
Поскольку люди заходили с пыльной улицы, работа слуги заключалась в том, чтобы помыть им ноги и вытереть полотенцем. Ведь в те времена было принято есть за очень низкими столами, полулежа на полу, и таким образом ваши ноги оказывались возле чьей-то головы. Чтобы с кем-то поговорить, нужно было отклониться вот так. И все ели с этого низкого журнального столика. И вот ученики заходят. Первый замечает, что некому помыть ему ноги, и думает: «Не знаю, кто это должен делать, но уж точно не я», и проходит дальше в дом. Заходит второй ученик, видит, что слуги нет, и что первый ученик уже зашел с грязными ногами. Все они знают, что будут возлежать у стола, и что их грязные ноги попадут кому-то в лицо. Но никому не хватило смирения сказать: «Нужно помыть ноги». Все думали: «Ну, это же настолько ниже моего достоинства. Я ведь как-никак апостол, последователь Мессии». Ведь к этому времени они уже понимали, кто такой Иисус. Они не понимали всего, что из этого следует, и его слов: «Я умру и на третий день воскресну», но тем не менее. И вот все 12 учеников зашли, а Иисус зашел последним. И вы знаете, что там было? Он помыл ноги всем 12 ученикам, одному за другим. Как вы, наверное, замечали, у Петра был уникальный дар говорить не то, что нужно, и не к месту. У многих пасторов он тоже есть. И вот Иисус снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, подошел к каждому и помыл ноги. И дальше он дал им заповедь: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». И вы знаете, что ученик не больше учителя и слуга не больше господина. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я сделал для вас, чтобы у вас произошел сдвиг парадигмы. В других Евангелиях записаны еще некоторые его слова о том, что у язычников их князья господствуют над ними. Все стремятся к высоким должностям, к власти, к безопасности, к признанию, к тому, чтобы производить впечатление, жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, закончить престижный университет, получить высокий пост, иметь самую большую церковь, прославиться. Вы заметили, что я немного расширил слова Христа, но, думаю, сегодня он сказал бы примерно так: «Но я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам и сделался вам слугою». Мне особенно нравится стих в конце этого фрагмента, где он дает обетование: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». То есть цель этого – счастье и радость. Блаженны те, кто не просто наблюдают, как я это делаю, но поступают также по отношению друг к другу. За этот вечер он перевернул их восприятие с ног на голову. Мне кажется, он прочел своим ученикам самую лучшую проповедь, причем сделал это, не открывая рта. К тому времени, когда он дошел до последнего ученика, думаю, им всем было стыдно, потому что они впервые так ясно увидели все свое невежество и гордыню. И когда я думаю об этих людях, которые распространили Евангелие по всему миру, о Фоме, который дошел аж до Индии, о других апостолах, я почти уверен, что именно воспоминание о том, как Сын Божий омыл им ноги, побуждало

их служить человечеству. Они были выдающимися лидерами, но еще более выдающимися слугами. Им было не важно, кому достанутся почести. Главное, чтобы работа была сделана. А теперь посмотрите дальше. В 34 и 35 стихах Христос развивает мысль о любви и служении, о том, что нужно ставить других выше себя. И дело не просто в дружбе, это суть Нового Завета. Помните, в Ветхом Завете было 614 или сколько там заповедей, а тут он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». О чем, по-вашему, они подумали? Иисус, ты хочешь, чтобы мы проявляли любовь друг к другу так, как это только что сделал ты? Да, потому узнают все, что вы мои ученики. Главным препятствием к умножению целостных малых групп в церкви является контроль и эгоизм со стороны старшего пастора. Мы думаем, что должны все контролировать, быть в центре всего, знать, что где происходит. Даже если у нас благие намерения, результаты плачевны, мы лишаем людей возможности заботиться о других. Заметьте, что сказано в вашем пособии. Цель сегодняшнего занятия – помочь пасторам успешно заботиться о своей пастве посредством формирования и умножения малых групп. Из всех растущих церквей, я снова возвращаюсь к данным исследования, 4 миллиардам единиц данных, собранных Кристианом Шварцем, из всех растущих церквей в мире 78% делают усиленный акцент на малых группах. Разве это не удивительно? Из всех церквей в мире, это не мелкое исследование местного масштаба, 8 из каждых 10 церквей посвящены задаче умножения целостных малых групп. У них разработаны стратегические планы, как задействовать всех посетителей общих богослужений во встречах на дому. И цель этих групп – не просто получить новые знания. Цель этих групп, вы меня слышите, в том, чтобы люди уподоблялись Христу. Это не одно и то же, правда? Путешествия по Библии и другие известные христианские организации разрабатывают массу учебных материалов. Как вы думаете, верю ли я в полезность этих материалов? Конечно, но цель не в том, чтобы люди прошли курс, как быть мудрым родителем, или библейский портрет супружества, или чудесная измененная жизнь. И мы могли сказать: «О, они изучили материалы путешествия по Библии». Не в этом цель. Мы создаем эти материалы для пасторов и лидеров поместных церквей, чтобы им помочь. Ведь пастор не может все успеть, и есть лидеры, которые сами не могут преподавать, но могут организовать проведение видеокурса. Но конечная цель, чтобы люди не просто выучили этот материал, а стали подражать Христу и изменяться. Это очень важно, поскольку все зависит от того, что вы измеряете. Если вы измеряете только посещаемость, то попадаете мимо цели. Этот курс посетило 535 человек. Теперь все наши родители знают, как правильно воспитывать детей. Серьезно? А вы спросите у их детей. Курс по супружеским отношениям посетило 593 человека, или столько-то человек участвовало в нашей 40-дневной программе «Целеустремленная жизнь». Ну и какая у них теперь цель? Как они ее достигают? Что изменилось в их жизни? Нужно измерять не посещаемость, а то, насколько люди уподобляются Христу. Вы скажете: «Погодите, а как это измерить? Может, вы предложите нам какой-нибудь тест, где люди отвечают на 10 вопросов, и мы сразу увидим, уподобляются они Христу или нет?» Нет, есть только один способ это проверить. Как вы думаете, какой? Нужно общаться с ними, проводить с ними время, узнавать их, наблюдать, как они себя ведут, когда у них проблемы, когда они злятся, и вообще, что происходит в их жизни. Можно ли все это увидеть на воскресном служении? Нет, для этого нужно близкое личное общение. Поэтому мы, пасторы, должны служить фермерами, которые заботятся о пастухах, лидерах малых групп. Нам нужны лидеры малых групп, которые будут обучены и подготовлены, которые получают от нас достаточно поддержки и заботы, чтобы в свою очередь заботиться о своих группах. Спросите себя, что нужно знать лидерам групп?

какие чувства у них должны быть, какие желания, какие черты характера, какие навыки и умения. Мы должны передавать им все, что знаем и умеем, и потом они смогут нам сказать, становятся ли их люди более похожими на Христа, правда? И они смогут нам сказать, какие еще средства или ресурсы им нужны, чтобы пасти Божье стадо. Смотрите, ведь 5 глава 1 послания Петра не была написана для профессиональных пасторов. Вы понимаете, что в Новом Завете слово «пастор» – это не название должности. То есть была такая должность, но прежде всего это слово описывало род занятий – пасите Божье стадо. Как вы думаете, можно ли назвать учительницу, у которой в классе 8-6-леток, пастырем этих детей? Конечно, ведь ее задача – пасти их. Или возьмем молодого человека, которому Бог положил на сердце заботиться о 12 подростках. Что он делает? Пасет их. Задача пастуха – кормить, охранять и восполнять нужды. Так чего мы должны ожидать от наших лидеров малых групп, чтобы они кормили, охраняли и восполняли нужды? Мы должны так наладить работу церкви и дать нашим лидерам все необходимые ресурсы, чтобы они могли посмотреть на жизнь, допустим, своих подростков и сказать, «Да, они становятся похожими на Христа». За один день? Конечно же, нет. Это длительный процесс. Основное положение этого занятия. Первое, чтобы выполнить заповедь Христа, необходимы целостные малые группы. В 13 главе Евангелия от Иоанна он заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил учеников. А как он проявлял эту любовь? В малой группе. Так что это не какое-нибудь новомодное изобретение. Это также хорошо сработало в Корее и в Китае. Там вообще по-другому никак нельзя было. Эта модель изменения жизни предписана самим Богом. Разве это не очевидно из того, как Христос организовал свое служение, как Он развивал потенциал своих учеников? И заметьте, из примера Христа мы можем почерпнуть не только идею о малых группах. Если внимательно изучить Евангелие, мы заметим, что есть три человека, с которыми Христос проводит больше времени, чем с другими. И они видят многое из того, чего не видят другие. Это Петр, Иоанн и Иаков. Они видели воскрешение дочери Иаира, они и только они были свидетелями преображения. Почему так? А на кого Христос возлагал больше надежд? В ком он видел ключевых лидеров? В этих трех людях? Вы скажете, что это несправедливо? А Христос здесь думал не о справедливости. И вообще, что в нашей жизни справедливо? Здесь Христос думал о дарах этих людей, об их лидерском потенциале. Его целью было забивать духовные голы в силе Духа Святого, исполнить свою миссию, взыскать и спасти погибшие. Мог ли он вложить то же количество времени в каждого из 12? Нет. Кому предстояло стать ключевыми лидерами? Петру, Иакову и Иоанну. Поэтому он и уделял им больше внимания. После трех шли 12. Справедливо, что он проводил столько времени с 12? Потом было еще 120, мы знаем, что ко дню Пятидесятницы у Христа было 120 посвященных учеников. Ага, я пропустил еще одну группу, 70. Помните, он отправил 70 учеников на задание. Откуда они взялись? А как вы думаете, чем занимались 12? Они учились у Христа, как умножать малые группы и обучать других всему, чему Христос их научил. Христос не сказал, вот я поручаю вам эту работу, а сам иду на небеса, до свидания. Надеюсь, у вас все получится. Нет, он вначале их обучил, а только потом дал задание. Вот почему это требует времени. Мы часто хотим, чтобы было так. Поделились видением, дали задание, удачи. Но хорошие лидеры так не делают. Библейская модель 3, 12, 70, 120, а потом все остальные. Малые группы являются неотъемлемым элементом здоровой и растущей церкви, и это подтверждается практикой ранней церкви. Они не только изучали Библию, они вместе ели, они приветствовали друг друга святым поцелуем, рука об руку и с песней хвалы на устах, они выходили на арену, где их отдавали на растерзание зверям. Откуда такая сила? Если бы их не связывала глубочайшая любовь, то в ответ на вопрос римского воина «Ты тоже один из них?» многие наверняка сказали бы: «Можно вас на пару слов? Я не один из них, но они сегодня собираются там-то и там-то». Правильно? Разве не так люди поступают под давлением? Почему же они так не поступали?
потому что любили друг друга. А почему они любили друг друга? Потому что так была устроена церковь. Люди проводили время в общении и строили настоящие отношения вокруг Слова Божьего, так что Дух Святой через это общение и эти группы изменял их сердца. И теперь они могли сделать то же, что сделал Иисус, а именно взойти на свой крест и умереть в подтверждение той истины, что Бог послал на землю своего Сына. Их целью было следовать за Христом, жить как Христос и в конечном итоге умереть как Христос. В вашем пособии записано, что практика служения малых групп в Корее, Китае и многих других странах мира также подтверждает ключевую роль целостных малых групп в процессе ученичества. Группы придумал не Рик Уоррен и не путешествие по Библии, это идея от Бога, это его план. Думаю, каждая церковь стремится действовать по Божьему плану, верно? Исследования показывают, что постоянное умножение малых групп – это универсальный принцип церковного роста. Если умножение малых групп не входит в планы и стратегии вашей церкви, вы просто связываете ее по рукам и ногам. Это непременно должно входить в ваши планы, ведь этому учит Библия. Кроме того, это измеримый фактор. 78% церквей, растущих качественно и количественно, делают акцент на умножение малых групп. Вы готовы перейти к практической части? Мне не нужно вас убеждать, как хорошо развивать группы. Но это не так-то легко, не так ли? Особенно в условиях некоторых конфессий и церковных традиций. Мы с Филом преподавали в России, и некоторые пасторы сказали, «Малые группы – это невозможно, там разведут такую ересь, научат лжеучениям». Они настолько привыкли к злоупотреблению власти и предательству, что в их культуре организовать малые группы и начать доверять людям – это очень тяжелый шаг. Итак, давайте оговорим некоторые практические моменты. Первая роль старшего пастора в развитии малых групп. Что вам нужно делать? Как оснащать других? Вот мое слово пасторам. Если вы хотите, чтобы ваша церковь соответствовала Божьей воле, вы должны принять твердое решение всячески продвигать малые группы как основной проводник жизненных изменений для ваших прихожан. Вы не можете просто попросить кого-то, «Знаешь, у нас большая церковь, давай ты будешь отвечать за малые группы и решать все вопросы, с ними связанные». Так не пойдет. Вы должны быть лично преданы этой идее и продвигать ее в церкви, а иначе ничего не получится. Во-вторых, вы, как пастор, не должны страдать от недостатка собственной значимости и потребности самоутверждаться. Вы не сможете контролировать все, что происходит в малых группах. Иногда это бывает очень тяжело. Все мы знаем одну страшную тайну, о которой не говорим вслух. Каждый из нас до боли не уверен в себе. Я не уверен в себе, вы не уверены в себе. Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне болезненно интересно, что вы обо мне думаете, и каждое утро я прошу у Бога, чтобы Он помог мне это преодолеть. И вот вам доказательство. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Хоть раз, хоть где-нибудь. Почему? Если вам все равно, что подумают люди, то зачем это делать? Но мы заботимся о нашей прическе, о нашей одежде, сравниваем себя с другими. Я просто прошу, чтобы мы честно признали, да, я не уверен в себе. Я боюсь, а вдруг некоторые из этих малых групп так хорошо пойдут, что люди начнут ценить друг друга больше, чем меня. Но у вас есть выбор – либо быть звездным игроком, либо тренером. Тренер – это тот, кто создает успешную команду, звездный игрок – тот, кому достаются почести. Вы можете быть звездой в глазах 50-60 человек аж до второго пришествия, но не думаю, что это позволит вам забить много духовных голов. В-третьих, Христос учил, что развивать целостные малые группы – это первостепенная задача всех пасторов. Разве Он этому не учил? Он показал пример, Он учил этому, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». А чтобы исполнить эту заповедь, необходима малая группа. Дальше. Я думаю, вы, как пастор, должны делать некоторые практические вещи. Первое, очень простое, проповедуйте о Христе и о Его малой группе. Прочитайте цикл проповедей по книге Деяний, обращая внимание на все, что там говорится о малых группах. Еще раз повторюсь, после того, как пасторы приезжают с конференций, в их церквах обычно
обычно происходят очень плохие вещи. Ни в коем случае не говорите: «Теперь я узнал все о малых группах, и нам нужно срочно стать церковью малых групп». Нет-нет, вам нужно говорить о Христе. Мы хотим быть похожими на Христа. Вы со мной согласны? Да-да, конечно. Мы хотим жить, как Христос. Да-да. Мы хотим служить, как Христос. Да-да. А как же он служил? У него была малая группа из 3 человек. Ух ты! И еще была группа из 12 человек. Он обучил 12 человек, а те, в свою очередь, обучили 70, а те наверняка обучили кого-то еще, потому что дальше мы встречаем упоминание о 120 последователях. Скажите, кто из вас хочет, чтобы ваша церковь была похожа на церковь из 2 главы Деяний? Хорошо, давайте к этому стремиться. Как возрождалась церковь? Люди собирались в больших группах. Улавливаете идею? Вам нужно проложить себе путь преподаванием. Проложить путь преподаванием. Вы должны подвести людей к той точке, когда все сами вам скажут: «Пастор, а почему у нас нет малых групп? У Христа были малые группы, а у нас почему-то нет. Пастор, вы видите, ранее церковь росла и умножалась, и все любили друг друга. Так, может, нам нужно что-то изменить?» И таким образом, это не будет веяние, привезенное вами с конференции, против которого восстанут все лидеры и подразделения церкви. Это будет звучать совсем по-другому. Мы хотим повиноваться Библии, не правда ли? Мы хотим делать то, чего ожидает от нас Иисус. И знаете, с этим люди не смогут поспорить. А если смогут, то при всем моем уважении, такие люди вам в церкви не нужны, если они не верят Слову Божьему. Мы не имеем права говорить: «Вот это я буду выполнять, а это не буду». Итак, проложите себе путь преподаванием. Второе, не только проповедуйте о малых группах, но и подавайте пример. Как вы можете говорить людям, что малые группы – это важно, если вы сами не посещаете группу? Некоторые сейчас думают: «О нет, еще одна встреча. Да лучше вы мне глаз выколите этой ручкой, чем я буду ходить еще на одну встречу». Я предложу вам идею. Не добавляйте в свой график еще одну встречу, а лучше превратите одну из своих встреч в малую группу. Наверняка вы и так встречаетесь с диаконами или старейшинами. Конечно, ваши встречи придется видоизменить. Например, вначале уделяйте время молитве. Давайте я вам расскажу, что сделал я. Я сказал своим лидерам: «Для меня очень важно, чтобы я был вам подотчетен». Лидерам это всегда приятно. Да-да, это важно. Вам наверняка хочется знать, читаю ли я Библию? Да. И в каком состоянии мои отношения с женой? Совершенно точно. Хорошо ли я смотрю за детьми? Соблюдаю ли сексуальную чистоту? Точно. В таком случае я предлагаю, чтобы на каждой нашей встрече вы задавали мне следующие 3 вопроса. Как у меня на самом деле отношения с Богом? Как у меня на самом деле отношения с женой? Как у меня на самом деле отношения с детьми? Вы согласны? Да. И с Божьей помощью я обещаю говорить вам правду. Договорились? Это займет всего 15 минут. Итак, в начале встречи меня начали спрашивать: «Чип, как у вас на самом деле отношения с Богом?» И я отвечал честно. А потом как-то раз я сказал: «Друзья, так нечестно. Вы мне так сильно помогаете, а я не отвечаю вам взаимностью». Я неплохо знал председателя совета и начал с него: «Эл, мне кажется, что я, как пастор, требую к себе слишком много внимания. Скажите, как у вас дела с Богом? А с женой?» Мы с председателем примерно одного возраста, и он тоже начал рассказывать о себе. В результате первый час у нас был занят. Но знаете что? Когда вы внедряете перемены, угодные Богу, деловая часть перестает требовать много времени. Это было начало. В другой раз это было не так просто. Я предложил: «Братья, давайте будем молиться перед встречей». Как правило, перед деловыми встречами молятся так: «Господи, будь прославлен на этой встрече и благослови ее». А теперь перейдем к делу. Но я решил сделать так. Я ставил таймер на 10 минут, и пока он не позвонит, мы общались с Богом и молились. Простыми словами, как Дух поведет, но ровно 10 минут. Вначале люди молились поверхностно, но потом некоторые начали высказывать искренние просьбы или исповедоваться. И можно было ощутить, как между людьми растет сердечная связь. Мы начали с 10 минут, потом перешли к 15, потом к 20. Часто мы просто говорили: «Братья, у нас была тяжелая неделя, давайте проведем время в молитве», и молились по одному предложению каждый. А это очень отличается от того, когда 10 минут молится кто-то один. Все ощущают единство и согласие. И знаете, что было дальше? Все захотели изучать Библию. А как я преподнес эту идею, братья? Мне нужна помощь с проповедью.

Я уже написал план, но что-то мне здесь не нравится. Можно я с вами поделюсь? Вот мои заметки. Скажите, что вы об этом думаете? Прошло немного времени, и они стали обсуждать мою проповедь. Я использовал в проповеди их идеи, и мы вместе изучали Библию. Спустя год они захотели раньше приходить, чтобы вместе ужинать перед встречей, и где-то час-полтора мы делились тем, что у нас на сердце, молились и читали Библию. И заметьте, я не прибавил новую встречу к своему расписанию, но теперь я мог сказать общине, малые группы для нас очень важны. Моя малая группа – это наши старейшины, я им подотчетен, и мы поддерживаем друг друга. Ваша церковь никогда не обгонит своих лидеров. Ваша церковь никогда не перерастет своих лидеров в посвящении благовестию, в преданности малым группам, да в чем бы то ни было. Но чтобы это все внедрить, не нужно лезть на рожон. Проповедуйте об этом, подавайте пример, и в-третьих, предоставляйте учебную программу и материалы. Я вовсе не предлагаю вам найти нескольких добровольцев, дать им в руки Библию, приписать каждому к группе из 5 или 10 человек и предоставить полную свободу. Это может обернуться бедой. Во-первых, возможно, что не все умеют преподавать. А во-вторых, может, у них имеются богословские заблуждения. Но даже если у вас есть люди, которые не могут преподавать, но имеют организаторские способности, вы прекрасно можете умножать группы. В таком случае вам нужно использовать вспомогательные ресурсы, видео или печатные материалы. Пожалуйста, не подумайте, что это реклама, хотя это может так прозвучать. Когда я основал новую церковь в Атланте, я плохо знал своих людей и не мог доверить им обучение групп, но я мог доверить им проведение групп, если знал, что у них хорошие материалы. Поэтому я выбрал учебный курс по 4 главе послания к Ефесянам «Чудесная измененная жизнь». Все группы проходили этот курс, а наш пастор посещал группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо они организованы. Таким образом, мы охраняли наше видение, наши ценности и наше учение. Со временем, когда мы организуем много разных групп, мы уже будем знать, кто может их проводить, кто верен, кто доктринально стабилен. Четвертое предложение. Проповедуйте об этом, подавайте пример, предоставляйте учебную программу и найдите одаренного человека из церкви, который мог бы возглавить это служение. Не просто кого-нибудь, кто изъявит желание. Если это необходимо, мягко заберите этого человека из другого служения, но это должен быть человек способный, человек, который может повести за собой, с горячим сердцем, у которого подобные проекты растут, как грибы после дождя, потому что это ваше будущее. Вам нужно превратиться из церкви с малыми группами в церковь из малых групп. И вскоре вы увидите, что все в церкви может осуществляться через группы. Вам нужно принять важное решение. Вы собираете лидеров групп, беседуете с ними, молитесь вместе с ними, а они потом спрашивают мнение людей из своих групп. Вам нужна информация, вам нужна молитва. Обращайтесь в группы. Так вы сможете ощутить пульс и дыхание церкви. А теперь давайте поговорим о структуре. Каким образом можно развить, укрепить или возродить служение малых групп? Первое, что вам понадобится, найти того самого ключевого лидера. Если вы единственный пастор церкви, то вы и ключевой лидер. Но это если в вашей церкви до 30 человек. Когда нас стало 60, мы открыли малые группы. Я поручил 2 или 3 людям их вести, и они это делали. Главным образом, там можно было вкусно пообедать и посмеяться. Людям нравилось быть вместе, но мы никуда не двигались. И я понял, что лидеры не готовы вести эти группы. Почему так? Я их не обучил. Некоторые были неплохими лидерами, но они не совсем понимали, что от них ожидается. Я стал учить их, давать им всякие диски и кассеты, и в конце концов принял решение. Я сам организую нашу первую целостную малую группу. Но один из ее членов изначально будет мне помогать, зная, что через 2 месяца он станет лидером этой группы, а я уйду и организую новую группу. Так же было и со второй группой, и только когда я повторил это 6 раз, механизм малых групп заработал. Итак, если вы единственный пастор, то все в ваших руках. Дальше, говоря о приоритетах, вам нужно проповедовать Слово Божье и развивать систему малых групп, лично неся за нее ответственность до тех пор, пока не взрастите того человека, который сможет за это отвечать. Это требует времени, но 3 или 4 года спустя вы будете благодарить Бога. Угадайте, где будет происходить душепопиление?

Попечительство в малых группах, где будут решаться конфликты в малых группах, где люди будут узнавать библейское учение, а потом с радостью его применять в малых группах, где они будут благовествовать в малых группах, приглашать своих соседей. Третий пункт в этом разделе – какая поддержка и какое обучение необходимо лидерам малых групп, чтобы они могли эффективно служить своим группам. Проблема номер один в служении малых групп – это недостаточная поддержка лидеров. Люди не могут бесконечно заботиться о других. Мы отправляем их пасти стадо. У каждого в группе 8 или 10 человек с массой потребностей, и каждому нужно послужить. Но ведь и у самих лидеров есть нужды в семье и на работе. Поэтому лидеры малых групп должны считаться настоящими героями в вашей церкви. А это означает, что им нужно уделять время и внимание. Вам нужно придумать систему, в которой лидеры малых групп регулярно получали бы любовь, поддержку, обучение, второе дыхание. Это ключ к умножению малых групп. Ведь, к сожалению, очень часто церкви запускают малые группы, но через некоторое время они умирают, а все потому, что нужно много вкладывать в лидеров. Именно лидеры групп являются катализаторами стремительного роста. Если они хорошо справляются с обязанностями, то нужды людей восполняются, если плохо, нужды не восполняются. Если у них четкое видение, оно передается и группе, а если нет, то, естественно, не передается. Если они знают, как раскрывать потенциал людей, люди раскрываются и наоборот. Дело не в том, чтобы у вас были какие-нибудь малые группы. Они должны быть хорошими, а хорошими они будут тогда, когда вы будете обучать, развивать, поддерживать и вдохновлять лидеров. Сейчас мы обсудим следующий вопрос. Какие организационные модели необходимы церкви, чтобы в ней успешно развивалось служение малых групп? Итак, запишите ссылку. Исход, 18 глава. Да, эта проблема не новая. Еще Моисею нужно было опекать примерно 2 или 3 миллиона людей. Он садился в кресло, а они выстраивались в очередь, наверное, на несколько километров, чтобы Моисей решил их проблемы. И вот к Моисею пришел Иофор. Насколько нам известно, он не был верующим, хотя мы читаем в тексте, что, увидев Божьи дела, он поклонился Иегове, так что, возможно, что-то произошло в его сердце. Но как бы то ни было, Бог здесь использует неверующего человека, который говорит: «Мойша, сынок, как-то ты неправильно поступаешь. Я думал, ты умнее». Ведь при таких темпах людям придется стоять здесь до следующей недели, и дочка моя тебя уж совсем заждала, а мне это неприятно, я немножко расширяю текст. Какой же ты верующий, если даже с собственными детьми времени не проводишь? Давай я тебе предложу более мудрый способ. Ты, Моисей, учи народ, устанавливай правила, но еще сделай вот что. Подели весь народ на десятки и поставь старшего над каждым десятком. И Иофор дальше развивает эту систему. 5 десятков объединяются в группу следующего уровня, над которой стоит 50-начальник. Этот человек поддерживает и обучает 5 своих лидеров, так что у них тоже есть своя малая группа. Но и сам наставник входит в малую группу следующего уровня. Каждый наставник посещает малые группы под своим началом, наблюдает, проверяет, поощряет, заботится. Он усаживает лидеров за стол на кухне, расспрашивает об их семьях, дает им новые диски или книги, которые считает полезными. Если нужно, он перезванивает им на неделе и спрашивает, как у них дела. Если этот лидер сам получает любовь, поддержку, обучение, вдохновение, он будет от всей души любить людей в своей группе. И по мере того, как группы растут, вы вносите изменения в структуру церкви. Когда-нибудь все настолько разрастется, что у вас уже будет группа из 5 или 10 лидеров малых групп, и над ними тоже будет лидер. В какой-то момент вам придется взять на работу человека, который будет отвечать за малые группы. Но в целом, это очень простая организационная структура, где каждый заботится о нескольких людях, что вполне реально. Мы не просим никого быть единоличным пастырем для 500 человек. Это понятно? Очень простая и понятная библейская структура.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня, и сегодня говорили с директором об этом, тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, два, было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю, «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь, и да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению, ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим мы Иисуса. Это будет так. Это будет. Дадим славу Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри Плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянная поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию, потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать, и я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: «А ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком?» То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком и карандашик зелененький, ну, что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски.

Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Перман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем. И мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, забот, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он подобие Тимофею был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из пяти крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове.

И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда я пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было. Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова. Ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто больше, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. Вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии. Там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор, священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди, но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь, но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь
использует это. Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимали, понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французский. В Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции. Там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там, другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими. Чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, я, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтиец. Это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас. А как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества.
И он на них вот отреагировал. Он подумал, что должна гласность быть. То есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности. То есть чтобы люди говорили, ну, знаете, не всегда полезно говорить. Это осуждать, поднимать все старое, ссориться. Но говорить это значит, можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала: «Владимир, здесь нельзя как бы агитировать». Я говорю: «Нет, это просто вступление к песне». Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы, вот. И, но она не запретила, но она встала как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было... Концерт самодеятельности был, там предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ, мы да никогда не, знаком, ну, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение. Потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все, как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут: вот мы хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе: мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут: мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек, когда он понимает, что он неправ. И когда некоторые прямо говорят: я не прав, а другие прямо говорят: я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать всему, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя.
Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того, что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердцу только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было один час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас, главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю, я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали, передайте, пожалуйста, ему привет, подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой, она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла две пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя!
Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. «Володя, вы помните меня?» Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, я, ну, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу! Но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, просто открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. «Покайтесь и верьте». И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? «Покайтесь и верьте в Евангелие». Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние. Потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить – это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но... Послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль. Мы в Духе Святом. Вы слышите меня? Скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади, и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень. Мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим. Они в машине посмотрели. У вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет. Простите, пожалуйста, я обещаю. Я исправлю прицеп. У меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова. Завтра будут дожди. И эта девушка, ну... И мужчина тут вдвоем. И они с пониманием отнеслись. Хорошо. И отпустили меня. Они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал. Просто мне нужно сегодня. И они отнеслись. А я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани. Сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу
Ну, тогда и не будет милости, если скажешь, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезно, потому что после покаяния происходит благодать. И он не мог поднять глаза и говорит, «Боже, будь милостив». Покаяние – это просьба о милости. Друзья, если вам будут говорить верующие, какие-то верующие, с каким-то учением, которые будут говорить, покаяние больше вообще не нужно, Иисус умер, они скажут, все, и нужно только принять. Вы понимаете, это звучит так дешево и так легко доступно. Кажется, вот, пожалуйста. Друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть. Если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорил, говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Захей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяния, не обязательных, но очень часто, это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился, то есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это и он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя.
И потом Петр сказал: ты все знаешь. Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31 Псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это не, когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит: да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано: когда я молчал, то есть когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал, что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться, обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божья просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут: я хочу покаяться. Я хочу. Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, 6 стих, помолится тебе каждый праведник. Смотрите, после покаяния, теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих, не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю. Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал: ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога. То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил: если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас. Но этот человек, он говорит: или ты не боишься Бога, унимал его, ты сам осужден, мы достойно по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого. А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой. Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному: тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник.
который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил

Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему сжалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении. Оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал. Я совершал преступности, кражи. И сейчас я признаю просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: я хочу быть верующим, я хочу покаяться. Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 7. Сардис и Смирна. Наша следующая остановка будет у корней восточной цивилизации. Мы отправимся в Малую Азию, сегодня это Турция. Еще до классической греческой эры и до того, как римляне стали контролировать эту часть света и завоеваний Александра Македонского, Малая Азия была очень важной территорией. Эта часть мира имеет отношение ко многим историческим событиям, напрямую связанным и с тем, что происходит в нашем мире сегодня. Именно здесь были основаны первые христианские церкви, в том числе и 7 церквей, которые упоминаются в книге Откровения. Быстрее бы попасть туда и увидеть все своими глазами. Поездка в Турцию включает в себя перелет на самолете, а это, в свою очередь, предполагает ожидание. Затем, подождав целую вечность, нужно подождать еще. В международных авиапутешествиях одно правило действует всегда. Поспать в аэропорту просто невозможно. Население Турции составляет около 68 миллионов человек. Территория Турции немного превышает территорию Техаса. История Турции напрямую связана с положением этой страны на карте. Именно благодаря этому Турция может контролировать перевозки по воде и по суше, являясь главными воротами на Ближний Восток. Поэтому в ее культуре перемешаны черты Ближнего Востока и Европы. Турция — это место, где Восток встречается с Западом. Турция по-английски звучит как индейка. Но не страна названа в честь птицы, а наоборот, потому что именно турецкие купцы познакомили нас с вкусным мясом этой птицы. Моей первой остановкой в Турции станет малоизвестный, но очень важный город. Это город Измир. Он находится на побережье Эгейского моря на западе Турции. В библейские времена этот город назывался Смирна. В то время это был один из самых процветающих городов Малой Азии. Чтобы совершить это путешествие в историю, мне понадобится автомобиль. В Риме я ездил на Смарте, в Греции на Мине. Но в Турции я познакомился с крепким и суровым автомобилем под названием Добу. При выборе машины у них был не очень большой выбор. Превосходно. Должны быть прямые линии. Гладко. Это должен быть Фиат Добло. Только посмотрите, красота. 14-дюймовые диски. Стандарт. Магнитола с двумя колонками. Стандарт. Двигатель 1,2 литра. Стандарт. До 100 км разгоняется за 21 секунду. Во время внедорожных тестов Fiat Doblo 2002 года превосходит фургоны для доставки товаров и почты в 3 из 4 случаев. Amazing. Наконец я добрался до Турции. Древняя Малая Азия. Земли храмов и древних раскопов греческих и римских артефактов, содержащие историю древнейших церквей, упомянутых в Библии. Сейчас я смотрю на современный Измир, который когда-то назывался Смирна. Развалины древней Смирны, находящиеся прямо в сердце современного Измира, доказывают нам, что этот город занимал важное место в истории цивилизации. Это не только в истории. Даже сегодня мы видим, что современные жители Измира любят то место, которое выбрали для этого города его древние основатели. Древние жители Смирны, как и сегодняшние его жители, знали, что их город — это настоящая золотая жила. Древняя Смирна находилась на перекрестке оживленных морских и сухопутных путей, что и делало этот город таким важным, в чьих бы руках он ни находился на протяжении истории. Первыми Смирну на карту нанесли персы, когда пытались распространить свою силу и влияние на Запад. Персы были настолько уверены в потенциале этого города, что построили так называемую «царскую дорогу». Ее длина составляла 2500 километров, и проходила она от Смирны на восток к их столице Сузам на территории современного Ирана. Это было огромное достижение и для самих персов. Сначала дорога доходила только до Сардиса, но позднее была продлена до Смирны и достигала более 2500 километров.
На ней было около сотни мест, где можно было отдохнуть и получить экспресс-доставку, которая в Северной Америке появилась намного позже. Преодолеть весь путь от Смирны до персидской столицы Сузы можно было всего за одну неделю, если идти по 24 часа в день. Персы не стали бы строить царскую дорогу, если бы не амбиция Дария Великого. Дарий I был внуком Кира Великого, о котором мы еще поговорим в нашей программе. Он расширил свою империю на запад, до Малой Азии и за ее пределы. Но царская дорога была нужна не только для расширения владений Дария, но и как средство коммуникации. Сегодня через интернет мы можем легко отправить сообщение на другой конец света. Но в те времена персидским гонцам приходилось с невероятной скоростью передвигаться по этому древнему шоссе. Греческий историк Геродот писал о них. «Нет на свете ничего быстрее этих персидских гонцов. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная тьма не могут помешать им проскакать назначенный отрезок пути». Персидский царь Дарий, построивший царскую дорогу, это тот же самый царь, о котором мы читаем в Ветхом Завете. После того, как халдеи разрушили Иерусалим в 587 году до нашей эры, израильтяне оказались под их властью. Но вскоре халдеи сами были захвачены. Как вы думаете, кем? Да, персами. Персы не собирались держать в плену евреев и освободили их. Евреи вернулись в Иерусалим. В книге Ездры мы можем прочитать о том, как царь Дарий издал указ о том, что евреям разрешается вернуться и восстановить свой иудейский храм в Иерусалиме. При этом внимание Дария было направлено на север, на Грецию, и этот факт вновь возвращает нас в древний город Смирну. Можно легко представить, почему этот защищенный порт, расположенный на побережье Эгейского моря, в северном рукаве Средиземноморья, был морской крепостью греческой цивилизации и впоследствии стал политической и военной цитаделью. Персы, которые контролировали Смирну, горели желанием покорить Грецию. Но победа греков, одержанная у Марафона в 490 году до нашей эры, помешала персам сделать еще один шаг на запад. Если бы греки тогда проиграли, то у нас был бы не греческий, а персидский классический период. И кто знает, как бы поменялась мировая история, если бы победили тогда персы. Во время классического периода Греции, примерно до 334 года до нашей эры, Смирна как бы дремала, пока туда не пришел известный своими завоеваниями Александр Македонский. При Александре Смирна была вновь отстроена и стала великим городом, который греки называли «Венец Смирны». После Греческой империи сюда пришли римляне. Они уделили Смирне особое внимание и построили водопровод, мощенные дороги, храмы и даже улучшили рыночную площадь. Они сделали все, чтобы закрепить свое влияние в городе, который был так важен для внутреннего облика Малой Азии. Когда я поднялся на высокую точку Измира, то наблюдал за закатом солнца. На этом горизонте в ясный день видны Афины. И я решил, что на следующее утро отправлюсь к развалинам древней Смирны и посмотрю, что осталось от знаменитой Агары. Я чуть не задавил 12 человек. Хорошо, что не разбил автомобиль. Ух, чуть не задел. Утро турецкого Измира. Посмотрю, не найду ли что на завтрак. Где этот парень? Здравствуйте. Что может освежить лучше, чем турецкая лавка с фруктами? Несмотря на языковой барьер, мне легко удалось совершить покупку. Они взвешивают и упаковывают фрукты, как мы привыкли. Но моют ли они эти фрукты, как мы привыкли? Жаль, что эта мысль пришла мне только сейчас. Позавтракав вишнями с бактериями, я отправился на развалины знаменитой Агары Смирны. Вы думаете, что американцы изобрели торговые центры? Эта Агара была трехэтажным зданием, где было множество купцов со всего Средиземноморья. Вот она, древняя Смирна, окруженная современным Измиром.
То, что вы видите сегодня на этом поле, когда-то было самой большой агорой во всем древнем мире. Давайте посмотрим поближе. Тысячи лет назад здесь была римская рыночная площадь, а под ней римские арочные ходы с замковыми камнями. Когда-то там располагалась нижняя система канализации. Все, что мы видим сейчас, тогда было скрыто от людских глаз. Это похоже на подземную тоннельную структуру в мире Уолта Диснея. У них там подземные дороги и система тоннелей, где Дэви Крокет в приграничной стране проходит через тематический парк, чтобы попасть в кафе или вернуться к машине. Здесь дети не увидят Дэви Крокета в стране будущего и расстроятся. В Агоре Смирны сохранились все признаки древней римской городской планировки вместе со знаками, которые просто сбивают с толку. Что они хотят сказать? Не играть в бубен? Римляне оставили свои следы по всей древней Смирне, и некоторые предстоит еще найти. В день нашего посещения здесь были десятки археологов, занятых своим обычным делом — раскопками. Археологические раскопки, которые постоянно ведутся в Древней Смирне, это очень кропотливая и нудная работа. Но благодаря им здесь были найдены вековые свидетельства, которые пролили свет на историю древних цивилизаций. В этом деле это и есть самое восхитительное. Эти турецкие археологи были в восторге от того, что оказались в компании молодого американского телеведущего и его оператора. «Ребята, что вы ищете?» Потеряли что-то? Кажется, они не поняли шутку. Чувствую себя глупо. Таинственно. Попробую перевести. Сядь и послушай рассказ о путешествии веры, которое началось из этого тропического порта. Парень на маленькой лодочке? Это еще что? Не обязательно уметь переводить с греческого так, как я, чтобы раскрыть тайны Древней Смирны. Книга Откровений написана апостолом Иоанном, самая загадочная книга во всей Библии. Она дает нам очень ценное представление о жизни первых христиан, живших здесь в первом веке. Откровение начинается с того, что воскресший Христос говорит апостолу Иоанну, написать семь посланий семи церквям, расположенным в семи римских провинциях Малой Азии. О каком-то из этих городов мы еще поговорим в нашей программе. Вот эти семь городов: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Эти семь посланий семи церквям из Откровения Иоанна имеют схожую структуру. Вначале идет приветствие, потом описание воскресшего Христа. Есть похвала церкви, потом критика, затем предостережение, увещевание и, наконец, обетование. Послание смирнским христианам во многом вписывается в эту структуру. Но наиболее примечательно предостережение их о надвигающихся гонениях. Иоанн пишет следующее. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Дьявол, о котором говорит Иоанн, символизирует Римскую империю, которая в первом веке контролировала Малую Азию и враждебно относилась к новой религиозной группе, которая отказывалась поклоняться Цезарю. Исследователи считают, что 10 дней, упомянутые в этих строках, говорят о 10 различных гонениях, которые придется перенести христианской церкви от Римской империи. А призыв быть верным до смерти — это наставление не отходить от веры даже перед лицом пыток. Пока в Смирне процветала Римская империя, евреям и христианам жилось там плохо. Евреи и христиане поклонялись единому Богу, а у римлян было постановление поклоняться императору. Если кто-то не склонял свои колени перед образом или идолом Цезаря, то его ожидало суровое наказание или смерть. Например, в 156 году нашей эры в Смирне был сожжен на столбе один из величайших отцов церкви – Поликарп. Поликарп родился в 70-м году нашей эры и с детства уверовал в Христа. Он обучался у самого апостола Иоанна и других людей, которые напрямую были связаны с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса,
Апостол Иоанн назначил его епископом Смирским, кем он верно и служил многие годы. Во времена правления римского императора Марка Аврелия христиан стали гнать еще сильнее. В 156 году нашей эры Поликарпа арестовали римские солдаты и привели его к местному проконсулу здесь, в Смирне. Его пытались заставить произнести слова «Император – Господь» и воскурить благовоние статуи императора, обещая, что эта простая формальность избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. Затем, как сказано в послании Смирнской церкви к другим церквам, Поликарпа привели к месту казни. И с небес раздался голос, который слышали все.

все верующие. Этот голос сказал: «Мужайся, Поликарп, и подвизайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз было предложено отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: «86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить царя, спавшего меня?» Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил, чтобы его привязали веревкой, а не прибивали к столбу. Когда Поликарп совершил свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа изумилась, увидев, что языки пламени не касались тела Поликарпа, словно его защищала невидимая стена. Тогда палачам было приказано пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. И когда они сделали это, то, как сказано в послании, кровь, вытекшая из ран Поликарпа, погасила пламя, и один из наиболее почитаемых отцов ранней христианской церкви умер. Его жизнь и смерть стали живым доказательством веры, пребывающей уже 2000 лет. Смерть Поликарпа разожгла встречный огонь. Его вера и свидетельство вдохновили и придали смелости тысячам верующим после него. Он стал живым примером того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Записи о подвиге Поликарпа могут поднять определенные вопросы, ведь в те времена не было записывающих электронных устройств. Так откуда же мы знаем, какие в точности слова говорили люди? Неплохой вопрос. Вы удивитесь, когда узнаете, что стенография была изобретена задолго до газет. Один римский раб разработал технику стенографии, в которой использовали знаки и аббревиатуры для скоростной дословной записи речи. На латыни это называется «вербатим», что означает «слово в слово». Этого римского раба звали Тирон. Он был рабом Цицерона, которого считают величайшим оратором за всю историю Римской империи. Так что для этого человека слова были очень важны. Техника, подобная стенографии, делает вполне возможным, что можно услышать и в точности записать такие события, как подвиг Поликарпа. Некоторые историки утверждают, что именно Тирон начал использовать символ, который мы сегодня называем собака. Вряд ли он тогда знал, что этот символ станет самым часто используемым в истории. Он — часть каждого электронного адреса в мире. В Турции можно много всего посмотреть, и мы только начали. Я решил покинуть Измир и отправиться к руинам древнего города под названием Сардис. Направляясь в Сардис, я остановился немного отдохнуть. Вам нужно кое-что знать. Я на грани обсессивно-компульсивного расстройства в отношении мытья рук. Я мою их везде, где только можно. Ладно, вернусь к Доблу. Древний Сардис представляет собой изумительные руины, которые являются живым доказательством той могучей империи, которая много веков контролировала этот город. Самый впечатляющий из них — это развалины храма богини Артемиды, который был построен греками. Это один из семи величайших греческих храмов. Он был в два раза больше афинского Парфенона. Когда после персов сюда пришли греки, они построили то, что вы видите сзади меня. Огромный храмовый комплекс богини Артемиды. Римляне, пришедшие сюда после греков, называли Артемиду Диана. Здесь они продолжали делать то, что делали и везде. Они начали все обновлять. Они построили огромный банно-спортивный комплекс. Похоже, мне сейчас нужно и то, и другое. Сардис перешел под контроль римлян в 133 году до нашей эры. При императоре Августе, благодаря царившему тогда миру, в этом городе, как и во всем регионе, было довольно спокойно. Благодаря этому жители древнего Сардиса смогли отстроить великолепный город, а мы сегодня можем любоваться его большими руинами. Большим проектом римлян стало строительство банно-спортивного комплекса, который расположен неподалеку от центра Сардиса.
Его руины очень хорошо сохранились и показывают, насколько важным для древних римлян были роскошь и хороший отдых. Я хожу по территории, которую называли зоной прохлады. И если бы я оказался здесь в 200 году нашей эры, то стоял бы сейчас по пояс в воде. Именно сюда приходили освежиться атлеты после тренировок в спортивной зоне, находящейся неподалеку. Похоже, здесь есть правила, как надо пользоваться этим бассейном. Посмотрим. Запрещаются игры с лошадьми. Греко-римская борьба. Нельзя приходить с открытыми ранами. Следите за вашими детьми. Не нырять. Вход дежурным центурионам запрещен. Я шучу. Я просто не понимаю, что здесь написано. Давайте посмотрим на спортивную зону. Огромная зона для тренировок с прилегающей к ней купальней занимала территорию в 2 гектара. Большую часть этой территории занимало специальное поле для тренировок. Римляне знали, как строить спортивные залы. Я даже чувствую себя здесь мощнее. Сюда приходили римские юноши, тренировались до пота, накачивали мышцы, а потом шли в соседнюю купальню. 71, 72. Эй, а ну-ка верни камеру, спасибо. 73, 74. Независимо от того, кто жил в Сардисе, персы, греки или римляне, жители этого города всегда были окружены роскошью и богатством и были о себе весьма высокого мнения. Но в те времена был человек, который смотрел на все это иначе. Это был апостол Иоанн. Его послание жителям Сардиса можно найти в книге Откровения, и оно отличается от послания верующим Смирны, которое мы читали ранее. В этом послании содержится суровое предупреждение сардийской церкви, которая снаружи казалась духовно живой, но внутри была безжизненно умирающей. Тот факт, что сведения о гонениях сардийских христиан отсутствуют, некоторые исследователи считают, что церковь там пошла на компромисс и приспособилась к местной языческой культуре. Хотя христиане и призваны быть сострадательными и любящими, каким был Иисус, апостол Павел писал, что слово о кресте производит возмущение. Он называет его камнем преткновения и юродством для погибающих. А церковь, которая была в Сардисе, это прекрасный пример равнодушного христианства. Это церковь, которая разбавила свое послание, сделав его бездейственным и бессильным. Послание Иоанна было таково: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни». И покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Хотя большинство сардийских церквей были духовно мертвы, Иоанн признает, что есть некоторые верные христиане, которые не осквернили себя. Иоанн продолжает так: «Они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Верные христиане Сардиса твердо стояли до самого конца, и они облекутся в белые одежды, и их имена сохранятся в книге жизни, и сам Иисус исповедует их имена перед отцом. Это возвращает нас к словам Иисуса, которые приводятся в Евангелии от Матфея. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Матфея 10:32. Именно это и делали верные христиане Сардиса. Они исповедовали. А когда в конце римской эры язычество начало увядать, христиане построили небольшую церковь в юго-восточной части храмового комплекса Артемиды. Храм был освящен, то есть очищен, и служил входом в христианскую церковь. Именно Иисус оказал большее воздействие на Сардис, постепенно вытесняя отсюда язычество, которое здесь процветало, не применив никакого насилия.
Но через несколько веков в Сардисе начался экономический спад, а в 8 веке этот город пережил несколько землетрясений.

землетрясений и подвергся нападению арабов. В 1315 году город отошел туркам, и с тех пор так и принадлежит Турции. История этого города как неизгладимый след, оставленный небольшой церковью, которая, несмотря на трудности, оставалась верной Христу, обращается к нам и сегодня. Эта история говорит, что истинная власть приходит, когда мы твердо держимся своих убеждений и не идем на компромисс с окружающим нас миром, как бы привлекательно он ни выглядел. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: наконец-то наступила тишина. Всю ночь братья-пеликаны Джейкоб и Джек спорили о том, как лучше ловить рыбу для свадебного банкета наших друзей, зябликов Фионы и Фредди. Свадьба состоится после обеда, но до сих пор мы видели больше руганий, чем рыбы.
1: Я не буду ловить рыбу, пока ты не признаешь, что я лучший рыбак, чем ты. Ха. Я им был с тех пор, как мы были пеликанышами.
2: Кто сказал?
1: Кто? Все подряд.
2: Я уверен, так думают только рыбы, потому что ты ни одной не поймал.
3: Я лучший!
4: Нет, я!
3: Ну, держись! Испытаю я тебя!
4: Чтоб ты не сказал, сделал это я давным-давно!
3: Эй, с дороги уйди! Вот тебе мой совет!
4: Мне не нужен совет, вот тебе мой ответ!
3: Ты можешь думать, что лучший, но главный брат я!
4: Нет, я лучше тебя!
3: Посиди здесь немножко, я покажу тебе класс! Оу, я увижу рыбку из облаков!
4: Что за диво? Вижу я лучше орлов!
3: Трудно быть скромным, когда лучший во всем! Не переживай, ты все сможешь потом!

0: Кажется, я всю ночь так и не сомкнул глаз.
1: Ох, прости, но я тебя не слышу. Я заткнула уши крыльями.
0: Давай, Том, пора просыпаться.
2: Что? Мне приснился такой странный сон. Все шумели, кричали, весь мир перевернулся. Минутку, мир действительно перевернулся.
0: Держись, Том.
2: Рокки, солнце садится. Сейчас вода из озера польется на небо. Как же зяблики смогут пожениться вверх ногами?
0: Погоди-ка.
2: О, хорошо, так гораздо лучше. Мы не опоздали на свадьбу?
0: Нет, мы пойдем, как только прилетит Ясада.
3: Тихо. И впрямь тихо. Что случилось? Неужели те пузыканы и правда что-то поймали?
0: Как знать.
4: Доброе утро, друзья мои.
3: О, доброе утро сегодня не вяжутся в одном предложении.
4: Почему? Это же радостный день.
3: Может, да, а может и нет.
0: Братья-пеликаны всю ночь мешали нам спать. Но улова как не было, так и нет.
4: О,
3: если бы они ловили рыбу так, как и спорят.
1: Ясада, что ты посоветуешь? Свадьба будет сорвана, если Джек и Джейкоб не принесут рыбу, за которую они отвечают.
4: Что ж, все зависит от них самих. Они должны понять, что их поведение создает проблемы для других.
5: Но ты неудачник.
6: Что-то не видно, чтоб в твоем мешке была кефаль.
4: Ребята, вы хоть что-нибудь поймали?
5: Джек не умеет ловить рыбу.
6: Я? Да я поймал рыбы столько, сколько и ты. Ноль.
4: Хм. Лучше вам остаться одним и решить это. Иначе вам придется отвечать перед высшей силой. Перед голодными гостями на свадьбе, если вы не поняли, о ком я.

0: Помогите здесь, чем можете. А я вскоре вернусь.
1: Джейкоб и Еса, да?
2: Они занимаются своими делами.
1: Отлично. Тогда вот что. У меня и

0: задание для каждого из вас. Мэгги, помоги, пожалуйста, Фионе с укладкой перышек. Рокки, побудь рядом с Фредди. Он сегодня так волнуется. Том, тебя я попрошу украсить дерево цветочной гирляндой. И Барри, не мог бы ты присмотреть за цаплями? Они готовят еду и напитки. Проследи, чтобы всего хватило. А я проверю, как там хор. Не уверена, что соловьи уже прилетели. Они ведь так поздно просыпаются.
1: Мэгги, мы должны ей сказать, что у нас нет основного блюда.
2: Имей веру, Барри.

0: понимаешь, что мы не поймали ни одной рыбы, потому что начали спорить?
1: И теперь мы подведем всех на свадьбе.
0: Будь здоров. А Фиона и Фредди доверились нам.
2: Не кажется ли вам, что могло быть иначе, если бы вы ловили рыбу вместе?
1: Нет.
0: Рыбы нет в этом озере.
2: Почему бы вам не попробовать вон там, у высоких камышей? Но в этот раз ловите вместе.
1: Ну ладно, последний раз. Полетели, брат.
0: Только ради тебя.
1: За всю ночь я не поймал там ничего, кроме простуды. Вообще!

0: Как дела, Барри?
1: Закончились орехи и семена, червяков тоже нет. Напитки почти все выпили. Те птицы хлещут нектар, как воду. И где основное блюдо? Рыба. Нам нужна рыба, иначе свадьба сорвется.
2: «153 рыбки!»
0: Наш самый крупный улов.
1: Ага, вот вы, ребята, рыбы всех форм и размеров. Я знал, что они не подкачают.
3: О, Барри, я как раз хотела спросить о рыбе, но вижу, Джек и Джейкоб выполнили свою работу отлично.
1: У нас все получилось.
3: У нас почти не осталось нектара. О нет, это же катастрофа!
4: Не волнуйся, Мона. Я уверен, что все образуется.
3: О, спасибо, Есадо!
4: Я этим займусь.

0: Это невероятно. Вода превратилась в нектар. Это чудо.
1: Пожелание счастливой паре. Фиона и Фредди, пусть ваша любовь будет бесконечной. Поддерживайте друг друга и для достижения общей цели действуйте всегда вместе.

0: А теперь присоединимся к Моне и всей нашей птичьей семье. Все на пир! Подлетайте, подлетайте!
1: Когда мы действуем сообща, совершаются чудеса, понимаете? А когда рядом и Есада, происходят захватывающие приключения.
2: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Александр Павлик, Юрий Коваленко и Яна Перетятько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
6: Что, тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом,
0: радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет. Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки,
0: вздыхал кактус. Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл?»

0: ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?
1: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
2: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
0: «Потому что... у меня ничего такого красивого, как у вас, нет».
3: «Ну, задумалась ромашка,
2: я тоже ничего такого на тебе не вижу. Но вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
3: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное?
1: Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды, рано утром, его разбудил чей-то крик.
2: «Ой, какая красота!
0: Смотрите, смотрите!»
2: «Что это такое красивое?
3: Я такой
2: как
3: красоты
2: возможно?
3: Еще никогда
2: вот
3: не видел.
2: Красота.
0: Может, это сон? Может, я сплю? Ущипните меня! Ай, больно! Да не щипайся!»
1: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
0: «А что случилось?»
3: спросил кактус.
2: «Да ты же зацвел!» крикнула ромашка.
0: «Как? Что? Я? Вы обо мне?»
1: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
2: «Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?»
3: «Кто бы мог подумать? Это невероятно!»
2: «Ой, какая красота!»
1: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив, он дождался. Садовник был прав, в нем есть потенциал, в нем есть талант.
4: «Я не просто колючка, во мне действительно есть талант. Я зацвел! Я зацвел, зацвел! Ура! Ура! Я зацвел! Я зацвел! Ух ты! Здорово! Как классно!»
1: Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

кто-то скажет, Хэллоуин – просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это

время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны. А тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе» – притчи 3 глава. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло», – сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношения богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» – Псалом 113. То есть мертвые спят, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Екклесиаст 9 глава. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу» – первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые викане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, — предупреждает Господь, — и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них». Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонарь из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающим его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу.
Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования, окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников, или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет, и его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит, те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи, и нам не нужно нести больше никакого наказания за то, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого очистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» — Евреям 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники. Например, протоиерей Всеволод Чаплин. Ритуалы, связанные с этим днем, Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь. Протоиерей Федор Бородин. «Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир
частью нечеловеческого быта хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека Потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека. Один год, а другой эмо. Дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку, происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней программы – «Выхода нет». Можно произносить по-разному эту тему, да? «Выхода нет». «Выхода нет» и еще по-разному, в разных вариациях. То есть наша сегодняшняя задача с вами попытаться понять, бывают ли безвыходные ситуации, или прав был Мюнхгаузен, что нет безвыходных ситуаций в жизни. Но для начала я расскажу вам две истории. И я попрошу вас вначале, я начну эти истории и попрошу вас представить, сейчас перенестись вот в место действий этих историй и попытаться представить себе, что вы встретились лицом к лицу с людьми, которые в них задействованы. Какие вы дадите им советы? Что вы им скажете? Как они могут исправить создавшуюся ситуацию? Первая история. Индийский крестьянин Дашратх Манджхи. Он принадлежал к низшей касте в Индии. Знаете, как она называется, да? Неприкасаемые. К ним никто вообще не прикасается. Так вот, он принадлежал к этой низшей касте. Жили они в деревне, жили, естественно, очень бедно. И их деревушка, бедная деревушка, в ней не было, естественно, даже больницы, там не жил даже фельдшер. Ну, доктор – это представитель высшей касты,

0: с ними там не живет. И вот путь к цивилизации, если так можно сказать, он пролегал через горный хребет, через горный перевал. Его супруга почувствовала себя плохо, и она пошла в больницу. И когда она карабкалась по этому горному перевалу, это была единственная дорога в город, где была и больница, и был магазин, были там социальные какие-то службы. Она сорвалась и разбилась насмерть. Теперь я хочу, чтобы вы перенеслись туда, в Индию, в середину прошлого века, встретились лицом к лицу с этим дедушкой, сказали ему, как он может исправить создавшуюся ситуацию. Может ли он что-то вообще в этой ситуации сделать? Что бы вы ему посоветовали? Может быть, вы его просто утешали?
1: Я бы точно его только утешала, наверное. У меня создалось впечатление, что вот уже случилось, и уже ничего не исправить.
0: В этой ситуации ничего исправить нельзя, как вы считаете?
1: Ну, смерть человека как бы не изменить. То есть он умер, и воскресить ее нельзя. И травма потери близкого у него все равно будет. Да. Его надо утешить. Вот
0: но
1: единственный
0: вся ли это
1: выход.
0: Ситуация? Полная ли эта картина? Но это я вам попросту так помогаю, так скажем.
2: Но если утешив дедушку, показать ему, что вот то, что случилось с его женой, это может произойти с каждым жителем деревни. И может быть он может как-то что-то изменить, может быть собрать жителей там. Послать кого-то учиться на врача, чтобы у них в поселке был врач, либо придумать что-то, вот сделать с этим
0: канатную дорогу.
2: Ну, возможно, может быть, что-то еще.
0: Да, то есть, вот какой-то выход, да, то есть как бы... Но мы, конечно, понимаем, что это всего лишь дискуссия, да, это упражнение. Но давайте отнесемся к нему серьезно. Потом вы услышите, что предпринял этот дедушка.
3: Можно вопрос? Да. Что ему... Вот вы нам предлагаете сделать что-то с ним, с смертью его женой, что ему делать? Или делать вообще ситуацию всей сложившейся?
0: Вообще ситуации,
3: потому
0: конечно.
3: Что, потому сказали что... нам, вот жена погибла, мужчина, да?
0: Но я вам описал всю ситуацию.
3: И что нам предложить ему сделать? Вот, ну, Юля начала говорить, понятно, уже тут масштаб пошел побольше такой. То есть что ему делать не только с смертью супруги, а со всей ситуацией, чтобы перестали быть такие смерти, опасности, перевалов через горы и так далее.
0: Ну, так сказать, мы с вами, ну, можно сказать, нашли выход в том смысле, что мы не заперлись в этом горе, которое произошло, потому что очень часто люди, переживающие что-то плохое в своей жизни, настолько их взгляд... сужается именно на своей проблеме, даже если это великое горе, такое как потеря жены, но сужать весь свой взгляд, свое представление о реальности только на этой потере – это ошибка. Как бы это ни тяжело было осознавать, но сужать свой взгляд на мир только до размеров своей проблемы – это ошибка. И очень хорошо, что мы с вами сразу же, так сказать, вышли за рамки его горя, его беды. Хотя, конечно, в первую очередь, как сказала Юля, человека надо утешить, и стоит его утешить. Но и вы правильно сделали, что вы попытались бы как-то посмотреть более широко на эту проблему. А может быть, что-то и в этой ситуации можно изменить? Хотя погиб человек. И с погибшим человеком ничего ты уже не сделаешь. Это уже необратимая потеря. Но в целом ситуация шире. В целом ситуация больше. И когда ты посмотришь на ситуацию вот так вот более широко, может быть, ты увидишь, что есть какой-то путь вперед, путь дальше. Хорошо, вторая история. 34-летней жительнице Пенсильвании Лейган Маркис врачи еще до срока беременности, на сроке беременности 12 недель, рекомендовали сделать аборт. Что было выявлено у ее плода? Сердце малыша было расположено снаружи грудной клетки. Правая половина сердца была не развита. Вот все. Перенеситесь теперь туда, вот к этой женщине. И скажите что-нибудь ей. Что вы ей посоветуете, как можно исправить эту ситуацию. И только чисто по-христиански, положись на Бога, а вот по-человечески, вот что бы вы ей сказали?
1: Обратиться в другую клинику.
0: Обратиться в другую клинику.

0: Ну, я думаю, что... Ну, Юля, да?
1: Ну, мне вот кажется, что человек прежде всего должен пережить эту беременность до конца. Потому что бывает такое, что врачи могут ошибаться впоследствии. Даже не один случай такой был, да, когда... И если сделать аборт на 12-й неделе, это очень опасно, в принципе, даже для женщины.
0: Да,
1: то есть она рискует своей жизнью. А доносить ребенка, если там нет таких вот противопоказаний при донашивании, да, то есть, в принципе, можно было доносить. Может быть, ребенок, родившись, сделали бы какую-то операцию или еще что-то, могли спасти ребенка потом. Я вот так представляю.
0: А вы представляете себе, что такое сердце снаружи? Вы представляете,
1: что
0: ребенок
1: страшно,
0: до двух, как не до двух, лет, наверное, до пяти или до шести, этому ребенку не смогут ничего изменить. Этот ребенок не выживет, если ему в годовалом возрасте, в возрасте двух или трех лет, из него выкачают всю кровь, остановят сердце, потому что это все сопряжено вместе. Он просто не выживет. То есть 6 лет или там сколько лет, вот, к сожалению, я вот не узнал, но до определенного возраста такую операцию не делают, это я знаю точно. То есть до какого-то возраста, это на протяжении нескольких лет, нужно будет всю ночь следить, чтобы этот ребенок не перевернулся на животик, потому что тогда он сразу умрет, он ляжет на свое сердце. Нужно будет следить за каждым его шагом, чтобы он не упал, чтобы он не стукнулся о косяк, чтобы он... Вообще это реально, вот он ползет на карачках по полу, и ручки расползлись, лег на живот и умер. Вот представьте себе вот эту жизнь и скажите, что вы посоветуете. Ты взял микрофон, я тут описал, и ты подумал, нет, я лучше помолчу.
2: Нет, я просто, да, я просто подумал, что какие ситуации у меня были в жизни безвыходные, это просто мелочь по сравнению с тем, что вот у этой девушки.
0: Ну, ты попозже расскажешь нам. Юля, ты
2: что-то
1: хотела? Я сразу почему-то, как какой-то инженер-технолог, начала разрабатывать сразу конструкцию, охраняющую сердце ребенка. Да,
0: какой-то корсет, да,
2: сразу придумал
1: уже. Какую-то штуку придумать такую, чтобы ребенок не мог повредить себе сердце.
0: То есть что-то как-то бороться за жизнь.
1: Да, бороться за жизнь надо ребенка. Вот я бы что-то придумала, наверное. Ну, или, по крайней мере, бы.
0: А вот есть кто-то, кто сказал бы: вот, ну, делай аборт. Вот честно, вот только. Ну, без там. Нет, то есть как бы бороться за жизнь ребенка, попытаться как-то найти какой-то выход, можно даже в этой ситуации, вы считаете. Ну вот теперь концовка обеих историй. Так вот, когда вернемся к этому дедушке из Индии, вот когда его жена упала, она там погибла, разбилась насмерть, крестьянин взял лопату, взял молоток, зубило, и пошел срывать гору. И это не холмик, это не курган, это скала каменная. Я в интернете видел фотографии этой скалы. Это реально каменная скала, упав с которой можно разбиться. Он пошел срывать, чтобы сделать дорогу сквозь скалу. Он прошел делать эту дорогу. Каждый день своей жизни он ходил и долбил эту скалу. У него ушло, значит, с 60-го по 82-й год, у него ушло 22 года на это. Ему никто не помогал. Помните, он был из касты неприкасаемых. С ним никто это дело не ходил делать. Он ходил его делать сам. 22 года. Он сделал дорогу, он срыл гору. Это человек... Скромный, слабенький дедушка, лишившийся своей жены, не ударившись в горе, не сконцентрировавшись полностью на своем вот этом вот горе, срыл гору. Срыл гору. И там сегодня дорога, по которой и сегодня дорога из его деревни в город занимает всего около часа или полутора. В то время как через скалу она могла занимать до полусуток и даже до целого дня. Вот он сделал это дело. Конечно, когда его хоронили, он умер, его назвали героем, его провожали тысячи людей в последний путь. Но 22 года он делал это сам. Попробуйте, сейчас, может быть, это будет непросто, Попробуйте дать характеристику поступку этого человека. Как бы вы охарактеризовали поступок этого человека?
1: Я просто вдруг представила себя вот в месте, вот в этом месте, в деревне. Да. И вот там у какого-то моего соседа такое горе случилось, он пошел долбить гору.
0: Я бы
1: думала, бедный сумасшедший дедушка, как он там, наверное, страдает.
0: Я уверен, что люди... Вы представьте себе тяжесть ситуации этого дедушки. Он потерял жену. Но он обдумал все, и он пришел к выводу, что единственный выход для меня сейчас, это не, вот, один выход — это как бы замкнуться и горевать, переживать все это внутри себя, но есть другой выход — это взять зубило, взять молоток и пойти долбить эту гору. И при этом, при всем, ты нашел выход. Но другие считают, что ты сумасшедший, хотя ты реально нашел выход. Вы представляете, что в жизни бывает и так. Ты нашел выход, а люди считают, что ты сумасшедший, потому что ты нашел выход. Потому что все другие люди в такой ситуации складывают руки и плачут в подушку. А ты выход нашел. И он кажется всем странным. Бывает и так. Но тем не менее, выход есть. Вот что вы еще могли бы сказать по поводу?
2: Не знаю, я вот, конечно, считаю, это очень самоотверженный такой поступок этого человека, потому что тем самым он... не только для себя нашел выход, как справиться с этими чувствами, да, а он еще тем самым помогает тем другим людям, которые бы еще дальше будут идти, тоже не умереть, не пораниться, не упасть оттуда. То есть, получается, выход проблемы — это как-то переключиться на проблему других людей и помогать еще другим людям тоже не столкнуться с этим.
0: Да, то есть как бы это один из выходов.
2: Выход из своей проблемы. Попробуй найти решение в помощи другим так далее. Людям.
0: Вот тут вот надо вот даже вот, знаете, как-то вот сделать акцент. Мария, сейчас вы тоже скажете, выскажитесь, я знаю, что вы хотите сказать, но я хочу сделать акцент. Очень важный акцент, потому что это важная мысль была высказана сейчас. Если тебе кажется, что у тебя нет выхода, попробуй помочь найти выход кому-то другому. Понимаете, как получается? Вот ты стоишь перед своей дверью, долбишься в нее, вот нет выхода, тут глухая стена. А рядом стоит человек, который думает, что у него нет выхода, но ты видишь, что перед ним дверь. И у тебя нет выхода, перед тобой глухая стена, так может быть, вам вдвоем пройти в эту дверь? То есть попробуй найти выход вместе с другим человеком в его проблемы. Может быть, это окажется и твоим выходом. Может быть, это выход и для тебя. Потому что действительно, знаете, как пастор, как человек верующий, я хочу сказать очень серьезно, Бог иногда с нас ставит перед глухой стеной, позволяет нам в нее долбиться. Позволяет нам о нее ранить свои руки, ранить свое сердце и томиться иногда в безвыходности. Знаете почему? Для того, чтобы когда Он откроет для нас выход, когда мы его все-таки найдем, чтобы мы могли вернуться к другим людям, которые стоят перед точно такой же стеной, и помочь им. Это очень серьезная такая мотивация, которая, может быть, я надеюсь, поможет кому-то, если он чувствует, что его ситуация, его жизнь безвыходна. Не опусти руки. Попробуй все-таки найти выход, и в будущем ты еще будешь помогать другим, которые переживать будут что-то подобное тому, что переживаешь сейчас ты. Мария.
3: Я хотела просто дополнить, что просто он герой.
0: Он герой.
3: Да.
0: Он герой.
3: Ну и достоин уважения, примера, подражания. Да. Я думаю, что так и есть в их деревне теперь.
0: И я думаю, что... Ну вот, например, что меня еще поразило в этой истории, что для человека, который себя чему-то посвятил, вот он нашел, он, может быть, он, я думаю, что этот человек, когда была его жена, он очень любил свою жену и был ей посвящен. И когда у него вот это вот забрали, он вот это вот сердечное свое посвящение перенес на что-то, что тоже было связано с памятью его жены, что-то, что было связано с ее судьбой, с ее историей. И он прав оказался. И вот это вот, это всю свою любовь и все свое посвящение, которое было вот к жене, когда он ее потерял, он перенес на то, чтобы целенаправленно срыть эту гору и предотвратить другие подобные случаи. Мы так тоже можем поступать. Мы так тоже можем поступать. Человек, у которого

там, ребенок или подросток, которого умерла, допустим, мать или отец от тяжелой болезни, он может стать лучшим врачом в мире, который будет спасать тысячи таких.

0: на этом выход есть всегда. Даже когда кажется, что наша потеря уже необратима. А вот конец истории вот этой женщины Лейган Маркес. Малыш появился на свет при помощи кесарево сечения. Роды обслуживала бригада из 30 медиков. Каков был прогноз врачей? Ребенок должен был умереть от инфекции в сердце, прикрытом только тонкой мембраной, либо от недостатка снабжения кровью его организма из-за неразвитой другой половины его сердца. В первые два года этот малыш перенес 12 операций. Видите, я, кажется, был неправ. Сделаются эти операции и на ранних сроках. Его сердце было убрано внутрь грудной клетки, а здоровая половина начала развиваться. Вместо того, чтобы прислушаться к тому, что обычно в таких случаях говорят врачи, этот человек тоже пошел на риск. И я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы ищем выход из сложившейся ситуации, даже из ситуации, которая нам кажется безвыходной, нам иногда для того, чтобы найти этот выход, нужно идти на какой-то, быть может, риск. И мне кажется, многие люди оказываются в так называемых безвыходных ситуациях, потому что боятся чем-то еще дополнительно рискнуть. Их настолько обескураживает потери, их настолько обескураживает обстоятельства, в которых они оказываются, что они боятся еще чем-то рискнуть. Хотя, быть может, это стало бы для них выходом. Ну и вот, наконец, вот у нас есть еще 8 минут времени, я бы хотел спросить, а может ли кто-то рассказать о его безвыходных ситуациях? Но о том, конечно же, как он нашел выход.
1: А можно не свой пример?
0: Да.
1: Но даже это из книжки Бена Карсона. Он делал операцию двум женщинам, девушкам. Им 29 лет было. Ну, сиамские близнецы, то есть не сросшиеся черепом, да. И тут уже девушки шли на риск. Все нейрохирурги, к которым они обращались, они отказывались от этих операций. И даже Бен Карсон, такой хирург, отказался их оперировать, только как ассистент участвовал в этой операции. Но операция длилась 50 с чем-то часов, и в конечном итоге девушки умерли, потому что сосуд, который мешал им до конца разделить, как-то там, по-моему, кровь стала выходить через другое место, и из-за этого, я к чему хочу сказать, что порой мы боимся рисковать в нашей жизни какими-то мелкими вещами, которые не могут нам принести смерть, такое страдание, да, не может как-то повлиять это на наших родных, близких. И вот эти девушки, которые рискнули на такое дело, пожертвовав своей жизнью. И причем они не хотели, а самое главное было их условие, что если они не будут разделены, они не хотели просыпаться неразделенными. То есть либо мы умираем, либо мы просыпаемся уже отдельно друг от друга.
0: Вы считаете, что они нашли выход для себя в этом?
1: Я думаю, да, потому что они дальнейшей жизни не представляли совместной уже сиамские близнецы.
0: Какой интересной грани мы с вами пришли. Я, честно говоря, как готовился, я даже не думал, что к этой грани мы придем. У нас есть отдельная программа, которая именно касается вопроса риска. То есть она называется «Риск – это дело благородное или нет?». Может быть, в этой программе, об этой программе отдельный разговор, ее тоже можно посмотреть, это уже очень интересная программа, но мы сейчас к интересной грани тоже подошли, вопроса о поиске выхода, что поиск выхода очень часто сопряжен с тем, что нам приходится чем-то рискнуть. Но если другого выхода нет, то в данном случае риск – это дело благородное или стоящее, на которое стоит пойти. Ты что-то хотел рассказать?
2: Я сейчас пытался вспоминать, если были ли такие истории в моей жизни, но было таких много, которые я до конца не помню. Но я помню, что обычно в таких ситуациях мне помогал Бог. Я просто не знаю, что делать, я просто молился.

0: сбился. Было однажды, что мы ехали с братом на родину, в Молдавию, в поезде. И это был первый год, были тогда еще неопытные, как переезжать через границу. И мы не взяли иммиграционные карты с собой, оставили просто здесь. Мы решили, это не нужен документ, листочки, думаю, что я еще выбросил так благополучно их в мусорку. Вот. И когда мы на границе уже едем, такие радостные, веселые, с нами друзья. Вот, ну, таможенный контроль, то есть заходит, все, говорят, ну, пожалуйста, паспорта мы даем благополучно, говорят, ну, а где миграционные карты? А, ну, об этом, то, что нужны миграционные карты, мы же уже знали заранее, и знали уже, что все, сейчас вот, ну, говорят, там, друзья с нами, а где ваши карты? Это самый главный документ, который нужен при переезде. Вот это да. И мы не знаем, что делать, вообще не знаем, что делать. По идее, можно было бы как-то, ну, купить эти карты там заранее, там, миграционные службы, заплатить за них, но мы уже все здесь, сейчас уже дойдет таможенный контроль, денег у нас нет, чтобы им предлагать, да и это опасно, в принципе, сейчас. Вот. Не знаем вообще, что делать. Просто молимся, просто вот не знаем, что будет, как. Они пришли.
1: Ситуация безвыходная, реально. Вообще я знаю, что это такое.
0: Вот,
1: это...
0: Да, то есть они приходят, и ты знаешь, что сейчас тебя попросят. Мы даем паспорта, говорит, а где карты? Мы говорим, ну, нету, мы, говорит, это, ну, как бы не знали, оставили там. Ну, говорит, ну, ищите, может, найдете. Мы не понимаем, чего, что такое. Ну, они там прошли, там рядом еще проверяют. Мы смотрим, не знаем, что, в общем. Они говорят, ну, что не нашли? Мы говорим, нет, не нашли. Денег нет, не знаю, что как бы приложить. Может быть, они хотели денег, я не знаю. Ну, конечно, это... И все, говорит, ну, хорошо. И они, мы слышим, они уже вызывают это миграционное все, другое уже, те, которые, ну, относятся за депорт. Говорит, все вызвали. Потом они отошли, мы говорим, ну, может быть, друзья, говорят, давайте мы приложим денег, что делать, не знаем. То есть сейчас придут, все, вас депортируют, больше не вернетесь сюда учиться в России. Им, ну ладно, как бы они подошли уже, и мы уже им предлагаем. Мы говорим, может быть, это как-то можно по-другому решить ситуацию. Он говорит, ребят, поздно уже, мы уже вызвали тех людей, если вы нам раньше сказали, может быть, как-то решили. Все, это вообще уже край. И мы вообще думаем, все. Они говорят, будете доучиваться у себя на родине. Вот, это такое, как говорится, такое...
1: Ирония злая.
0: Да, все, то есть на себя... Поставили крест, и вот приходит время, мы просто ждем, не знаем. Они говорят, ну, поговорите с теми людьми, они тоже люди, может, поймут. Вот. И наступает время, подходит там еще какой-то вагоне, там движение, все. То есть подходят эти люди, пойдемте. Мы пошли эти же, то есть пограничный контроль. Женщины, мы с ними прошли туда, в это, отдельную камеру. Не камеру, комната, это как
1: была
0: называется?
1: Отдельная камера. Ну и что?
0: Комнату, как он называется, проводнику. Вот. И они с нами разговаривают, он говорит, ну что у вас показывать, есть студенческие, то есть доказать, что мы студенты, да, мы доказываем, есть студенческие, показываем, вот так и так. Ну, говорит, ладно, у вас, вам повезло, говорит, за вас это там другие еще люди были, они их взяли, мы вас просто не, про вас ничего не сказали. То есть получилось, что там появилось в вагоне еще одни люди, у которых тоже проблемы, еще хуже, и их забрали, их вывели, то есть нам ничего не предъявили. То есть они сказали, все, ребят, ладно, больше так не делайте, вот вам студенческий. И мы такие выходим. Просто, ну, вот видишь, Маша говорит, несправедливость.
2: Что, Бог вас любит, этих людей не любит?
0: Нет, ну...
1: Да, мне тоже интересно, такие выводы какие-нибудь.
0: Я не знаю, может быть, эти люди были ангелы, кто знает, на которых просто вышли там, растворились. Так что я считаю, что это в этой ситуации для нас выход нашел Бог. Я просто не знал, что делать. Мы просто не знали, когда мы даже уже деньги предложили. Но мы не опытные были в этой ситуации. Первый год ездили.
1: Будем надеяться, что у тех людей тоже проблем серьезных не возникло.
0: Да, будем надеяться, конечно. Вот, но я не говорю, что их за место нас. Их тоже как бы, ну, у них были проблемы. Их тоже вызвали на разговор. Но просто нас не... Ну, а эти люди про нас ничего не сказали. Вот и все.
1: Понятно. Очень интересно, а я вот только...
0: Это просто чудо, я считаю.
1: Да, я вот знаю одного брата во Христе, это мой брат во Христе, который из-за границы в Молдову перегонял автомобили. И однажды его остановили ночью, когда он ехал в автомобиле, его остановили на контрольно-пропускном пункте милицейском. Проверили его документы, вернули документы. Это дело было ночью. Он прямо стоял на КПП полицейском. Он полез в багажник, чтобы... Не в багажник, он полез в бардачок, чтобы положить обратно документы. И когда он обернулся, ему в лицо прыснули газовым баллончиком, кинули его на заднее сиденье автомобиля, какие-то молодые люди, и куда-то повезли. И вслух они стали говорить, что они едут его топить, чтобы забрать. И он рассказывал, я молился в голос. Он стал молиться прямо в голос: «Господи, спаси меня!» Он говорит, на этих молодых людей нашло какое-то затмение. Они меня высадили на обочине и уехали. Я побежал через поле и услышал, как этот автомобиль вернулся. Эти люди вышли из автомобиля, они начали ругаться, кричать, материться друг на друга, потому что поняли, что сделали что-то не то, но он был спасен. И вывод я хочу сделать такой. Выход, когда мы ищем, если мы его ищем с Богом и при Божьей помощи, Господь всегда поддержит того, кто ищет в безвыходной ситуации какое-то решение.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Дрю Эндерсон считал, что в жизни ему нужно две вещи – воздух и кокаин. Дрю считал, что наркотики делают его неуязвимым. Но в ту ночь, когда в его дом вломились грабители, все его мечты разрушились.
1: Однажды рано утром, сквозь сон, я услышал какой-то шум в гостиной. Я встал, вышел и увидел в моей гостиной человека. Я решил повалить его. Мне удалось сделать это. Но я не заметил еще двоих. У одного был пистолет. Помню, как я смотрел в наставленное на меня дуло. Последнее, что я услышал, выстрел. Дрю Эндерсон шел по пути разрушения задолго до того, как ему выстрелили в лицо во время случайного ограбления дома. Его усыновила семья военных в Корее, когда он был еще ребенком. Они часто переезжали, и Дрю жаждал обрести чувство определенности. От меня отказались после родов. Мне было трудно понять, кто я и куда иду. И поэтому я просто существовал, пока не нужно было переезжать в другое место. Когда ему исполнилось 14, его родители вышли на пенсию. В поисках друзей Дрю быстро связался с плохой компанией. Я хотел быть частью чего-то. Я начал искать общение и оказался среди людей, которые были готовы воспользоваться моей эмоциональной ситуацией и моей уязвимостью. Я отчаянно искал того, кто готов был принять меня. И я быстро превратился из невинного тихони в агрессивного и буйного парня. Я курил травку, пил, совершал небольшие преступления вроде краж и взломов. Все это развивалось очень быстро, и меня наконец-то приняли. Я считал, что стал частью чего-то важного. Дрю оставил дом в 17 и был готов исследовать свою новую идентичность. Кокаин стал для него нормой. Я целыми днями был под кайфом. Чтобы заработать больше денег, я продавал наркотики и грабил людей. Ворота преступной деятельности распахнулись передо мной. Кокаин давал Дрю чувство неуязвимости. Люди уважали меня. И не относились ко мне серьезней, когда я был под кайфом. У меня было такое чувство, что после воздуха это была вторая по важности вещь в моей жизни. Я был зависим, но не признавал этого. Я считал, что мне нужно это, чтобы быть таким, каким я хочу быть. В 2012-м Дрю набросился на человека, который забрался в его дом. Пуля пробила ему лицо. Она не прошла через мозг, а лишь зацепила его. Он очнулся через несколько дней в больнице разбитым и беспомощным. Когда я пришел в себя, то не слышал на правое ухо и не мог разговаривать. Первый вопрос, который я написал на листе: «Что случилось?» «Вас выстрелили из 44-го калибра, практически в лоб. Вы не должны были остаться в живых». Первые дни рядом со мной сидела медсестра и вслух читала Библию. Она молилась. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но я не мог сказать ей об этом, потому что мой рот не открывался. Медсестра продолжала проповедовать Дрю и на протяжении следующих 3 месяцев читала ему Библию. Она постоянно приходила ко мне и говорила: «Я видела твое дело. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что с тобой случилось. Ты не должен был остаться в живых, но ты жив. У Бога есть для тебя план. Он хочет что-то сделать в твоей жизни». Со временем я просто принял это. И когда меня собирались выписать из больницы, она сказала мне: «Пообещай мне, что найдешь церковь». Она заслужила мое доверие, уважение своим постоянством, и я сказал ей, что сделаю это. На следующий день Дрю пришел в церковь. Он сразу же почувствовал то, чего желал всю свою жизнь. Я зашел в ту церковь, и у меня появились слезы. Я не понимал, почему. В тот момент пастор призвал выйти вперед. Это было во время поклонения. Он дал людям возможность покаяться. Я плакал. Я принял Иисуса как Господа и Спасителя и ощутил, как ноша спала с моих плеч. Я не понимал, почему я плачу. Меня окутал мир и спокойствие. Дрю освободился от кокаина. Он обрел нового себя, погрузившись в Библию и в церковную общину. Когда я начал читать Его Слово, то ощутил себя иначе. Во время молитвы я чувствую мир, который так долго искал. Я читал книгу об идентичности человека. Я нашел ее в Господе. Дрю благодарит Бога за то, что сохранил ему жизнь и дал второй шанс обрести смысл и цель на этой земле. Я потерял столько времени. Я потерял время с родителями. Бог восстановил все это. У меня теперь есть прекрасная жена и служение, множество духовных детей, потому что я молодежный пастор. Я благодарен, что Иисус вмешался, явился мне, даже когда я не искал Его.
0: Он идет за нами. Он идет за нами, потому что любит нас. Он видит нас в растерянности, когда мы пытаемся понять, кто мы. Каждый проходит через это в какой-то момент жизни. Важно не только, как жить, но и кто я, почему я здесь. Перед многими возникает этот вопрос. Кому-то нужно больше времени, чтобы получить ответ, а некоторые так и не получают его. Мне нравится, что верная медсестра читала Слово Божье Дрю, и он начал узнавать, кто он. Бог не держит это в секрете от нас. Он хочет, чтобы мы знали Его. Это мы стыдимся прийти к Нему, к Его Слову, к посланию Его любви, потому что мы хотим делать все по-своему. Мы думаем, что у нас есть ответы. Мы думаем, что разобрались, как найти свое место, как быть особенными, как сделать так, чтобы наша жизнь что-то значила. Каждый из нас ищет смысл жизни. Почему мы здесь? Пока вы не встретитесь с тем, кто создал вас, с намерением и целью, вам будет трудно получить ответ на этот вопрос. Вы — творение Бога живого. Библия говорит, что Он видел вас. Это те части информации, которые позволяют нам составить общую картину. Он видел вас, когда вы еще формировались в утробе матери. Он знал вас до этого. Он спланировал ваши дни. А затем говорится, что Бог так сильно полюбил вас, что пришел сам, чтобы пострадать, и чтобы вам не пришлось делать этого. Он умер, чтобы вам не пришлось. Он заплатил цену, чтобы вы обрели вечность с Ним, с тем, кто любит вас больше всех. Если вы ищете смысл жизни, если не понимаете, почему вы здесь, придите к Иисусу. Я понимаю, что это может звучать слишком просто, но это кардинально изменит вашу жизнь. Скажите мне, что вам терять? Когда я приняла решение пойти за Христом, это было просто. Я сказала: «Иисус, если Ты есть, я даю Тебе все, что осталось от моей жизни. А если Тебя нет, то мне не станет хуже, чем было». Вот какой была моя молитва. Но я молилась от всего сердца, и Он знал это. Он пришел, Он ждал, пока я читала Его Слово, возрастала, замечала вещи в своей жизни, которые должна была изменить. Бог ничего не забирал у меня. Он изменил меня, и я сама избавилась от мусора. Он сделает это и для вас. Просто повторите эту молитву. «Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто я и почему Ты создал меня. Я хочу знать, где мое место в этом мире. Я хочу получить прощение, потому что приняла множество глупых решений. Я ранила других и себя саму. Иисус, прости меня. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я провозглашаю сегодня Твое имя. Иисус, будь моим Спасителем и Господом. Покажи мне, как жить. Научи меня Твоим путям. Наполни меня Твоим Духом Святым, чтобы я могла жить для Тебя и с Тобой. Я прошу об этом во имя Твое, Иисус. Аминь.
1: Изабелла и ее сын могли позволить себе один прием пищи в день. Иногда они ничего не ели целый день. Но однажды в их село приехала операция благословения, и теперь эта семья ест трижды в день. Это вы им помогли. Мать-одиночка Изабелла и ее сын Марко живут в Перу. Чтобы содержать себя и сына, Изабелла продает на улицах своего городка кукурузные тамали и перец чили. Пятилетний Марко любит помогать ей.
2: Я помогаю маме готовить тамали из кукурузы.
1: Изабелла работает 7 дней в неделю, но денег не всегда хватает на ведение бизнеса и покупку еды.
0: Обычно моего заработка хватает лишь на один прием пищи в день.
1: Бывали времена, когда Марко целый день был без еды.
0: Я помню, как у нас совсем не было еды. Тогда сосед принес нам покушать. Я решила все отдать сыну и попыталась уложить его пораньше, чтобы он больше ничего не попросил.
1: Однажды к ним в деревню приехала операция благословения и научила Изабеллу выращивать и продавать бройлеров. После обучения сотрудники помогли построить курятник и дали ей 100 цыплят, чтобы начать бизнес.
0: Они не только построили курятник, но и кормушки для зерна и воды, и дали все необходимое для выращивания кур.
2: Теперь мама продает кур и покупает мне еду. Теперь я ем 3 раза в день.
0: Я уже 2 года как выращиваю и продаю кур. С прибыли я развиваю свой бизнес. Я благодарна Богу и людям, которые благословили мою семью.
1: Латрой Диксон понял, что у него неприятности, когда ощутил внезапную острую боль в груди. Ему повезло добраться до больницы, а тот факт, что он вышел из нее, настоящее чудо. Я почувствовал сильную боль. Было чувство, словно мне выстрелили в грудь. Латрой Диксон был на работе, когда у него начало болеть в груди. Дома боль усилилась, и он решил поехать в отделение скорой помощи. Обследование показало, что у него было расслоение аорты, разрыв в главной артерии, которая несет кровь от сердца. Это привело к ужасному внутреннему кровотечению. Латрой медбрат и знал, что это может быть смертельно опасно. Я понял, что у меня серьезная неприятность. Я стал молиться, потому что думал, что умру. Боже, не дай мне так умереть! Латрой сообщил родным о болезни и что на утро запланирована операция. Как только его тетя Шерон услышала об этом, она поехала в больницу. В дороге она молилась.
0: Это было самое страшное, что я видела в жизни. Он всегда был сильным парнем, который молился за всех.
1: Младший брат Латроя, Тремейн, приехал в больницу на следующее утро прямо перед операцией. Я испугался, когда увидел его в кровати со всеми этими проводами, трубками. Это было тяжелое зрелище. Это мой брат, он должен выжить. Он не может умереть, он просто обязан жить. Врачи сказали родным готовиться к худшему. 50% тех, у кого расслоилась аорта, не живут больше 2 дней. И то, что Латрой смог сам добраться до больницы, повергло персонал в шок. У меня были сомнения. Не в том, что может сделать Христос, а в том, что это может быть конец. И я отдал ему все. Хирургам понадобилось 12 часов, чтобы зашить порвавшуюся артерию. Во время процедуры у Латроя случился приступ, что еще больше усложнило ситуацию. Его жизнь все еще была под угрозой, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Они сказали родным, что если Латрой выживет, то навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, а, возможно, и говорить. Они сказали, что когда он проснется, то, возможно, уже не будет прежним Латроем. Это то, чего я боялся больше всего. Потому что мне нужно было, чтобы брат вернулся. Пусть Бог разберется с этим. Я сказал: «Господи, я хочу, чтобы он вернулся прежним».
0: Все зависит от Бога и Его воли. Единственное, что мы можем, не сдаваться, а просить Бога исполнить Его волю.
1: Вскоре родных пустили к больному.
0: Тяжелее всего было видеть его лежащим на спине, почти без дыхания. Это был мой племянник. Я хотела быть там, но не смогла. Мне было очень страшно. Я хотела быть сильной и не показывать страх. Но это было очень трудно. Это было ужасно. Больно даже вспоминать.
1: Через несколько дней стало ясно, что Латрой выживет. Все это время родственники и друзья из церкви собирались в больнице молиться за полное исцеление. Нам оставалось только обращаться к Богу и благодарить Его за избавление, за Его силу. Только это мы и могли делать. Через 8 дней после операции Латроя вывели из комы. У него оказалась парализованной правая часть тела. Латрой, когда пришел в сознание, понял, что что-то не так. Это было страшное чувство. Ты открываешь рот, хочешь что-то сказать, но не можешь. Я спрашивал Бога, что произошло, почему это случилось? Но он ответил, чтобы я доверился ему. Просто доверился. Латрой отправили на реабилитацию, чтобы заново научиться ходить и разговаривать. Люди продолжали молиться.
0: Мы знаем, что молитва меняет все. Мы просто уверены в этом. Мы молились о том, чтобы ему стало лучше. Мы видели небольшой прогресс. Но мы доверяли Богу.
1: Через 3 недели стало очевидным, что Бог ответил на молитвы. Когда брат начал делать привычные вещи, я понял, что с ним все будет в порядке.
0: Я помню, как пришла к нему, и он сказал, что хочет курицы. Он начал говорить о еде, тогда я поняла, что ему стало лучше.
1: Еще через 2 недели реабилитации Латрой вышел из больницы сам.
0: Он выписывается. Посмотрите, он идет передо мной. Это чудесно!
1: К Латрой вернулась полная подвижность. Никаких осложнений не было, и он вернулся на работу. Он и его семья благодарны за заботу и за молитвы, которые сыграли ключевую роль в том, что он выжил и полностью выздоровел. Бог делает удивительные вещи через молитву. Моя история – пример этому.
0: Он настоящее чудо. Я хочу, чтобы люди знали, что для Бога нет ничего слишком сложного. Поверьте.
1: Сила Божья удивительная. Не сомневаюсь, что Бог может сделать все, что угодно. Это то, что Он делает. Это Его работа. Он доступен, если мы обратимся к Нему. Он не обманывает, называя себя помощником в трудное время. Это не ложь. И для вас это также не ложь. Он наш помощник в трудное время. Он следит за тем, чтобы Его слово исполнялось. А для кого оно исполняется? Он ищет доверие, веры. Доверие – это синоним веры. Латрой лежал на постели и не мог говорить. Он был парализован. Безусловно, внутри он спрашивал, почему это случилось? Мы поступаем так же. Мы думаем, может, это какой-то грех, который я совершил? Все эти мысли не дают нам покоя. Справедливо ли это? Все эти вопросы, почему? Бог ответил Латрою. Он сказал, доверься мне. Тетя Латроя сказала, мы доверяем Богу в молитве. Доверие. Доверие – это альтернативный перевод греческого слова «вера». Когда мы говорим о вере, то говорим о чем-то духовном. Но когда вы доверяете Богу, когда вы полагаетесь на Него, это не то, что вы придумали. Благодаря этому вы получаете доступ к чудодейственной силе. Очи Господни осматривают всю землю, чтобы явить Его в силе тем, чьи сердца верны Ему. Это еще один синоним веры. Верны ли вы Богу? Доверяете ли Ему? Полагаетесь ли на Него? Осознаете ли вы, что Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить Его? Говорите ли вы на это «да», «да» и «аминь»? Когда чудесные обетования Божьи текут через вас, то у вас есть доверие и все необходимое для того, чтобы принять реальность того, что Он наш помощник в трудные времена. Мы будем сейчас молиться за вас. Но перед молитвой мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые произошли с людьми вроде вас. То, что Бог сделал для других, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он лишь ищет вашей верности, вашего доверия. Вот что нам прислала Дидре по электронной почте. «Я ощущала боль в левой части челюсти, и там была припухлость, которая не сходила 2,5 недели. Я каждые 4-5 часов принимала обезболивающие. Однажды я впервые смотрела «Клуб 700» и услышала молитву за человека, у которого припухла и болела левая часть челюсти. Я подумала, что это могла быть я. И так оно и было. После молитвы боль не вернулась. Я все еще в шоке. Бог благ».

0: Это настоящее чудо. Вот еще один ответ на молитву. Целый год Фовен из Сан-Франциско страдала от хронической боли в шее из-за протрузии диска. Женщина терпела такую боль, что была готова согласиться на операцию и даже решила узнать стоимость. Однажды Фовен смотрела «Клуб 700» и услышала, как Тей Гордон сказал: «У кого-то сильно болит шея, у вас диагностировали протрузию, сейчас вы выбираете варианты лечения. Вот ваш вариант. Поверьте сейчас в то, что Иисус касается вашей шеи. Этот позвонок и все остальные вернутся на свои места. Вы исцелены во имя Иисуса». Фовен приняла слово, и ее шея перестала болеть. Она славит Бога.
1: Мы прославляем Бога вместе с ней. Мы сейчас помолимся за вас. Давайте молиться вместе. Иисус, мы приходим к Тебе с благодарностью за все великие чудеса, которые Ты сотворил. Ты освобождаешь людей от паралича, лечишь челюсти, исцеляешь протрузии и позвонки. Мы знаем, что Ты силен. Мы знаем, что Ты наш помощник в нужде. Протяни свою руку, чтобы творить новые чудеса. Мы верны Тебе. Мы любим Тебя. Полагаемся на Тебя, на Твои обетования. Они дают нам надежду. Мы верим сейчас. Твори чудеса. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, есть кто-то, кто потерял пару зубов в правой части челюсти. Их не удалял стоматолог, они просто выпали. У вас проблемы с зубами. Бог исцеляет вас. Не только зубы, но и кость, десна. Все это исцеляется сейчас во имя Иисуса. Примите это.
1: У кого-то из вас регулярно возникают проблемы с сердцем, из-за чего сердечная мышца ослабла, особенно левое предсердие. Бог исцеляет ваше сердце. Он укрепляет вас, дает вам новую жизнь, силу, дыхание. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы.
0: Вы живете в другой стране. Вы так много работали всю свою жизнь, что ваша спина сгорбилась. Бог исцеляет вас от этого. Выровняйтесь. Опустите плечи и вознесите руки. Начните поклоняться и благодарить Господа.
1: Кто-то ощущает покалывание в правой руке. Бог исцеляет и вас. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, который указан на экране. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это стих на сегодня. Пусть Бог благословит вас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей. С нами сегодня также ведущий Размик и гостья наша Настя.
1: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже тогда, когда не понимает его планы.
0: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай, наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
1: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
2: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального фестиваля «Шепот любви» или что-то такое.
0: Так, ну неважно, занят. В общем, музыкальный фестиваль.
1: И, то есть, когда приходишь в церковь, насколько знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
2: Ну, да, и это моя история, это был очень хороший опыт и один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. Mm-hmm. И решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
0: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня.
1: Это вопрос вообще для всех студентов
0: ЕГЭ,
1: проблемный.
0: Они еще пока, мы еще пока в это, mm-hmm. мечтах, в думах, куда.
2: Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила.
0: Ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
2: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти, угу. и вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала угу. об этом.
0: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на твой...
2: Да, так получилось. И,
0: на твой факультет.
2: Да, к концу 11 класса я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Вообще, как ты выбирала институт? Как ты вообще выбрала эту специальность? Как ты оказалась там?
2: Ну, я всю жизнь...
1: Поступила.
2: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И сначала я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить именно на ту специальность. Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом. Но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
0: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
2: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. Mm. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
0: Так, и вот у нас это сейчас, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
1: Мы так понимаем, это и есть та ситуация.
0: К этому ведем, да, что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
2: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатное место, там было 10 бесплатных мест. Угу. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего один балл.
0: То есть тебе одного балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
2: Да, мне не хватило одного балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
0: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
2: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня, плюс родители меня побуждали к этому, что это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И
0: Так, и что дальше?
2: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... Но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
0: Да, и это же была проблема для тебя.
2: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения. Вот, а таких лет еще 4. Вот, и так получилось, что в этот момент именно я как-то вот помолилась и сказала, что, ну вот, Бог, если ты меня направил на это, туда, куда мне нужен, на эту специальность, значит, ты меня и выучишь. Вот, так получилось, что каждый раз, когда нужно было платить, находились деньги. Как бы для того, чтобы заплатить.
1: Дарила эти деньги тебе или что?
2: Нет, я работала во время учебы, и мне помогала мама, помогала бабушка. То есть вот как-то так вот раз-раз.
0: То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить. Mm-hmm. Ты попала на платную, но ты решила пойти.
2: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год работать, а на следующий год поступать. Но в это же время, как бы, неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно, потому что это 11 класс, это метание. Это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
3: Найди свой путь.
0: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать. И тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу, когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще. Но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним, может быть, связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, а доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда наступить. Вот. Но потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли. То есть есть ли то доказательство, когда оно оправдалось в будущем?
2: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации. То есть я, когда была в Кирове, я была инструктором-методистом ЛФК, то есть я работала непосредственно с инвалидами, и мне это нравилось. И сейчас, да, ко мне много людей обращаются по поводу своих проблем, то есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, некоторые проблемы, головные боли также, то есть обращаются, и я, главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу, ну, провести занятия, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
1: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, такие, ну, не знаю, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности, то есть ты как-то доверяешь Богу?
2: Ну, конечно, на самом деле Бог, ну, мне Бог доказал, что во всех... Он лучше знает во всех моих жизненных ситуациях, он всегда лучше знает. Я пробовала идти без него, я пробовала как бы как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь, я, ну, сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуации.
0: Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просила, или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот, если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами, может, пару слов?
2: Ну да, каждый раз, когда подходило время платить, я, ну, как бы свои все деньги, соответственно, которые я зарабатывала, собирала.
0: То есть ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
2: Да, я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... Ну, как бы большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, ну, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась вот та сумма, которая нужна.
1: Возникает, все-таки ты говоришь, что, ну, как бы, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то факультет, вот, тоже на платное,
0: и те же трудности.
1: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, родители помогали. А в чем отличается твоя ситуация от этой? То есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как он помог?
2: Ну, мне это ответ на мою молитву. Я общалась с ним, я разговаривала и искала ответа, и, ну, Бог показал мне, то есть

0: У меня есть уверенность, у меня есть на кого положиться, на кого опереться. Mm-hmm. То есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, ну, в решении этих вопросов. То есть я, ну, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, да, там, вот сказать, вот будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни. Вот, и... Мне кажется, без Бога можно было бы много разных. То есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно. То есть вот у меня много знакомых есть, которые тоже так же. Вот, ага, вот тут я прохожу на бесплатный, на бюджет.
1: И я пойду туда,
0: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
1: На самом деле, да, мы вот люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, ага, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это значит, так предначерт на мне и так далее. В чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда применяет какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, ну как бы ты заплатил, ты не понимал, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка или кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не представляешь, если бы училась очно, я вот учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать,
0: второго семестра.
1: Я хочу, да, вот я тоже хотел здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь сделать то, что от тебя необходимо. Вот Бог не значит, что вот если Он сказал, вот иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
0: Ну, я старалась учиться, конечно. Первые 2 курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам, а потом просто уже пошло по накатанной, то есть я уже...
1: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
2: Найди свой путь.
3: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще так же, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни?
1: Может быть, сейчас... это переезды куда-нибудь?
0: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний Новгород.
3: Это тоже Бог помог тебе в этом?
0: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
3: Тоже в Нижний переезжала?
0: Я переезжала, я жила 4 месяца. И потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот. И так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И Он говорил мне через людей, Он говорил мне через мои ощущения, Он говорил мне через... какую-то окружающую меня жизнь, то есть, что в Кирове, да, как-то немножко, ну, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
3: Но сейчас тебе уже здесь нравится, ты переехала?
0: Ну, сейчас, да, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
1: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это Его воля, чтобы ты была здесь.
0: Да, я считаю, что...
1: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решения, и от этого зависит твоя дальнейшая путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу. А у человека, который не верит в Бога, который не руководствуется сегодня, он сам принимает решение. И получается также, в принципе, и те принимают решение. Вопрос, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть... А так скажем, возможность, что если уверена, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать, пару слов зрителям в плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
0: Ну, я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это важно, рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить

0: В студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу. Да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду… Вот я пережила это из собственного опыта, мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что, если что, меня там подхватят, покормят.
2: Я согласна с Викой.
0: Согласна?
2: Полностью, да.
0: Почему?
2: Потому что нужно сепарироваться, иначе ты не станешь личностью нормально, полноценно живущей в этом мире. Ну, типа, тебе нужно окунуться, я считаю, в жизнь, но ты не окунешься в нее, если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь... Ну, вот ты даже вот съехал от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы... Как это правильно сказать? Не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты

0: И типа, ну это мои родители. Ну типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четкое «нет» и не подавляться иногда под mm-hmm. это. Ну,
1: мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
2: Да. Ну, конечно.
1: Дверь закрыли, и все. Адьос.
2: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
1: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но и эмоционально. Когда мы не привязываемся.
3: Прекращается. Можно остановимся, да?
4: Меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
1: Вот. Ну, то есть сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянно вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональное какое-то подкрепление своим действием. То есть вот этот важный момент.
3: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот ты когда-то спросила, что может быть слишком много шумихи поднято, может быть на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
2: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было. Но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
2: Не, знаешь,
4: а теперь уже сомневалась.
3: Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент. А вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
3: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
3: То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, ну, только чтобы съехать от родителей.
1: А вот этот момент хочется отметить. В том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи, но хочется сказать о том, что ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Ну, как бы мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются. Более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
3: Зависимо.
1: Да, зависимо от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Мы, манипуляторами могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет на

0: в определенном периоде он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы, съезжать и уезжать. Да, другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что как бы родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прямо не хотят, чтобы их чадо вот съезжало и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепиться к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
1: Угу.
0: Вот, да. Поэтому...
2: Мне кажется, ну, в таких семьях даже нет понятия здоровые отношения.
0: Конечно, их нет.
2: Для них вот эти вот манипуляции-то и есть здоровые отношения.
0: Да, ну он...
2: Они принимают эту позицию, и потом идут в мир.
1: А вот тогда вопрос, если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что, и как это можно сделать?
2: Вопрос интересный.
3: Мы таким не были.
1: Но мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
0: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
2: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимаю, что... У меня вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра где-то шляться, прийти, ну, гулять с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали. Мне просто доверяли. Я ответственный человек. Я ничего такого не творила. Я просто, ну, с девочками гуляла. Все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. Ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала здесь. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. Раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла, сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Mm-hmm. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
1: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей. То есть, ну, они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
2: Ну, как-то вот, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
1: И ты прям сразу уехала?
2: Да.
1: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
2: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Ну, не знаю, мне нормально.
0: Ты не жалеешь?
2: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы я общаюсь со своей семьей. Хорошие, теплые, доверительные отношения, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то, ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что

0: Там скандал на скандале раз в три дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
1: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
2: Почему я в этом уверена?
1: Да.
2: Ну, потому что я уже довольно давно, ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле, вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла тепло одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да, и мама успокоенная, знает, что сынок сыт и одет, и так далее. И вот я тоже научилась, и тоже с тех пор так же стала говорить: да-да, конечно, одет, все хорошо.
1: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
3: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, ну, вообще, или, например, эмоционально реагировать. Да. Да.
1: Не важно, что я выберу, но важно, как они
3: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
0: Что скажет мама?
3: Что скажут? Вот, то есть, вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что ты тепло оделась, такая: да я уже, мне 50, я не хочу, что ты мне начинаешь тут. Ну вот когда нас это нервирует, то есть, а почему тебя это нервирует, тебе 50? Ты, ну, как бы, какая тебе разница?
2: Скажи да, и все.
3: Да, скажи да. Какой толк? Ну, то есть, вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя, а какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые, ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть, ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими там родственниками, там, или еще, когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам. Угу. Вот, то есть, это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко так даже со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
0: Оценить свои слабые и сильные стороны.
3: Да.
1: Ну, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков начинает так выражать личность, чтобы родители уже сказали: а делай, что хочешь, потому что
2: уже
1: надоело.
3: Вообще, сепарация, она начинается же еще с раннего детства. Очень часто это описывают про то, что очень много таких постов, пабликов, когда сначала маму, да, кормят ребенка грудью, потом она его отделяет, да, потом там подключается папа, потом, значит, ребенок кризисный возраст, когда я сам, да, то есть он уже проявляет какую-то малую часть сепарации. И ты, да, должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться. Теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам. Да, то есть, ну, как бы, какие-то
2: наоборот,
3: такие моменты.
2: Как бы, ну, вообще, да.
3: Вот, ну, то есть, что-то такое. То есть, дальше он идет в школу, то есть, уже начинается, ну, садик, школа, это уже социализация, то есть, когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что «как так?» Зачем? Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить, это сложный период, когда как раз-таки подростку нужно помочь вообще понять, что он, кто он, да, и помочь сепарироваться. Очень часто бывает обратная ошибка, ты начинаешь привязывать обратно ребенка, да, и говорить о том, что так нельзя, так не надо, каким-то, ну, больше навязывать, наверное, каких-то ограничений, стараясь оградить его, хотя нужно, да, понятно, что от чего-то ограждать, но, с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться.

0: парироваться. То есть услышать его естественную потребность не в, опять же, не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности.
1: Угу. Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация — это вещь обязательная, да?
0: И естественная.
1: Естественная, и что она необходима, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели. Хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
0: да,
1: почему бывают такие примеры?
0: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенную, определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения.
1: Угу.
0: И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну и что, хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить.
1: Угу.
0: Просто невозможно.
2: Не обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть, меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
1: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью встречи с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации? Так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
2: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю. Я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится.
1: Угу.
2: Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну, вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь.
1: Угу.
2: Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушаю, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? Ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально. Но может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимают. Ну, мои разговоры не помогали.
1: Угу.
2: Я уехала.
1: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас – это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
3: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно, что, типа, я не общаюсь там с родителями каждый день. Ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут, бац, я уехала.

0: Мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но, типа, мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами. Вот. Ну, как бы это интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять Богу, спрашивать, может, что-то, как бы вот так.
1: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться,
0: да,
1: задаваться,
0: да,
1: вопросами?
0: Я как раз у меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Вот. И я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот, но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
1: Спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко,
2: да,
1: и естественно.
2: Нет, но я уже даже не помню все это. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да. У меня дочка старшая, ей 13, и сын 11. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
1: А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
2: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Слава Богу.
1: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев. Но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
3: Мне кажется, ты затронула очень главный вопрос, такой, который может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
1: В нашей компании.
3: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда себя чувствовать? Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос, заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. В первую очередь это отношение, так скажем, семьи. Такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
1: Спасибо большое. В целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

Слава Богу. Я сегодня в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал, вам не казалось, что мы принадлежим чему-то небесному? Он так писал, он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал, вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободны, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на непонятных языках, он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду? Вот, так что вот я поэтому рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал, «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И Он называет несколько раз в этой речи, Он три раза называет Его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам, мы нуждаемся в помощи, то есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, комфортер, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так, Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое. Нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство – оно требует для нас уверенности, вот это комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка. Мы ездили в Эстонию. Удивитесь, не догадаетесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг. Вот бы сюда рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе. Помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала, я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу. И она вдруг пишет, знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу. Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой СМС. Я говорю, мы завтра поедем к вам. И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было две возможные аварии. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось. Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие. И мы привезли эту бочку с рыбками. Ну вот теперь у вас будет причина. И так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле, в четверг думал о рыбах, и в четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем.
И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Я, раньше я говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно, очень приятно. И вот когда мы, она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так скажем ей, три желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем. Потому что там были золотые караси, но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко, извините за такое лирическое отступление, жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда? Но, знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот, когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом. Ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал. И он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас, и близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко, скажите, да, аминь. Очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда, между тем, юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то трагическое какое-то происшествие, да, и вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да, там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов. Слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелом, тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда... Эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец, кратчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама. То есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая, ну, стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже.

теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках, и он стоит как бы со Словом Божьим, и согласно этому откровению папа должен был жить. И это меня ободрило, я полетел, я утешился, как бы ободрился. Я полетел в США, и вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня, и они сказали: «Вова, давай ты отдохнешь здесь дня три». Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я три дня был в доме сестры, и, извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки. Так было удобно и комфортно, и они подарили мне пижаму, и я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой, и мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были две подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел папу, я был, конечно, очень опечален. И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой, но... Ну, потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше 3000 долларов на лечение человека. Вот такое дорогое такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо нам проще в этом смысле. Слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30 на 50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно бескровлен, синий, то есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой, и они его поместили в очень дорогую клинику, и эта клиника была, ну, великолепная, она была вся из стекла, и там была... доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора, это женщина, она была христианка, она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами, и она говорит о том, что так плохо. И она говорит, и не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну как бы отверстие. И все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что ну, нам удалось однажды спасти одного молодого человека. Ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все. И как бы, но она говорит, вам лучше отпустить его. Вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача. От высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, ну, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу. Туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел, он остался. Ну, как бы это я видела во сне, она сказала. И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такой, ну, отток вот этого всего. Извините, это черная вся жидкость, все хлынуло, ну как бы, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр Кабаев и его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете, в скором времени, я вернулся домой, полетел домой, и дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И, знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню ему, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем.

один день, нам нужно в один день. И вы знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение, и нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас, и Он говорит кому-то во сне, и Он говорит через пророческое слово, это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам, и Он придет вместо меня, я умолю Отца, и которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Вы его знаете. И вот этот Святой Дух, он говорит нам, и я честно вам признался в слабости, у меня так редко было в жизни, но здесь тогда я сдался, сказал, мой сон точно, я подумал, что это просто заблуждение. Но хвала Богу, что сон не был заблуждением. Это был Божий сигнал. Вот. И когда мама наша уходила, то Бог сказал мне тоже несколько раз во сне, что мама уйдет. И мы молились. И я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается. То есть, мы все сделали, мы молились. Но Бог, очевидно, в своем плане, пришло это время, но мама ушла. Но когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость. И поэтому хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. Википедия его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам, и он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная система. Не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские. Но тогда была утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими, и они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией, и они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают, как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать, и это хорошо. Помочь нас с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад. И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре, он идет в небеса. Представляете, это было настолько, настолько было так сильно, неожиданно. Это было, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так,
Знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби. И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем.

каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве. Церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей. Когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю, Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет. То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильно молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера, у них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете, Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст. Итак, Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для Него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как! Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом. Вот как от этого юношу. Написано, Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм. И вдруг его жена пастыря говорит, «О, у него только закончился парфюм». Он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был. И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он многогранный, вот не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня, то есть всесторонне Господь знает. И это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно. Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он написан, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле. Был на корабле. Вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть капитан лучше знает. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентиры, потому что моряков вот учат, и Александр тоже морскому делу. Знаете, есть навигация, и есть навигация по звездам, есть навигация лучше всего в компьютере, но там учат, и когда-то, когда был на курсах капитанах малых судов, когда-то нас тоже учили, но представьте, у вас нет, компьютер упал за борт, у вас нет ничего, как вы будете, как вы найдете точку, где вы находитесь в море, куда вам нужно двигаться, куда нужно направлять свой путь, и вот нас учили, представьте, такая задача, и потом эти задачи нужно было сдать экзамены, ты находишься в такой-то точке, и там, и как ты... И вот не было ни звезд, ни солнца. Но Божий Святой Дух был с этим человеком. И он говорит, я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились, потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал.
Баю, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители,

И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро я думал еще об одном. А мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию. Я подумал, что как хорошо быть в Израиле. Как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой, он повернулся и сказал, и ты будешь в Израиле, Господь говорит. Это Дух Святой. Я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас. Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный Иисус, ты слышишь меня сейчас? Мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении, ну, Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот приезжает один мужчина, он работал в Швеции. Из Швеции возвращается, и в Нарве получает работу собирать строительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, Он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И Он утешает и ободряет. Хвала Ему вовеки. Господь, мы Тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он воспитали трех сыновей, у него была трудная жизнь. Его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции. И Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит, Бог говорит, что Он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают, и потом отправляют друг другу. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение, это такое утешение. И он говорит, я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего полгода назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деянии апостолов 9 главе 31 стихом. И Деяния 9:39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись. А потом был покой. И они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе. Вспомните об Утешителе. Вспомните, не зря Господь его называет и этим словом. Потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также Утешитель. И поэтому Господь, Он говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Святого Духа, они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 8 глава, там написано, Он еще наполнит смехом уста твои. Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит, вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это.
И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это животноводство, это их сфера. И савияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом позволил или но запретил взять его душ. Потому что Бог говорил ему вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле. Нет таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал, God is good God, devil is the bad devil. То есть всегда просто Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана плохой. И что в результате? Ему говорится слово, он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться. Но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать. И поэтому Евангелие Луки, 6 глава, там написано, «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Написано, «Утешитесь», написано, «Вы смеетесь». Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение! Какое утешение от Святого Духа! И я расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю, тетя Вера, да, Чернышова. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как... Да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула. Ну, Вера лучше вам расскажет. Вы подойдете к Вере Чернышевой, она вам более точно расскажет. Она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит, Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету. И мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал, какой живой Господь в Африке? Что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг. Его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии, по-моему, он отказался от присяги или что-то было такое, или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке, и это был бетон, это был мороз, это было холодно. Это было настолько плохо. А он был молодой человек, и он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Это я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянской области, но дядя Витя знал его близко очень. И ангел говорит ему, друг мой, брат мой, что ты плачешь? Вот Господь, Он твои слезы собрал или соберет в чашу и воздаст тебе полной мерой. И вдруг ему так стало хорошо, он так был утешен, ему так стало легко. И он засмеялся. Ему так стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума, он начал себя щипать. Может быть, я во сне. Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением,
ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет: «Я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе». Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому это утешение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух. И еще немножко, еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас, мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными, утешенными, включайте поклонение.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия, Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, хорошо. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Передача «Леон с друзьями» сейчас в дороге, как вы слышали. Мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята, я очень рад. Поприветствуйте, Майк Иден и группа «Друзья». Как дела? Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно, здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

0: Фред Хэммонс. Отлично, старина. Слава Богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонс. Здорово, здорово, здорово. Просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа. И восхваление, возвышение тела Христа. И даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал, я сумасшедший ради Христа, и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитвы и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него, они записаны с той же философией, с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там, но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся, Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось, я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить, и большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал, если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал, хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что у меня был небольшой церковный хор, и я сделал то же самое, я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал, ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем, потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами. Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс. Так что я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа commissioned, и она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то, и это помогает людям. Слава Богу! И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас, ты не против? Хорошо, поприветствуйте Фред Хэммонд!
1: Yes, yes, yes! All right, all right, all right! This is great, this is great!
2: All right!
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

0: man. Thank you, Fred.
1: Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими». Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, и следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в Свое Царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

0: Классно.
1: Хорошо. Так, чей ход? Так, давай, бросай сюда.
0: Молодец.
1: Сюда. Ну ты даешь не на меня же.
0: Вот сюда, бросай, бросай.
1: О,
0: молодец.
1: Молодец. Шесть, шесть, шесть, шесть. Молодец.
0: Так, моя очередь.
1: Нет, моя. О, нет.
0: Моя, моя?
1: Ну что, сдаешься?
0: Я хожу так.
1: Чей ход?
0: Так, дальше.
2: Эрик. Эрик. Эрик.
0: Эрик.
1: Эрик.
0: Папа.
3: Алло. Мой отец потерял сознание. Приезжайте скорее.

0: ПНУ. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, что это может значить. Если нет, я помогу. Представьте себе молодого человека, влюбленного в девушку. Тогда для него эти буквы могут где-то даже внушать страх. Он может уходить от этого, откладывать. Он может до ужаса бояться разговора, после которого придется ПНУ. Некоторые могут даже прервать отношения, чувствуя, что придется ПНУ. Это случается рано или поздно во всех романтических отношениях. Теперь вы поняли, что такое ПНУ. Перейти на новый уровень. Это время, когда вы садитесь и задумываетесь над тем, к чему все идет. Происходит ли переход от случайности к посвящению? Я помню одно свидание. Я тогда перешел в 9 класс. И одна девочка на первом нашем свидании сразу решила, что настало время ПНУ. На первом же свидании я вылетел оттуда пулей. Просто сбежал. А как бы это выглядело, если бы вы присели на минутку с Иисусом и откровенно обо всем поговорили? Как бы протекал этот разговор? Насколько вы посвящены ему? Может, конечно, вы бы с радостью пообщались с Иисусом, а может быть, вы бы чувствовали себя не в своей тарелке. Все зависит от того, какие у вас отношения с Иисусом.
1: Добрый вечер. Вам что?
0: Если можно, две диетических колы.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Многие люди хотят иметь отношения с Иисусом, но при этом на собственных условиях. Они хотят иметь права и не иметь обязанностей. Если вы спросите, верят ли они в Иисуса, скорее всего, вы получите утвердительный ответ. Но, почитав внимательно Писание, вы увидите, что Иисус никогда не искал обожателей и энтузиастов. Иисусу не нужны были зрители. Ему нужны были полностью посвященные последователи. Потому лучшим вопросом для нас, который четко определит суть наших отношений с Иисусом, будет такой. Вы зритель или его последователь? Большую часть своей жизни я был просто фаном Иисуса. Я рос

христианской семье, о Библии узнал еще в детстве. Если бы вы спросили меня тогда, последователь я Иисуса, я бы ответил, естественно. Но дело все в том, что я имел неправильные критерии оценки. Я думал о себе как об ученике Иисуса, потому что ходил в церковь по воскресеньям, и у меня в комнате была Библия. Ну и я молился, когда все было плохо. Помню, в моей комнате, когда я учился в 8 классе, рядом с изображением Иисуса на стене висел плакат с Майклом Джорданом. Так и было. Я был фаном Иисуса, точно так же, как я был фаном Майка. Я все знал о нем, только не знал его лично. Иногда в воскресных богослужениях, когда я смотрю на собрание, я не могу не сравнить его со стадионом, набитым до отказа болельщиками.

0: Алло. Нет. Нет, я не слышал об этом. В какой он больнице? Хорошо. Нет, нормально. Я постараюсь быть как можно скорее. Спасибо. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы ученик Иисуса или просто зритель? Я не тороплю вас с ответом, не спешите. Возможно, это самый важный вопрос, на который вам когда-либо приходилось отвечать. Чтобы помочь вам, разрешите мне задать еще несколько наводящих вопросов. Первый вопрос. Вы приняли решение верить в Иисуса или решили следовать за Иисусом? Видите ли, мне кажется, многие люди в определенные моменты своей жизни принимают решение верить в Иисуса. Они верят, что Иисус — это Божий Сын, но они никогда не посвящают свою жизнь следованию за Ним. Может, это вы. Когда-то вам показали Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кому это не понравится? Потому многие просто верят в Иисуса, но на самом деле никогда не посвящают Ему свою жизнь. Проблема в том, что Иисус ни в коем случае не призывал нас быть зрителями. Многие знают слова из Иоанна 3:16 наизусть, но есть и другое место Писания. Это Луки 9:23. Это место часто пропускают. Его не увидишь на постерах, его не так часто цитируют. Но я уверяю вас, оно не утратило актуальность. Вот что сказал Иисус в Луки 9:23. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус четко заявляет, что называть себя христианином — это не значит просто знать, кем был Иисус. Это значит следовать за Ним всем сердцем. Если вы почитаете Евангелие, то увидите, что несколько раз Иисус говорит «веруй». Но в два раза чаще Он говорит «следуй за Мной». Многие зрители рассматривают Иисуса как нечто важное. Но в Луки 14:33 Иисус говорит, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». После таких слов толпа начинает редеть. Зрители расходятся по домам. Зрители обожают Иисуса, но последователи посвящены Ему. Они готовы принести жертву для Него. Заплатили ли вы какую-то цену за следование Иисусу? Может, это стоило вам повышения или популярности? Вы наверняка не можете знать, посвящены ли вы чему-то или кому-то до тех пор, пока не понадобится жертва с вашей стороны. Зрители обожают, но последователи посвящены. Вот еще один вопрос. Есть ли в вашем сердце комнаты, на которых есть табличка «Вход воспрещен»? Или Иисус может войти в любую из них? Зрители имеют двери, в которые Он войти никак не может. Можно сказать, «Иисус, я отдаю тебе ключи от своего сердца». Но оказывается, что эти ключи открывают далеко не все двери. Может быть, это дверь с надписью «Деньги» или... дверь с надписью «Отношения» или «Успех» или «Работа». Эти двери вы не хотите Ему открывать. Вы говорите, «Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь». Но при этом в конце фразы вы ставите маленькую звездочку, согласно которой некоторые сферы вы Иисусу не отдаете. «Иисус, чувствуй себя как дома, но в спальню не лезь. Приходи ко мне на работу, но на некоторые собрания не иди. Иногда я буду гулять с друзьями, лучше с нами не ходи». Таким образом, мы стараемся выстроить взаимоотношения на наших условиях. Но Иисус ясно показал, что если мы хотим следовать за Ним, нам нужно полное посвящение. Интересно, что первая проповедь Иисуса, известная как Нагорная, затрагивает самые различные сферы, которые мы стараемся закрыть надписью «Вход воспрещен». Иисус говорил о похоти и сексе, о браке и разводе, Господи. Он говорил о деньгах и стрессе. Он даже упоминал политику. Через это он хотел показать, что отношения с ним всеобъемлющие, что ученик Иисуса должен отдать все ключи от своего сердца. Мы говорим Иисусу: «Я не возражаю, чтобы ты кое-что поменял в моей жизни». Но Иисус хочет развернуть нашу жизнь на 180 градусов. Мы говорим Иисусу, что не возражаем против косметического ремонта. Он же хочет сделать ремонт капитальный. Мы думаем: подстройка. Иисус говорит: перестройка. Мы говорим об изменении декорации. Иисус имеет в виду полный редизайн. Его не устраивают отношения с вами на уровне маленькой коробочки с надписью «Религия». Он не хочет довольствоваться несколькими секундами общения с вами, когда вы шепчете молитву перед сном. Он не хочет общаться с вами всего один час по воскресеньям, который вы заблаговременно вписали в свое расписание. Нет. Иисус хочет, чтобы вы любили Его так же, как Он любит вас. То есть всем сердцем. Я пастор.
1: Хорошо, что вы пришли. Пойдемте. Миссис Нельсон, я доктор Кэмпбелл. Мы с вами сегодня уже говорили.
2: Да, я помню. Как он?
1: Это очень тяжелый сердечный приступ. Анализы показали, что это обширный инфаркт. Возможно, непоправимый. Но есть еще одно. Его мозг был без кислорода длительное время.
3: Что это значит?
1: Его мозг не реагирует на внешние возбудители. Мы провели широкий диапазон исследований, но, боюсь, мы ничего уже не можем сделать. Мы не видим никакой мозговой активности. Я рекомендую вам отключить аппарат обеспечения жизнедеятельности и позволить ему умереть.

0: Доктор, можно мы помолимся пару минут с семьей?
1: Конечно, я буду в коридоре.
0: Отец Небесный, в такие моменты, как этот, всегда тяжело подобрать слова, чтобы молиться. Потому мы взываем к Тебе, как беспомощные дети, которые не знают, что делать, и не знают, что приготовило им будущее. Но, Боже, мы знаем, что Ты всемогущий и всезнающий Бог. Смерть.

Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Мы должны умереть для себя и последовать за Ним. Причем это никакое не

0: жизнь. Вы просто зритель или последователь?
1: Привет, Гарри, как ты? Мои соболезнования. Ты держись.
2: А, преподобный, входите, входите.
0: Спасибо. Можете называть меня Кайл, все нормально.
2: Спасибо. Это было очень важно для Анны. Ваше присутствие вчера в больнице.
0: Да, хорошо, что я смог приехать.
2: Мы с вами не познакомились. Меня зовут Билл Нельсон. Я отец Эрика.
0: Понятно. Рад познакомиться, Билл.
2: Что ж, она тяжело это восприняла, вы понимаете. Наверное, вам лучше сразу пойти к ней. Сюда.
0: Привет, Анна. Ты как?
3: Нормально, когда чем-то занята. Но меня постоянно просят посидеть, потому что и без меня все могут сделать.
0: А если не говорить о похоронах, ты как?
3: Плохо. Нас предупреждали о том, что это может случиться. Вы знали? Врач говорил об этом еще 5 лет назад. Я тогда так испугалась его слов, а теперь это произошло, и... Когда твой страх становится явью, это просто... Я не знаю. 5 лет назад я почти потеряла его. Я рада, что этого не случилось, потому что благодаря этому мы стали только ближе. Для прошлого раза у меня есть разумное объяснение. Но это... В этом я не вижу ничего хорошего. Почему так произошло?
0: Мне очень жаль, Анна. Не могу даже представить, через что вы прошли.
4: Мам? Тетя Сара звонит. Поговоришь?
3: Да. Это моя сестра. Простите. Здравствуй, Сара.
0: Натали, я чем-то могу помочь по дому?
4: Да, вы можете спуститься немного покушать. У нас столько еды, что мы просто не знаем, что с ней делать. Так мило. Друзья отца по работе принесли. Он для них много сделал. Думаю, что они хотят отдать ему дань уважения.
0: Я знаю, что вы много значили для вашего папы. Очевидно, что он гордился вами.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Как думаешь, она останется в этом доме?
3: Не знаю. Вообще, она не очень хотела переезжать сюда.
0: Я открою. Добрый день.
1: Добрый, Кайл?
0: Да, если не ошибаюсь, Даррен.
1: В точку. Хотел бы я сказать, что рад видеть вас здесь.
0: Я понимаю вас. Вы с Эриком были хорошие друзья. Где вы познакомились?
1: Мы работали вместе несколько лет. Он был моим начальником. Ну и в одну церковь ходили. Он мне в самом начале здорово помог адаптироваться в офисе. Он меня многому в бизнесе научил.
0: Вы были друзьями, да?
1: Да. Да, были.
0: Я сожалею о вашей утрате.

0: Спасибо. Я ценю это.
1: Может, я возьму эти цветы, а вы тогда наберете себе еды?
0: О, да, конечно.
2: Я следующий в твоем обходе.
1: А я не делаю обход. Просто хотел поставить цветы. Приводите в порядок дела?
2: Нужно же кому-то это делать.
1: Да, думаю, что нужно.
2: Ну, вы молоды для преподобного. Уверен, что вам приходится много думать.
1: Может, вам что-то принести перекусить?
2: Нет, спасибо.
1: Уверены? Мне не сложно.
2: Не нужно. Это все бывшие сотрудники Эрика натащили. Мило, но где они были последние годы? Если честно, мне плевать на них. Да и на эту работу тоже. Эрик был хорошим бизнесменом, но глядя на дом, вы этого не скажете. Ведь Бог хочет, чтобы мы обеспечивали свои семьи. У Эрика без Бога это могло бы получаться намного лучше.
1: Мне кажется, это спорный вопрос.
2: Жизнь слишком коротка, чтобы разбрасываться деньгами. Я не хотел пережить его. И я надеюсь, что у Бога есть для этого какие-то основания, которых мы не понимаем. Так, преподобный?
1: Это не делает эту ситуацию легче.
2: Он не должен нам ничего объяснять, если не хочет. Мы должны просто принять это и жить дальше. Это называется вера.
1: Чем я могу помочь? Добрый день.
2: Вот Гарри.
0: Спасибо, Тони.
2: Рад был тебя видеть.
0: Взаимно.
1: Должно быть, вы брат Эрика.
0: А вы уже говорили с его отцом?
1: Да, только что выпала такая честь.
0: Если бы у меня был такой отец, я бы обрадовался тому, что умер.
1: Неужели все так плохо?
0: Да, и со временем становится только хуже. В смысле, в детстве еще...
1: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
0: Со школы.
1: Я думаю, Гарри, после всех этих лет это очень тяжело.
0: Да уж. Знаете, я всегда думал, что если Бог захочет забрать кого-то из нас двоих, то это буду я. Эрик был очень ответственным. Он частенько вытаскивал меня из передряг. У него все получалось. Но 5 лет назад он сломался. Еще через пару лет вроде все наладилось, но это было уже совсем другое. Мне это не нравилось. Я считаю, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Правильно?
1: Иногда так говорят.
0: Извините, еще раз, как вас зовут?
1: Кайл. Вот моя карточка.
0: То есть вы из церкви Эрика? Что ж, я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший, и если Бог хороший, почему все это произошло?
1: Знаете, на это нет простых ответов.
0: Да. Может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят?

В нашей церкви есть молодой отец. Он ходит к нам уже около года. Его история, возможно, будет близка вам. Он вырос в верующей семье. Иисуса он принял еще в детстве. Но он никогда не посвящал свою жизнь следованию за Ним. Однако сегодня все иначе. Сейчас он полностью посвященный ученик Иисуса. Это по-настоящему сильное изменение. Раньше до этого решения

Не, его жизнь была наполнена выпивкой, марихуаной, женщинами. Он говорил, что злился на мир, но не мог понять, почему. Он просто жил без цели и смысла. Но это изменение. Вы заметите его, как только начнете говорить с ним. В его жизни появилась радость и мир. Он всегда в служении, у него нет много денег, но он всегда готов ими помочь. Кажется, это произошло несколько месяцев тому назад. Он сказал, что его мама хочет поговорить со мной. Я согласился. Я не знал, о чем она хочет поговорить, но знал, что она ходила в другую церковь. Потому и предположил, что она просто хочет поблагодарить за изменения в жизни сына. Но она совсем не благодарила. Она была расстроена. Она была расстроена мной, расстроена церковью, сыном из-за его слов. Она сказала, он слишком близко все это воспринимает. Ей не нравилось, как он молился перед едой, как он говорил с родными о тех отрывках Писания, которые прочитал, о тех проповедях, которые слышал. Потому она попросила, не могли бы вы объяснить ему, что Библия учит умеренности во всем? Не могли бы вы сказать ему, что не должно быть такого «все или ничего»? Я постарался не расстроиться. Я изобразил приятную улыбку на лице, но я чувствовал, что стиснул зубы и нахмурил брови. Я был зол, я хотел защитить своего друга, и я начал делать именно то, что делаю обычно, когда злюсь. Я начал цитировать Откровение, я сказал ей, «Нет, Иисус никогда такому не учил. В Откровении Он говорит, ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Он как раз учил неумеренности во всем. Он учил, что если хочешь последовать за Ним, это будет тебе стоить всего. Он хочет, чтобы вы были посвященными. Вы просто зритель? Или вы последователь?

0: Time is moving quickly.
1: Время очень быстро идет.
0: And we will time this afternoon. We will have time this afternoon.
1: И сегодня днем у нас будет время.
0: For ministry.
1: Для служения.
0: So please prepare your heart.
1: Так что подготовьте ваши сердца.
0: So that you would allow the Holy Spirit to minister to you.
1: Чтобы вы позволили Духу Святому служить вам.
0: And do what He has in His mind for you today.
1: И чтобы Он сделал то, что есть в Его разуме для вас сегодня.
0: Now we have been speaking about drinking of the Holy Spirit.
1: Мы говорили о том, как пить от Духа Святого.
0: Being satisfied.
1: Получить удовлетворение.
0: Filled.
1: Полноту.
0: And transformed.
1: И трансформацию.
0: By the work of the Spirit.
1: Через работу Духа Святого.
0: And all this is captured in what we call the Pentecostal experience.
1: И все это мы можем увидеть в событии, которое мы можем назвать День Пятидесятницы.
0: As I said to you last session.
1: И как я сказал вам в прошлой сессии.
0: The Day of Pentecost is very much a fulfillment of what the Old Testament is speaking about.
1: День Пятидесятницы является исполнением того, что было сказано и обещано в Ветхом Завете.
0: The Bible is one story.
1: Библия — это одна история.
0: It is not two stories.
1: Это не две истории.
0: One in the old and one in the new.
1: Одна в старом, а в
0: другом. But it's one story.
1: Это одна история.
0: Continues, and it's just that it can be challenging.
1: Которая продолжается, и она просто может как бы ставить перед нами такое испытание.
0: Because

0: surprisingly, God is doing things in ways that we would not expect him to do.
1: Потому что Господь сейчас делает вещи таким образом, как мы этого не ожидали.
0: And therefore, sometimes it already people at this time time when this happened.
1: И люди в то время, когда произошел этот день пятидесятницы, то есть условно перед ними стал такое испытание.
0: And I want to speak a bit about this afternoon here.
1: И я хочу поговорить об этом сегодня.
0: But what obviously happened during the day of Pentecost?
1: Но что естественно произошло в день пятидесятницы?
0: In Hebrew, of course. The Jews, when they had Pentecost, it's called the 50th day.
1: Евреи, когда они празднуют этот праздник, называется 50-й день.
0: It's 50 days after Easter.
1: То есть это 50 дней после того, как
0: And
1: произошла Пасха.
0: They had a particular festivity or celebration at that time.
1: И у них особое празднество в то время.
0: They called it Shavu. Shavuot.
1: Они называют это Шавот.
0: And they were originally they were celebrating this festivity because of the first harvest.
1: И они праздновали этот праздник из-за того, ну, с целью первой жатвы.
0: Yeah. And so the first fruits.
1: Первые плоды.
0: And it's interesting to see that on the day of Pentecost.
1: И интересно, что в первый день Пятидесятницы
0: Peter stands up,
1: Петр встал,
0: and he proclaims the era of the Spirit,
1: и он возвестил о Духа Святого.
0: And 3,000 youths from every nation on earth,
1: что 3,000
0: Jews from every nation of earth.
1: Что 3,000 евреев, ну, то есть с каждой нации по всему миру,
0: get saved,
1: что они будут спасены.
0: They become the first fruit.
1: То есть, когда Петр, он как раз проповедовал в этот первый день Пятидесятницы, 3,000 евреев, они стали спасены.
0: Of the kingdom.
1: От царства.
0: Oh, yeah. So they become the first fruit.
1: То есть, условно,
0: And
1: эти 3,000 евреев стали первым плодом.
0: When he speaks, we are the first fruit.
1: И когда он сказал, мы есть первые плоды.
0: So the Jews that became saved became this first fruit.
1: То есть те евреи, которые были спасены, они стали первым плодом.
0: And it's something interesting more here.
1: И есть еще что-то интересное здесь.
0: You see,
1: здесь.
0: It's like you remember that later Shavuot came to celebrate the giving of the law. The Torah.
1: Ага. И позже, то есть этот праздник Шавот праздновался, то есть чтобы отдать дань Торе.
0: So that they had received the Torah at Sinai.
1: То есть в тот момент, условно, в этот праздник они также получили Тору на Синае.
0: So at the
1: закон.
0: Yeah. So at this time when this happened, they were celebrating that.
1: И в тот день Пятидесятницы они праздновали это также, получение закона.
0: But you remember that when Moses came down from the mountain,
1: но помните, когда Моисей спустился с горы Синай,
0: with the tablets,
1: у него были эти скрижали,
0: they had waited for him for a long time,
1: и его ждали очень долго.
0: So they built themselves their own bull, do you understand?
1: И тогда народ, помните, построил себе этого тельца.
0: They were doing a lot of bad stuff.
1: И они прославляли его, делали много плохих вещей.
0: And then God killed 3,000 of them.
1: И Господь убил в тот момент, он убил 3,000 их. Помните?
0: But how many was saved on the first day of Pentecost? Do you
1: Но
0: remember?
1: Сколько было спасено евреев в первый день Пятидесятницы? Помните?
0: 3,000.
1: 3,000.
0: So there were 3,000 that were restored.
1: То есть 3,000 они условно были восстановлены,
0: came,
1: когда Дух пришел,
0: now,
1: и Дух теперь,
0: he would come and write on people's hearts instead, as we said last session.
1: И вот в тот момент он пришел и написал закон на сердцах людей.
0: Because That was the promise of the prophets.
1: Потому что это было обещание пророков.
0: When the Spirit came,
1: когда Дух пришел,
0: He would write it on their hearts.
1: Когда Он придет, Он напишет Amen. Это на их сердцах.
0: So now, on the in the old covenant,
1: и вот в Ветхом Завете,
0: they received the law on the tablets on stone.
1: Они получили этот закон на скрижалях.
0: But because of sin, 3,000 died.
1: Но из-за греха 3,000 из них умерло.
0: But now, when the Spirit came,
1: но теперь, когда Дух пришел,
0: the law was written in their hearts, the new law, the law of Christ.
1: Новый закон, он был написан на их сердца.
0: Amen. And 3,000 were saved.
1: И тогда 3,000 были спасены.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So you know, if you know the story,
1: и если вы знаете эту историю,
0: you begin to recognize how God has fulfilled everything He has promised.
1: Вы можете обратить внимание на то, что Господь исполняет все, что Он обещал.
0: Now, what happened, of course, when Moses went up on the mountain on Sinai?
1: Что произошло, когда Моисей пошел на гору Синай?
0: Fire came down
1: Огонь сошел
0: to the mountain.
1: На гору.
0: And now when everyone was gathered in the upper room,
1: и теперь в тот же момент в Пятидесятнице, когда все собрались в этой комнате,
0: what happened?
1: Что произошло?
0: You see, fire came to kind of confirm that God was on the mountain writing the tablets.
1: Огонь сошел, это было как бы подтверждение того, что Господь писал, как тогда на горе, Он писал на скрижалях своей рукой закон.
0: But now tongues of fire came upon each and every person that was in that room.
1: Но в тот день Пятидесятницы огни, языки огня сошли на каждого человека, кто был в этой комнате.
0: So it was the new covenant that was written.
1: И это был новый закон, который был написан.
0: Confirmed by fire.
1: Который был подтвержден огнем.
0: Like the old had been confirmed.
1: Как старое было подтверждено.
0: Now the new was confirmed.
1: Теперь новое было подтверждено.
0: Amen. Аминь. And God promised.
1: И Господь обещал.
0: That He would be among His people.
1: Что Он будет посреди своего народа.
0: With a cloud during the day.
1: С облаком,
0: and with a fire during the night.
1: Днем и со столпом огня ночью.
0: But now,
1: но сейчас,
0: God will be present upon every believer.
1: Господь будет присутствовать на каждом, в каждом верующем.
0: And His cloud of glory, His fire.
1: И его облако и огонь славы.
0: Will be upon every believer.
1: Будет на каждом верующем.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So and you know it continues.
1: И это продолжается.
0: And I've already said to you.
1: И я хочу сказать вам.
0: There was if you read in Acts 2.
1: Если вы прочитаете Деяния 2 глава.
0: We heard Maria read last session.
1: Да, то, что мы читали с 1 по 13.
0: From all the countries that they came.
1: То есть со всех стран, с которых они пришли.
0: If we go back to Genesis chapter 10.
1: Если мы вернемся к Бытие 10 глава.
0: We see all the nations that were taken up there.
1: Мы увидим все нации, которые были там перечислены.
0: All the nations on the earth.
1: Все нации на земле.
0: And later in chapter 11,
1: и потом в 11 главе Бытия,
0: they wanted to build themselves a Sikkurat, a temple.
1: Мы знаем, что они хотели построить этот храм себе.
0: And they wanted to call upon God.
1: И они хотели воззвать к Богу.
0: And this was a thing where they wanted to dictate.
1: И в тот момент они хотели как бы диктовать
0: how they would have a relationship to God.
1: Условия, на которых у них будут отношения с Богом.
0: And we will make a great name for ourselves, they said.
1: И они сказали, мы сделаем великое имя для себя.
0: But then the Lord said to them.
1: Но Господь сказал им.
0: No, this will not happen.
1: Это не произойдет.
0: And he kind of gave them different languages.
1: И он изменил языки, он дал им разные языки.
0: And he divorced them.
1: И он как бы развел их.
0: Amen. And he dispersed them all over the earth.
1: И он распространил их по всей земле.
0: And they were did not understand each other.
1: Они не могли понять друг друга.
0: And this was the reason for different nations and languages and cultures.
1: И вот почему разные языки, нации, культуры произошли.
0: And you might say that because of their rebellion and sin.
1: И можете сказать из-за их неповиновения и греха.
0: God divorced humanity.
1: Господь как бы развел человечество, разделил человечество.
0: This is a very, very essential in the biblical thinking, what I'm telling you now.
1: То, что я сейчас говорю, очень важно в библейском понимании.
0: From that moment, God divorced all of humanity.
1: Потому что с того момента Господь разделил человечество.
0: But He chose one man and one family.
1: Но Он выбрал одного человека и одну семью.
0: to restart
1: чтобы снова начать
0: the whole story that Adam and Eve and their descendants had failed to do.
1: Начать снова то, что Адам и Ева и поколение после они не смогли сделать.
0: And that's exactly what we read in Genesis chapter 12 directly after.
1: И вот что произошло в Бытие 12 главе сразу же после вавилонской истории.
0: Where God chooses Abraham.
1: Когда Господь выбрал Авраама.
0: And he says to them, I go out from your father's house and to a land that I will show you.
1: И он сказал: выйди из отцовского дома и иди в землю, которую я покажу тебе.
0: And then he says, and I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And he says exactly, I will make you into great people.
1: И он сказал: я сделаю тебя великим народом.
0: The people at Babel, they wanted to make themselves a great name.
1: То есть люди, народ в Вавилоне, они хотели сами себя сделать великой нацией.
0: But now God is saying to Abraham, I will make your name great.
1: А Господь Аврааму говорит: я сделаю великим твое имя.
0: And I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And I will make you into a blessing.
1: И я сделаю тебя благословением.
0: One who curses you will be cursed.
1: И кто бы не проклял тебя, будет проклят.
0: And everyone who blesses you will be blessed.
1: А кто будет благословлять тебя, будет благословлен.
0: You have to understand this statement as a missional statement.
1: Нужно понимать это высказывание как миссию.
0: You see, if you try to hinder the plan of God with Abraham.
1: То есть, если ты будешь пытаться противоречить плану Бога, который Он дал через Авраама,
0: you will be cursed.
1: То есть, ты будешь проклят.
0: That is, you will be outside the plan of God.
1: То есть, условно, ты будешь за пределами этого благословения.
0: So, to bless Abraham,
1: то есть, благословить Авраама,
0: is to bless the plans that God had to bless the earth through Abraham.
1: Благословить Авраама значит благословить план Божий, который он имел для всего народа, который будет
0: so
1: через Авраама.
0: Nothing can stop the plan of God.
1: То есть, ничто не может остановить
0: But
1: план Божий.
0: But then we can come to the high point.
1: Но вот мы идем к кульминации.
0: The very reason for the blessing of Abraham.
1: Там есть причина для благословения Авраама.
0: And that no one could curse him.
1: И никто не мог проклинать его.
0: In verse 3.
1: В стихе третьем.
0: And in you.
1: Сказано в тебе.
0: All the nations of the world, all the peoples of the world,
1: все нации, все народы на земле
0: will be blessed.
1: Будут благословлены.
0: With other words,
1: другими словами,
0: in you,
1: в тебе,
0: and the promise I given to you,
1: и обещание, которое я дал тебе,
0: I will revoke the curse.
1: Я как бы поменяю, обращу это проклятие,
0: that came over all the peoples and nations that was dispersed.
1: Которое пришло ко всем нациям и народам, которые были разделены.
0: And I will bring them back.
1: И я верну их обратно.
0: They will become my people again.
1: И они станут снова моим народом.
0: And this is exactly now what is happening on the day of Pentecost.
1: И вот именно вот что происходит во время Пятидесятницы.
0: Now when the Spirit is coming,
1: когда Дух приходит,
0: as I said, they get new tongues.
1: Как я сказал, у них появились новые языки.
0: This is a sign.
1: И это знак.
0: That now the languages that you know pull them apart from each other.
1: Что язык, который их разделял.
0: That created a confusion among them.
1: Который создал непонимание посреди их.
0: Now they all get baptized in the same spirit.
1: Теперь они крещены одним духом.
0: Speaking the same language.
1: Говорят на одном языке.
0: Becoming a new people, a new humanity.
1: Становятся новыми людьми, новым человечеством.
0: By the name of Jesus. Amen.
1: Во именем Иисуса Христа.
0: Hallelujah. So you see, I usually say to my people in church.
1: Я часто говорю людям в церкви, в своей церкви.
0: I have to ask you a question.
1: Я говорю, я должен задать вам вопрос.
0: Are you a Swedish Christian?
1: Ты шведский христианин?
0: Or are you a Christian Swede?
1: Или ты христианин, который швед?
0: Amen. It's a very important question.
1: Это очень важный вопрос.
0: Because you see, some people.
1: Потому что некоторые люди.
0: Is more Swedish than they are Christian.
1: Они более шведы, нежели чем христиане.
0: But you see, we belong to another kingdom.
1: Но видите ли, мы принадлежим другому царству.
0: We belong to another nation.
1: Мы принадлежим другой нации.
0: I am more connected to you.
1: Видите ли, я более соединен с вами.
0: Than I am to my Swedish, Swedish ancestors.
1: Нежели чем своим шведским праотцам.
0: If we're not talking about hockey.
1: Если не о хоккее говорим, да. Okay.
0: Amen. But you understand? Do you understand?
1: Понимаете, о чем?
0: Why?
1: Почему?
0: Because when I received the Spirit.
1: Потому что когда я принял Духа.
0: I received the same Spirit as you.
1: Я получил того же Духа, что и вы.
0: So now I am connected into a new nation with you.
1: И теперь вместе с вами мы соединены в новую нацию, в новое царство вместе с вами.
0: So my loyalty
1: и моя привязанность
0: is more to you
1: больше к вам,
0: than it is to my country.
1: Чем к моей стране.
0: Now, don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: I'm still a Swede.
1: Я все равно швед.
0: And I would defend my country if an enemy came to try to, you know, destroy it.
1: И если враг придет разрушать мою страну, я буду ее защищать.
0: Because that's where I live, that's where my family is, and so on.
1: Потому что это где я живу, где моя семья и так далее.
0: You understand what I'm saying?
1: Но понимаете, что я говорю?
0: The day the Spirit came,
1: день, когда пришел Дух Святой,
0: we became a new people.
1: Мы стали новым народом.
0: Amen. And that was what was prophesied all the time. What was the fulfillment of the Abrahamic blessing?
1: И вот что было как бы в пророчестве, и это произошло в тот момент, когда Аврааму дано благословение, это было. Вот
0: Now,
1: что произошло в день Пятидесятницы.
0: So with this background,
1: и вот с этим пониманием,
0: I want you to understand something now.
1: Я хочу, чтобы вы что-то понимали сейчас.
0: In the book of Isaiah,
1: в книге Исаии,
0: the prophet is prophesying about a specific servant that would rise up.
1: Пророк говорит о определенном слуге, который восстанет.
0: In the second part of the book of Isaiah.
1: Во второй части книги Исаия.
0: There are two servants, you might say.
1: Можно сказать, там два слуги.
0: One is the people of Israel.
1: Один это народ Израиля, израильский.
0: But there is also an individual.
1: Но есть также и личность,
0: that's called the servant of the Lord.
1: Который назван слугой Божьим.
0: In Hebrew it's called Ebed-Яве.
1: На еврейском это звучит
0: Ebed-Яве.
1: Ebed-Яве.
0: That means the servant of the Lord.
1: То есть слуга Божий.
0: So the Bible, so the prophet could say,
1: и пророк мог сказать,
0: that you, my servant Israel,
1: что ты мой слуга.
0: Amen?
1: Израиль.
0: Talking about the two people.
1: Говоря об этом народе.
0: But at the same time he could say,
1: но одновременно сказав,
0: you, my servant,
1: ты мой слуга,
0: that will save the people of Israel,
1: который спасет народ израильский.
0: Amen. You can see that, for example, in chapter 49. I will not.
1: В главе 49 мы можем это увидеть.
0: And of course the most famous one, 53.
1: И, конечно, самый известный Исаия 53 глава.
0: Amen. How the servant of the Lord, an individual,
1: как личность, слуга Божий,
0: the servant of the Lord, the people,
1: слугу Божьего, народ израильский,
0: they live in sin and in iniquity,
1: потому что они живут во грехе.
0: So in that passage,
1: и в этом
0: Isaiah 49,
1: в этой главе, 49 главе,
0: it is not enough for you, my servant,
1: сказано, недостаточно для тебя, моему слуге,
0: to only save my people Israel,
1: чтобы только спасти мой народ израильский,
0: but I will make you into a light for the Gentiles.
1: Но я сделаю тебя светом для язычников.
0: Okay, so the Gentiles,
1: и язычники,
0: are all those nations,
1: это все те нации,
0: that was dispersed at the Tower of Babel,
1: которые были вот раскиданы по всему миру во время Вавилонской башни.
0: It's every people,
1: это каждый народ,
0: except the people of Israel,
1: которые не являются народом израильским.
0: They are the Gentiles.
1: Это язычники.
0: So if you are not from Jewish birth,
1: то есть, если ты не еврей от рождения,
0: you are a Gentile.
1: Ты язычник.
0: It's someone that was not in covenant with God in the old covenant.
1: Это не тот народ, который был в завете с Богом. Amen? В старом завете.
0: So, Isaiah prophesies.
1: И вот Исаия пророчествует.
0: That when the servant of the Lord
1: и говорит, когда слуга Божий придет,
0: he will save his people Israel.
1: Он спасет народ израильский.
0: Like we saw on the day on Pentecost.
1: Как мы видели во время Пятидесятницы.
0: The gospel was preached to Israel.
1: Потому что Петр проповедовал израильскому народу.
0: But he will raise up the servant.
1: Но когда когда он как бы воздвиг этого слугу,
0: it is not enough for you, he says,
1: он сказал, недостаточно,
0: but I will make you into a light for the Gentiles.
1: Чтобы ты только спас Израиль, израильский народ, но чтобы ты стал светом для язычников.
0: And we know,
1: и мы знаем,
0: that in this day something special is happening.
1: Что в этот день что-то особенное происходит.
0: The word is beginning to go out.
1: Слово начинает выходить
0: from Jerusalem,
1: из Иерусалима.
0: As the prophet had said earlier in chapter 11,
1: как пророк ранее сказал в 11
0: verse 13,
1: 13 стих,
0: he said that I will make my word
1: он сказал, что я сделал
0: go out from Jerusalem,
1: чтобы оно вышло из Иерусалима,
0: and to all the Gentile nations.
1: Ко всем языческим народам.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And later in chapter 43,
1: а потом в 43 главе,
0: he describes what God will do.
1: Он описывает, что Бог будет делать.
0: As a new exodus.
1: Как новый исход.
0: A new exodus.
1: Новый исход.
0: He will bring people out.
1: Он вернёт людей.
0: By his servant.
1: Своим слугой.
0: From their captivity.
1: Из их как бы рабства.
0: Amen. So you see, there's all there the picture.
1: И вот эта картина.
0: And everything of this is brought together at the day of Pentecost.
1: И все это как бы все точки соединены в день Пятидесятницы.
0: When God now sends His Spirit.
1: Когда Господь посылает Свой Дух.
0: He begins to fulfill all these promises.
1: Он начинает исполнять все эти обещания.
0: Now, the reason I say this to you.
1: И вот причина, почему я говорю вам это.
0: I want you and me.
1: Я хочу чтобы ты и я
0: to understand where God has placed us in this time.
1: Поняли, почему Господь поставил нас в это
0: it's
1: время.
0: It's very important that we understand.
1: Важно, чтобы мы понимали
0: the whole picture of what God is doing.
1: Целую картину, что Бог
0: Because
1: делает.
0: Because we can read this.
1: Потому что мы можем читать
0: and we can
1: это.
0: Think, well, hallelujah, God is giving me the Spirit, now I can speak in tongues.
1: И говорит, да, аллилуйя, теперь Господь дал мне дар языков, и я могу говорить на иных языках.
0: And that's of course great.
1: И так, это здорово.
0: But you see, the purpose of the infilling of the Spirit.
1: Но видите ли, цель, почему Дух Святой наполняет нас,
0: it's much more profound.
1: Она наиболее высокая,
0: than you and me speaking in tongues.
1: Чем мы просто будем говорить на иных языках.
0: It is connected to the whole plan of God.
1: Это связано с целым планом Божьим.
0: Will fulfill his original plan with creation.
1: Как он восполнит свой план с творением мира.
0: And you see, by giving you and me the Spirit,
1: и видите ли, когда он дает мне и тебе дух,
0: he has inaugurated this new order to consume and fulfill everything that he has planned.
1: То есть он как бы запустил этот новый порядок, чтобы сделать все, что он запланировал.
0: And you and me, we are part of fulfilling this.
1: И ты и я мы являемся частью, чтобы этот план Божий исполнился.
0: Now, so let's go to when I've said all this, I set up the scenario now, okay?
1: В общем, я сделал такую картину, да, now, начало этого выступления.
0: I want you to go with me to Acts chapter 1.
1: Давайте мы пойдем в Деяния, глава 1.
0: And verse 6.
1: Шестой стих.
0: So Jesus is now speaking to his disciples.
1: И Иисус говорит своим ученикам.
0: And he says, so when they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
1: И когда ученики собрались вместе, они спросили его, Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?
0: Now, this is a very logical question by the disciples.
1: И со стороны учеников это очень логичный вопрос.
0: Because they knew,
1: потому что они знали,
0: that at the time of the Messiah,
1: что когда Мессия должен прийти,
0: God would restore His kingdom.
1: Господь восстановит свое царство.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And He would destroy His enemies.
1: И он разрушит своих врагов.
0: And He would rise up His righteous order.
1: И он восстановит свой праведный порядок.
0: So since they believed that Jesus was the Messiah,
1: и вот они верили, что Иисус есть
0: and
1: Мессия,
0: they had seen how he had conquered death and been resurrected,
1: и они видели, как он победил смерть и был воскрешен.
0: It was only logical for them to ask.
1: Естественно, это было логично, что они спросят такой вопрос.
0: Is now the time for you to restore Israel?
1: Неужели сейчас не настало ли время, чтобы ты восстановил царство Израиля?
0: Because of course they had a specific idea how that would happen.
1: Потому что они у них было особое представление.
0: They thought now Jesus would kick out the Romans.
1: Особое представление, как это должно произойти. Они думали, Иисус выгонит
0: римлян. And all the Gentiles and

0: worshippers.
1: И всех язычников, и кто славит языческих богов,
0: would be thrown out,
1: что он их прогонит,
0: and God will become king. Hallelujah.
1: И Господь станет царем.
0: So they were thinking like that, you know.
1: Они думали именно так.
0: And, but then Jesus,
1: но Иисус,
0: he says something surprisingly to them.
1: Он говорит что-то удивительное.
0: Verse 7.
1: Седьмой стих.
0: He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority.
1: Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
0: Now, Jesus is using when Luke is describing what Jesus says, he uses two very famous Greek terms.
1: Когда в книге от Луки говорится об Иисусе, там используются два термина с греческого.
0: In Greek he says it's not your thing to know the chronos or kairos.
1: Там сказано, не ваше дело знать хронос или кайрос.
0: So chronos is the time that is passing.
1: Хронос это время, которое
0: how long time has gone, you know. Time is moving on.
1: Которое уже прошло.
0: So chronos is the time that is just year after year after year.
1: Хронос это время, которое происходит год из года из года в год.
0: But kairos is used as God's appointed time.
1: А кайрос это время, которое Бог предопределил.
0: It's when God reaches into chronos and makes something special.
1: Это когда Господь как бы вторгается в хронос в это время, в обычный ход событий и делает что-то особенное.
0: Like for example, we read in Galatians 4.
1: А когда мы читаем Галатам 4 главу.
0: When it said when at the appointed time,
1: сказано в определенное время,
0: God sent His Son.
1: Господь послал Своего Сына.
0: So that was a kairos time.
1: Это было кайрос, время
0: God
1: кайрос.
0: Came into chronos,
1: Господь пришел в обычный ход событий
0: and made something special.
1: И сделал что-то особенное.
0: But now Jesus is saying to His disciples,
1: но теперь Иисус говорит Его ученикам,
0: friends,
1: мои дорогие друзья,
0: the question you have,
1: вопрос, который у вас есть,
0: might seem logical to you.
1: Может казаться логичным для
0: you
1: тебя.
0: Want to figure out,
1: вы хотите узнать,
0: when the time is for the kingdom of God.
1: Когда же придет время для Царства Божьего?
0: But that's a wrong question.
1: Но это неправильный вопрос.
0: Amen? It is not your question to ask, and it's not your answer to know.
1: Это не ваш вопрос, чтобы вы его задавали, и не ваш ответ, чтобы вы его получили.
0: I want to, you to listen, you know, intently to this.
1: Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно слушали.
0: But you see, so much.
1: Видите ли, так много.
0: Let me say it like this: we can be very, very, can we say, taken away.
1: Мы может быть как бы увлечены.
0: By things that are not on our plate to know right now.
1: Увлечены вещами, которые на нашей, как будто на нашей тарелке, но мы не должны их знать.
0: We can be very consumed by what we would call eschatological things.
1: Мы можем быть так захвачены вещами, которые мы называем
0: eschatological
1: эскатологическими вещами.
0: Eschatological things, because eschatos is from the uttermost, the end. The end.
1: То есть это что, конец мира, условно.
0: Okay, so
1: это...
0: eschatology means the teaching about the end.
1: То есть то, что мы хотим узнать в последнем времени.
0: When is Jesus coming?
1: Когда же Иисус придет?
0: When will Antichrist come?
1: Когда Антихрист
0: when
1: придет?
0: When will this come? Tribulation, this.
1: Когда вот это или это произойдет?
0: So many believers are looking at that.
1: И многие верующие смотрят на
0: это. The Middle East.
1: И они смотрят на Восток.
0: Looking at Israel.
1: То, что сейчас в Израиле происходит.
0: This is happening.
1: О, вот сейчас это происходит.
0: You know, because this and this and that, you know.
1: И по этим причинам.
0: Jesus says.
1: Но Иисус сказал.
0: No, this is not for you to know.
1: Не, это не для вас знать.
0: This is not what you should have your eyes on.
1: Это не нужно. Because на этом не нужно держать ваш взгляд.
0: This is the Father's business.
1: Это дело Отца.
0: It's not your business.
1: Это не ваше дело.
0: You should not, you know, so many, and you know, you look at YouTube.
1: Вы знаете, можете смотреть YouTube.
0: And you see, you know, now is the time when Jesus is coming is the title of the YouTube video.
1: И там может видео такое вот сейчас время, когда Иисус придет.
0: You know, the you can see the statistics rise up. Like,
1: и там статистика просмотра нереально высокая.
0: Everyone is so interested in this.
1: Потому что все настолько заинтересованы в этом.
0: Yes, now people they are not loving God anymore.

0: Да, сейчас люди больше не любят Иисуса.
1: Now God, Jesus is close. Hallelujah.
0: Значит, это Иисус, Он приходит скоро. И они читают книгу Откровения,
1: like
0: понимают
1: это. A manual for recognizing things that is happening.
0: Что как будто использовать это как руководящий, ну, что-то руководящее, чтобы
1: so
0: понять, что сейчас происходит.
1: Yeah, this is happening.
0: О, да, вот это происходит.
1: Now.
0: Да, вот, сейчас, здесь это тоже сказано.
1: But Jesus is saying to his disciples,
0: но Иисус говорит своим ученикам,
1: no, that is not your job.
0: Нет, это не ваша работа.
1: This is your, the Father's job.
0: Это работа Отца.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Now, someone might say, well, wait a minute. Didn't Jesus say that we should read the signs of the times?
0: Ну, кто-то может сказать, ну подожди, ну неужели Иисус не сказал, что нам не нужно смотреть на времена и сроки и понимать их?
1: Well, he did. Go
0: да,
1: to,
0: он
1: with
0: сказал.
1: Me to Luke chapter 12.
0: Давайте пойдем в книгу от Луки, 12 глава.
1: Because this is actually very essential.
0: Потому что это очень важно.
1: And in verse 54, Jesus says like this.
0: И в 54 стихе вот что Иисус говорит.
1: He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately say, a shower is coming, and so it turns out.
0: Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь, и действительно идет
1: and
0: дождь.
1: When you see a south wind blowing your way, it will be a hot day, and it turns out that way.
0: И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает.
1: Oh, you hypocrites! You know how to analyze appearance of the earth and the sky.
0: Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба.
1: But why do you not analyze this present time?
0: Так почему же вы не знаете, какое настало время?
1: Now, in the Greek,
0: в греческом,
1: of course, Paul says,
0: конечно, Павел
1: why
0: говорит,
1: do you not recognize the Kairos?
0: Почему вы не узнаете Кайрос?
1: That is the appointed time of God.
0: То есть определенное специальное
1: Amen?
0: Время от Бога.
1: Now, go with me to chapter 19 in the same book.
0: А теперь пойдем от Луки 19
1: and
0: глава.
1: In verse... Let's see here. Verse 41.
0: Стих 41.
1: Jesus, it says that when Jesus approached Jerusalem, he saw the city and wept over it.
0: Сказано, Иисус подошел к Иерусалиму, увидев его, заплакал о нем.
1: And he said, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes.
0: Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз.
1: For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you and surround you and hem you on every side.
0: Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон.
1: And this is, of course, a prophecy of what happened AD 70.
0: И, конечно же, это пророчество о том, что произошло против после воскресения Христа.
1: And they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave you one stone upon another, because you did not recognize the Kairos of your visitation.
0: Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя.
1: So, yes, Jesus says,
0: да, Иисус говорит,
1: that we will be hypocrites,
0: что мы будем лицемерами,
1: if we do not recognize the Kairos of God.
0: Если мы не будем узнавать это время Бога.
1: That is the time that God is working among us right now.
0: Что это время, когда Господь работает среди нас сейчас.
1: The problem for the Jewish people at the time,
0: проблема для еврейского народа в то время,
1: was that they didn't recognize that Jesus was the Messiah.
0: Было то, что они не понимали, не распознавали, что Иисус и
1: they
0: был Мессией.
1: They had a visitation from God.
0: Бог к ним пришел.
1: But they didn't recognize.
0: Они не узнали этого.
1: Amen. Do you understand?
0: Понимаете?
1: The same is true for us.
0: И то же самое
1: yes,
0: правда для нас.
1: We should be able to read the signs of the times.
0: Да, нам нужно понимать знаки и знамения последнего времени.

0: specifically not about the end of times.
1: Но не касаемо именно окончания мира.
0: And when Jesus is coming back and everything like that.
1: И когда и там Иисус к нам придет и так далее, нет.
0: What is the Holy Spirit doing right now?
1: Нет, но это о том, что Дух Святой делает прямо сейчас.
0: Am I positioned for that? Am I positioned for
1: that? Моя позиция в этом.
0: Do I recognize what God is doing?
1: Распознаю ли я сейчас, что Господь делает?
0: Am I just living Chronos time?
1: Или я просто живу условно простым временем Chronos?
0: My life passes on.
1: И моя реальность просто проходит день за днем.
0: And I cannot recognize what God is doing.
1: И я не распознаю, что Бог делает.
0: You understand what I'm saying?
1: Понимаете, о чем я?
0: This is important for us.
1: Это важно для нас.
0: But Jesus says.
1: Но Иисус сказал.
0: The business about the end times.
1: Дело о окончании времени.
0: How God will restore the kingdom.
1: Как Господь восстановит его царство.
0: This is the Father's business.
1: Это его дело, дело отца.
0: It's not yours or mine business.
1: Это не твое и не мое, не моя задача.
0: So go back to Acts chapter 1 now.
1: И еще раз вернемся к Деяниям, первая глава. И известный восьмой стих.
0: But he say, but.
1: Он сказал, но.
0: He says, it's not, he has said, it's not for you to know times and epochs which the Father has fixed by his own authority. Verse 7.
1: Ага, стих 7. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
0: But.
1: Но.
0: But.
1: Но.
0: But.
1: Но.
0: But.
1: Но.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So this means, now, this is not your thing.
1: Еще раз, это не наша задача.
0: Now we come to what is your thing.
1: А теперь мы подходим к тому, что наша задача.
0: What is your part in the drama?
1: Какая твоя часть
0: Amen?
1: В этой истории?
0: Because Jesus is not saying that the kingdom will not be restored.
1: Потому что Иисус не говорит, что царство не будет восстановлено.
0: He's just telling us what kind of part we have to play.
1: Он просто говорит нам ту часть, которую мы должны исполнить.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: So it's not he's saying, you know, no, it will not happen.
1: Он не говорит нет,
0: he's
1: это
0: saying,
1: не произойдет.
0: It will happen.
1: Он говорит, это произойдет.
0: The way it will happen,
1: но то, как это произойдет,
0: and when it will happen,
1: и когда это произойдет,
0: it's not your business.
1: Это не ваша задача понимать.
0: Amen? Don't spend time on speculating.
1: Не пытайтесь спекулировать.
0: I have friends, you know, they have all kinds of maps.
1: Есть у меня друзья, и у них разные карты.
0: They have calculated everything.
1: Они рассчитали там все по временам.
0: But you know, yeah, and they think they know.
1: И они думают, они знают.
0: But they don't.
1: Но они не знают.
0: Oh, how can you say that, Peter? Their maps are so beautiful. Oh,
1: Peter, как ты можешь так сказать? Ведь у них такие красивые разложенные
0: Because
1: карты.
0: Because Jesus says that they cannot know.
1: Потому что Иисус говорит, они не могут знать.
0: Because it's the Father's business.
1: Потому что это задача Отца.
0: Jesus says, not even I know.
1: Иисус говорит, даже я не знаю.
0: So why should some modern preachers know?
1: Так почему какой-то современный проповедник some должен знать?
0: You, it's just a waste of time.
1: И я просто говорю вам, это просто потеря времени.
0: But,
1: но,
0: Jesus say, but,
1: но, Иисус говорит,
0: I have an assignment for you.
1: У меня есть задание для тебя.
0: And how Israel's, the kingdom of Israel will be restored.
1: И то, как израильский народ будет восстановлен, царство
0: Because,
1: будет.
0: Because, you see, things will not be restored.
1: То есть, видишь ли, вещи не будут восстановлены, если до того момента, пока мы не начнем делать то, что Иисус нам сказал делать. Я думаю, что сатана очень рад и доволен.
0: When we are trying to do the Father's business.
1: Когда мы пытаемся делать задачу Отца.
0: We are trying to figure out things.
1: То есть мы пытаемся
0: we
1: понять.
0: We are speculating.
1: Спекулировать.
0: We are doing diagrams and maps.
1: Мы делаем карты, диаграммы.
0: We are having YouTube videos.
1: Мы смотрим
0: where
1: видео
0: we tell
1: на YouTube.
0: What signs we are going to recognize.
1: Где сказано, какие знамения будут, чтобы понять окончание мира.
0: I think the enemy is very happy.
1: Я думаю, сатана очень рад.
0: Because since we are so occupied with this.
1: Потому что мы настолько захвачены этим.
0: We cannot be occupied with what he has actually said that we would do.
1: Мы не вкладываем время, делая то, что он нам сказал делать.
0: So what has he said we would
1: do? А что же он нам сказал делать?
0: He said, You will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
1: Он сказал, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите

0: власть и силу.
1: And you shall be my witnesses.
0: И будете моими свидетелями.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?
1: Amen. That's what Jesus has said to us.
0: Вот что Иисус сказал нам.
1: That's what he asked us to do.
0: Вот что он просит нас делать.
1: I want you to get this into your system now.
0: И я хочу, чтобы вы как бы приняли это в свою систему в себя сейчас.
1: When Jesus is filling you with His Spirit,
0: видите ли, когда Иисус наполняет себя своим Святым Духом,
1: He comes with all the benefits that He has promised.
0: Он приходит со всеми привилегиями, которые Он обещал.
1: He draws you to Himself.
0: Он как бы приближает тебя к себе.
1: He heals you.
0: Он исцеляет тебя.
1: He restores you.
0: Он восстанавливает тебя.
1: He satisfies you.
0: Наполняет тебя.
1: You know, everything like that.
0: Вот все это.
1: But Jesus is clearly saying,
0: но Иисус четко говорит,
1: when you receive the Holy Spirit,
0: что когда вы получите Духа Святого и сила Духа Святого,
1: it has a very specific purpose.
0: Там есть очень четкая цель.
1: It is to make you into my witnesses.
0: Это чтобы мы стали Его свидетелями.
1: Not any witness.
0: Не просто свидетелями.
1: I'm going to make you into a witness.
0: Он не просто сказал, вы будете свидетелями.
1: He's going to say, to be my witness.
0: Он сказал, вы будете моими
1: Amen?
0: Свидетелями.
1: So, my dear friend,
0: и мой дорогой
1: if
0: друг,
1: you are a believer,
0: если ты верующий,
1: and if you want to receive the Holy Spirit,
0: и если ты хочешь получить Духа Святого,
1: it is for a very specific purpose.
0: Это будет для очень определенной цели.
1: And it is for the purpose of becoming a witness for Christ.
0: И это для цели, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: This is so important.
0: Это так важно.
1: You, when you receive the Spirit,
0: ты когда получаешь Духа,
1: you become His witness.
0: Ты становишься Его свидетелем.
1: Now your life has a new purpose.
0: В этот момент твоя жизнь получает новую
1: Now
0: цель.
1: Now life has been totally rebranded.
0: Твоя жизнь как бы получает ребрендинг полный.
1: It's no longer about yourself.
0: Это больше не о тебе.
1: No longer about your happiness or future or anything like that.
0: Это не больше не о твоем счастье, не о твоем будущем или о чем-то таком.
1: Everything of that will be included. Absolutely.
0: Еще раз, это будет включено в этом.
1: But you have been redefined.
0: Но ты был как бы переопределен.
1: You have got a new title.
0: У тебя новое название.
1: You have been relabeled.
0: То есть на тебя
1: Amen?
0: Поставили новый значок.
1: You belong to Christ.
0: Что ты принадлежишь Иисусу Христу.
1: Christ is in you.
0: И Христос в тебе.
1: The hope of glory.
0: Надежда
1: Amen?
0: Славы.
1: So Paul uses this language in another way also.
0: И Павел также использует это в другом месте.
1: And he says in 2 Corinthians 5,
0: и он говорит второе послание Коринфянам 5.
1: We are ambassadors of Christ.
0: Мы представители Иисуса Христа.
1: Amen? We are ambassadors of Christ.
0: Мы его посланные, мы его.
1: That is, we are representatives.
0: То есть мы его представители.
1: Of this kingdom that is called heaven.
0: Представители того царства, которое названо небесами.
1: So this is why the Spirit of God is coming upon us.
0: И вот почему Дух Святой сходит на нас.
1: Because without the Spirit coming upon us,
0: потому что если Дух Святой не придет на нас,
1: we cannot be representatives of the kingdom.
0: Мы не сможем быть представителями царства.
1: We will not represent it in a good way.
0: Мы не сможем представлять это в хорошем плане.
1: Therefore, God has given His Spirit to us.
0: Именно поэтому Бог дал нам своего Духа.
1: Now, what does it mean to be a witness and ambassador?
0: А что это значит быть послом и свидетелем?
1: Yes, it means that you publicly represent this kingdom.
0: Это значит, что ты публично перед всеми представляешь это царство.
1: Amen. So you are someone that is actively
0: то есть это ты являешься тем, кто активно
1: influencing your surrounding environment
0: влияешь на свою окружающую среду
1: to prosper your kingdom.
0: Чтобы это принесло благополучие твоему царству.
1: Why do we send ambassadors to each other's countries?
0: Почему мы посылаем послов из страны в страну?
1: Role
0: цель посла
1: is not to sit in an office and drink coffee.
0: Это не просто сидеть в офисе и пить кофе.
1: It is to make every effort.
0: Это чтобы приложить любое усилие.
1: To promote their own country.
0: Чтобы представлять и продвигать свою страну.
1: In every way.
0: В любом.
1: They want their country.
0: Любым способом.
1: To have good trade deals.
0: Они хотят, чтобы их страна имела хорошие отношения.
1: To have a lot of economy and influence.

0: в плане экономии и влияния
1: in the country where you are residing.
0: В стране, в которой Amen. Они находятся.
1: The same with us.
0: И то же самое с
1: the
0: нами.
1: Purpose of us being witnesses.
0: Цель, чтобы мы

0: The main question for a believer in Jesus.
1: И основной вопрос для верующего в Иисуса Христа.
0: Is this question.
1: Вот какой вопрос.
0: Well, we can say the question is not the question that we shouldn't ask.
1: То есть вопрос, который мы не должны задавать.
0: Is this the time?
1: И сейчас ли время?
0: That's not the question.
1: Это не вопрос.
0: The question is this.
1: Вопрос вот какой.
0: How can I become an effective witness?
1: Как я могу стать эффективным свидетелем?
0: Because that is what God expects from you and me.
1: Потому что это то, что Бог ожидает от тебя и меня.
0: He doesn't expect that we understand everything that is happening in
1: the world. Он не ожидает, что мы будем понимать все, что происходит вокруг сейчас.
0: But he expects that we become witnesses.
1: Но он ожидает, чтобы мы стали свидетелями.
0: He expects that we become influencers of our surrounding environment.
1: Он ожидает, чтобы мы стали влияющей силой для окружения, которое около нас.
0: You shall become my witness.
1: Он сказал: вы станете моими свидетелями.
0: So if you have one question in your life,
1: если у вас есть один вопрос в жизни,
0: one thing you have to work with.
1: Единственная вещь, над которой вам нужно работать, единственное, на чем вам нужно сфокусироваться,
0: it is this.
1: Это вот что.
0: How can I become a better witness for Jesus?
1: Как я могу стать лучшим свидетелем для Иисуса Христа?
0: Because that's what Jesus has expected from you.
1: Потому что это то, что Иисус ожидает
0: Amen?
1: От тебя.
0: That's what he says to you.
1: Вот что он сказал тебе.
0: You shall become my witness.
1: Он сказал: ты станешь мне свидетелем.
0: And that's why, you know, you will not become a better witness.
1: И вот почему ты не станешь более лучшим свидетелем.
0: By knowing the signs at the end times.
1: Зная признаки, знаки, знамения последнего времени.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: You will not become a, if I know when the Antichrist is coming.
1: Ну, например, когда я знаю, что вот Антихрист придет тогда.
0: A tribulation or whatever you have.
1: Или какие-то испытания или еще что-либо.
0: It will not make me a better witness.
1: Это не сделает меня более лучшим свидетелем.
0: Amen. Why should it?
1: А как это может сделать?
0: Why should it?
1: Может ли это вообще
0: no,
1: сделать?
0: What makes me a good witness,
1: нет, но то, что делает меня хорошим свидетелем,
0: is that I become filled with the Holy Spirit,
1: это то, когда я наполняем Духом Святым и силой.
0: Amen?
1: Аминь.
0: That's what Jesus said.
1: Это то, что Иисус сказал.
0: But Jesus, if Jesus would have said, well, you have to know all these things, Peter.
1: Если бы Иисус сказал, вот вам нужно понимать вот эти вещи.
0: Then you will become a better witness.
1: Вот тогда вы станете лучшими свидетелями.
0: But you know, if I know the times.
1: Но, допустим, если я знаю времена.
0: If I know when it's close.
1: Если я знаю, что это близко.
0: Then I can prepare myself.
1: Что я могу подготовить себя?
0: No.
1: Нет.
0: No, if you're not prepared right now.
1: Нет, если ты не готов сейчас.
0: You will not be prepared then either.
1: В тот день ты тоже не будешь готов.
0: You remember the parable Jesus had about Lazarus and you know the poor man.
1: Помните,
0: rich man or whatever.
1: Помните, когда Иисус рассказывал
0: anyway,
1: про богатого человека Лазаря.
0: The rich man comes up to heaven.
1: И бедного человека.
0: Come to heaven, does, but he sees Abraham. Or he sees Lazarus.
1: Когда Лазарь умирает.
0: Can you send some angels.
1: И он видит Авраама, он просит: можешь послать ангелов моим родственникам, чтобы предупредить их? Помните, что Иисус сказал?
0: If they do not listen to the law and the prophets,
1: если они не будут слушать законы пророков,
0: nothing can help them.
1: Ничто им не может помочь.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: It doesn't matter if I know.
1: Неважно, если я знаю.
0: You know, some things.
1: Определенные вещи.
0: If I do not listen to the words of Jesus,
1: если я не слушаю слова Иисуса,
0: I will never be prepared.
1: Я никогда не буду готов.
0: Jesus must be my Lord every day.
1: Иисус должен быть моим Богом каждый день.
0: That's what Paul says.
1: Это то, что Павел говорит.
0: He's taking Corinthians 5 when he's speaking about this.
1: 2 Коринфянам 5, когда он говорит об этом.
0: Since I know,
1: тогда я знаю.
0: This I know.
1: Вот что я знаю.
0: That one day,
1: что однажды.
0: I don't know when.
1: Я не знаю когда.
0: I don't know how.
1: Я не знаю как.
0: But I know.
1: Но я знаю.
0: That one day.
1: Что однажды.
0: I will stand before the judgment seat of Christ.
1: Я буду стоять перед троном суда Иисуса.
0: And I will give account.
1: И я отдам отчет.
0: For what I've done.
1: За то, что я сделал.
0: Good and bad.
1: Плохое и хорошее.
0: That's why I have fear of God.
1: Вот почему у меня есть страх Божий.
0: That's why I have fear of God.
1: Вот почему у меня есть страх Божий.
0: You should have fear of God too.
1: У вас тоже должен быть страх
0: Amen.
1: Божий. Аминь.
0: My dear friend.
1: Мой дорогой друг.
0: One day.
1: Однажды
0: you will stand before the judgment seat of Christ.
1: Ты будешь стоять у трона

0: суда Божьего.
1: And he will judge you.
0: И он будет судить тебя.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So what does Paul say? What does this fear of God include?
0: И что Павел говорит? Что включает в себя этот страх Божий?
1: How does he think that he effectively will stand with boldness before Christ?
0: Как Павел думает, что он эффективно, смело будет стоять перед Богом в это время?
1: Therefore, I try to persuade everyone.
0: Вот что он говорит. Поэтому я пытаюсь убедить каждого.
1: With other words, I try to be the best witness I can be.
0: То есть, иными словами, я пытаюсь стать наилучшим свидетелем, чтобы привести ко Христу как можно больше людей.
1: For the sake of the gospel. For the sake of the gospel.
0: Чтобы распространять Евангелие.
1: Because that's the only way.
0: Потому что это единственный путь.
1: That I can stand before the judgment seat of Christ.
0: Единственное, как я могу стоять перед троном суда Бога.
1: My dear friend, I want to tell you.
0: Мой дорогой друг, я хочу сказать тебе.
1: God expects,
0: Господь ожидает.
1: Jesus expects,
0: Иисус ожидает.
1: That you will become his witness.
0: Что ты станешь его свидетелем.
1: You will not be judged,
0: ты не будешь судим из-за твоего греха.
1: Аллилуйя. Because Jesus has paid for your
0: Потому что Иисус уже заплатил за твой грех. Аминь.
1: But you will definitely be judged.
0: Но ты точно будешь судим.
1: For how you handled your witness.
0: За то, как ты использовал вот это свидетельство.
1: How you representative for the kingdom.
0: Как ты представлял Царство Божие.
1: That you will have to give an account.
0: И ты должен будешь отдать отчет.
1: And because of that,
0: и из-за этого
1: Jesus says to his disciples,
0: Иисус говорит своим ученикам,
1: I know,
0: я знаю,
1: that you cannot be this by yourself.
0: Что вы не можете быть такими сами по себе.
1: I know that you do not have the strength,
0: я знаю, что у вас нет сил,
1: you do not have the giftings,
0: у вас нет даров,
1: you do not have the power.
0: У вас нет силы.
1: So therefore,
0: и поэтому
1: I will give you my Holy Spirit.
0: Я дам вам Дух Святой.
1: Amen? And by that Spirit,
0: и этим Духом
1: You will become successful witnesses.
0: Вы станете успешными свидетелями.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: How important?
0: Насколько важно?
1: That His Holy Spirit is in your life.
0: Чтобы Дух Святой был в твоей жизни.
1: Do you understand how essential it is?
0: Понимаете, насколько это основополагающая вещь?
1: Learn how to walk in the Spirit.
0: Чтобы научиться ходить по Духу, получать от Него,
1: drink from the Spirit.
0: Пить от Него.
1: Because without the Spirit,
0: потому что без Духа
1: you will not become a good witness for Jesus.
0: Вы не станете хорошими свидетелями для Иисуса.
1: Jesus has forgiven you.
0: Иисус простил меня.
1: Jesus has come and cleansed you.
0: Иисус пришел, и Он очистил тебя.
1: Jesus has received you.
0: Он принял тебя.
1: Jesus has loved you.
0: И Он любит
1: Amen.
0: Тебя.
1: And he will love you forever.
0: И Он будет любить тебя вечно.
1: He has saved you. Amen.
0: Аминь.
1: But he expects this from you.
0: Но Он ожидает этого от тебя.
1: And from me.
0: И от меня, чтобы мы стали Его свидетелями.
1: That,
0: и для этого за это мы должны будем ответить однажды. Понимаете? Почему я настолько много говорю о Духе Святом? Это не какая-то экстра дополнительная вещь.
1: Optional.
0: Это не опция.
1: Аминь? This is not for those who like speaking in tongues and being a bit crazy.
0: Это не для того, кто любит говорить на языках или быть немножечко сумасшедшим.
1: This is about standing bold before the judgment seat of Christ.
0: Это необходимо, чтобы стоять смело перед троном суда Божьего.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: Because I have fear in my heart.
0: Потому что у меня есть страх в сердце.
1: That if the power of the Holy Spirit doesn't come over me.
0: Что если сила Духа Святого не сойдет на меня.
1: I will not be sufficient in my account on that day.
0: Меня самого не будет достаточно, чтобы стоять перед Богом в тот день.
1: Amen. I'm not fearful of punishment.
0: Я не боюсь наказания.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: Because Christ has removed punishment.
0: Потому что Иисус, Он забрал это наказание.
1: I'm afraid that my king
0: что я боюсь, что мой царь
1: will say to me,
0: скажет мне,
1: Peter,
0: Петр,
1: why did you waste your life?
0: Почему ты потратил свою жизнь?
1: Why?
0: Почему?
1: Did you not receive my Holy Spirit?
0: Почему ты не принял моего Духа Святого?
1: So that you could be a blessing.
0: Чтобы ты был благословением.
1: I'm afraid of that.
0: Я боюсь этого.
1: You know why I'm afraid of
0: that? А знаете почему?
1: Because I love Jesus.
0: Потому что я люблю Иисуса.
1: If you don't love Jesus, I understand if you're not fearful about it.
0: Если ты не любишь Иисуса, я понимаю, почему тебе сейчас не страшно.
1: But I would not like to look into the eyes of my king.
0: Но я не хочу смотреть в глаза моего царя.
1: That I have given my life to.
0: Которому я отдал свою жизнь.
1: And who has given his life for me.
0: И который отдал свою жизнь за меня.
1: And I would see in his eyes.
0: И я вижу в его глазах.
1: That if I would just have been a little more attentive.
0: Если бы я только немножечко был более внимательным.
1: He would have filled me with his spirit
0: even
1: more.
0: Наполнил меня Amen? Своим духом.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: So Jesus now says,
0: Иисус говорит,
1: that when the Holy Spirit is coming,
0: что когда Дух Святой сойдет,
1: you will receive.
0: Вы получите.
1: Once again, listen еще to this word.
0: Слушайте его слова.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: It is given,
0: это дано,
1: but you have to receive.
0: Но вам нужно принять.
1: Amen?
0: Аминь.
1: It is given,
0: это дано,
1: but you have to receive.
0: Но нужно принять.
1: You will receive. So, the promise,
0: то есть обещание,
1: was that only given to the 120 people?
0: Это не было просто дано 120 человекам?
1: No, of course not.
0: Нет, конечно нет.
1: But those were the ones that has positioned themselves to receive.
0: Но это были люди, которые как бы настроили себя, чтобы получить.
1: You see, the power of God,
0: видите ли, сила Божья,
1: is given for every believer.
0: Она дана каждому верующему.
1: But not all believers are there to receive.
0: Но не все верующие там, чтобы получить.
1: They have other agendas.
0: У них другие намерения.
1: They have other priorities.
0: У них другие приоритеты.
1: They have other focus areas.
0: У них другие зоны фокуса.
1: And receiving the power from the Holy Spirit.
0: Нежели чем получить силу Духа Святого.
1: Amen? So are they saved?
0: Еще раз, спасены ли они?
1: Absolutely.
0: Да.
1: Because that's by the grace of Jesus.
0: Потому что это по милости Божией.
1: But are they good witnesses?
0: Но неужели они становятся хорошими свидетелями?
1: No.
0: Нет.
1: Because in order to be his witness,
0: потому что чтобы быть его свидетелем,
1: you have to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: Нужно быть наполненным силой Духа Святого.
1: And in order to be filled by the power of the Holy Spirit,
0: и чтобы быть наполненным этой силой,
1: you have to learn how to receive.
0: Нужно научиться получать.
1: Amen? You have to learn how to receive.
0: Нужно научиться принимать.
1: See.
0: Принимать. Как принимать?
1: It's an attitude of heart.
0: Это состояние сердца.
1: Something you train.
0: Что-то то, что...
1: Listening to the voice of the Spirit through the word.
0: Что-то ты практикуешь, слушая Дух через Слово Божье, обращая свое сердце.
1: Wasn't that what Jesus said? Неужели
0: это то, что Иисус сказал это людям?
1: Disciples came to him and asked.
0: Ученики подошли и спросили.
1: Why are you speaking to them in parables?
0: А почему ты говоришь с нами притчами?
1: And Jesus answered and said,
0: а Иисус ответил и сказал,
1: because
0: потому что
1: they should have ears and do not hear,
0: у них есть уши, но не слышат,
1: and they should have eyes and not understand,
0: у них глаза есть, но не должны видеть,
1: and they should have heart and not understand.
0: И у них сердца, они не понимают.
1: Now that is a very strange answer, huh?
0: Это очень странный ответ.
1: Why would he tell parables,
0: почему он будет говорить притчами, чтобы они не поняли?
1: You see, because the parable,
0: видите ли, потому что притча
1: is such an easy, clear teaching about the essence of God.
0: Это настолько легкое и четкое учение о базовых вещах о Боге.
1: So if you reject that,
0: и если ты отвергаешь это,
1: it is not because you are intellectually don't understand it.
0: Это не потому, что ты интеллектуально не понимаешь.
1: It's because your heart is closed.
0: Это потому, что у тебя сердце закрыто.
1: And you have rejected the revelation of God.
0: И ты отверг откровение Бога.
1: So no one could come and say,
0: еще раз, никто не может подойти и сказать,
1: it's too complicated for me.
0: Слишком сложно для
1: I can't
0: меня.
1: Understand these things.
0: Я не могу понимать эти вещи.
1: Therefore Jesus says,
0: и поэтому Иисус говорит,
1: I'm speaking in parables.
0: Я говорю притчами.
1: It becomes crystal clear.
0: Это становится идеально понятно.
1: But still they do not want to receive.
0: Но все равно они не хотят принять.
1: So I cannot heal them, Jesus said.
0: Поэтому я не могу их исцелить, Иисус говорит.
1: Many people do not receive.
0: Многие люди не принимают.
1: They have a theological idea.
0: У них есть теологическая идея.
1: They have some pride in their life.
0: Или есть гордость.
1: Or they have hidden sin.
0: Или скрытый грех.
1: That they have not repented for.
0: За который они не каялись еще.
1: Or different things.
0: Или другие вещи.
1: So they cannot receive.
0: И они не могут получить.
1: Amen? But Jesus said,
0: Но Иисус сказал,
1: the Holy Spirit

0: is given.
1: Дух Святой дан.
0: So that you might receive.
1: Чтобы ты принял.
0: The equipment you need.
1: То, что тебе нужно.
0: To become a good witness for me.
1: Чтобы стать хорошим свидетелем меня.
0: So when he says you will receive power.
1: И когда он сказал, вы примете силу.
0: He of course uses the Greek word dynamis.
1: Он использует греческое слово dynamis.
0: Yeah, in English we have dynamite, of course.
1: Да, на английском это динамит.
0: Yeah, dynamite.
1: Динамит.
0: Amen. And you all know, but this is not, you know, this is just taken from this word.
1: Но на самом деле слово динамит это просто взято из этого слова.
0: Means
1: это dynamis значит.
0: That God empowers you. That God empowers you.
1: Что Бог дает тебе силу.
0: With a supernatural ability.
1: Сверхъестественной способностью.
0: To bring testimony for the risen Lord Jesus.
1: Чтобы принести свидетельство о воскресшем Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: When the Holy Spirit is coming,
1: когда Дух Святой сходит,
0: you will not any longer only be a storyteller.
1: Ты не просто будешь рассказывать истории.
0: Amen. Because your story can be as good as someone else's story.
1: Потому что твоя история может быть такой же хорошей, как история другого человека.
0: But when the power of the Holy Spirit comes upon you,
1: но когда сила Духа Святого сходит на тебя,
0: your witness will be validated by the Holy Spirit.
1: Твое свидетельство будет как бы закреплено, подтверждено Духом Святым.
0: Amen. God will come with a supernatural boldness upon your life.
1: Господь придет сверхъестественной смелостью на твою жизнь.
0: Amen. God will anoint you for miracles and signs and wonders.
1: Господь помажет тебя на чудеса, знамения.
0: God will give you authority over demons and evil spirits.
1: Господь даст тебе власть над демонами и злыми духами.
0: And God will give you endurance and power to go through suffering and persecution.
1: И Господь даст тебе выносливость и силу пройти гонения и какие-то трудности.
0: When the Holy Spirit
1: когда Дух Святой
0: comes upon you,
1: сходит на тебя,
0: you will have a supernatural equipment.
1: У тебя будет сверхъестественная вот эта возможность стать свидетелем Божьим.
0: And that's exactly
1: и это
0: what
1: то,
0: we see now begin to happen.
1: Что мы видим, начинает происходить.
0: Now, notice what Jesus is saying.
1: Заметьте, что Иисус говорит. Вы станете моими свидетелями, когда вы примете Духа Святого.
0: And you will witness about me.
1: И вы будете свидетелями обо мне.
0: In Jerusalem.
1: В Иерусалиме.
0: Amen. Because first to the Jews.
1: Потому что еще раз снова первым евреям. Да,
0: Samaria,
1: потом и в Иудее, в
0: Самарии.
1: Это было прежнее Северное Королевство,
0: Amen.
1: Когда 10 племен еще было.
0: And then to the ends of the world.
1: И потом и до края земли.
0: With other words,
1: другими словами,
0: now God is claiming back.
1: Сейчас Господь как бы возвращает
0: all nations and people to himself.
1: Все нации и народы к нему.
0: Through the gospel.
1: Через Евангелие.
0: At the Tower of Babel.
1: Около этой башни Вавилона.
0: They were all divorced and dispersed.
1: Они были разделены, распространены, разброшены.
0: Now through the witnesses of Christ.
1: Но сейчас через свидетельство Иисуса Христа.
0: That is you and me.
1: То есть через тебя и меня.
0: We are reclaiming the nations and peoples for the Lord Jesus Christ.
1: Мы возвращаем народы и нации к Иисусу Христу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's what God is expecting us to do.
1: Вот что Господь ожидает нас делать.
0: Amen.
1: Аминь.
0: We are not sitting only in churches.
1: Мы не только сидим в церквях.
0: Having our own programs.
1: Со своей программой.
0: Amen. It's nothing wrong with that.
1: И нету никаких проблем с этим.
0: And we need to do it.
1: И нам это нужно
0: Amen.
1: Делать. Аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: But we are gathering.
1: Но мы собираемся.
0: To pray.
1: Чтобы молиться.
0: To worship.
1: Поклоняться.
0: To be equipped.
1: И чтобы
0: to be strengthened.
1: У нас было все необходимое.
0: Amen.
1: И чтобы мы наполнились силой.
0: Receive.
1: Чтобы получить.
0: The power of the Holy Spirit.
1: Силу Духа Святого.
0: Amen. And then we will become witnesses for Christ.
1: И потом мы станем свидетелями Иисуса Христа.
0: And we will influence our environment.
1: И мы будем влиять на среду, которая окружает нас.
0: I want you to think about this.
1: Я хочу, чтобы вы об этом подумали.
0: Now, see, if you say like this.
1: Если вы скажете вот так.
0: Well, I think you're right.
1: Я думаю, ты прав.
0: But I feel so inadequate.
1: Но я чувствую, как будто я не готов.
0: I cannot see that I influence my surroundings.
1: Я не вижу, что я влияю на свое
0: and
1: окружение.
0: I still feel very weak.
1: И я чувствую себя все равно таким слабым.
0: I'm not bold at all.
1: И я вообще не смелый.
0: Amen? Well, then you have to be more filled with the Spirit of God.
1: А тогда ты должен быть больше наполнен Духом Святым.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You shouldn't say to yourself, well, I still speak in tongues.
1: Ты не должен говорить себе, ну, я говорю на языках.
0: Okay, fine.
1: Да, хорошо.
0: But you were not, Jesus didn't say, the Holy Spirit will come over you and you will speak in tongues.
1: Но Иисус же не сказал, Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь говорить на языках.
0: Amen?
1: Аминь.
0: He didn't say that.
1: Он не сказал.
0: He said, you will receive power.
1: Он сказал, ты получишь силу.
0: And you will become my witnesses.
1: И ты станешь моим свидетелем.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So that's the sign that the Holy Spirit truly is working in your life.
1: И вот это признак того, что Дух Святой действительно работает в твоей жизни.
0: That's the sign that you are filled with the Spirit.
1: Это признак того, что ты наполнен Духом Святым.
0: That's the sign.
1: Это знак.
0: That you will be able to stand bold before the Lord Jesus Christ.
1: Того, что ты будешь стоять смело перед троном Иисуса Христа.
0: Please do not deceive yourself.
1: Пожалуйста, не обманывай себя.
0: This is not a word of condemnation.
1: Я сейчас не говорю, чтобы обвинить.
0: I'm not speaking about your salvation.
1: Я не говорю о твоем спасении.
0: God loves you.
1: Господь любит тебя.
0: Jesus has forgiven you.
1: Иисус простил тебя.
0: You belong to Jesus.
1: Ты принадлежишь Иисусу. Аминь.
0: You can be secure.
1: Ты в этом
0: there
1: безопасен.
0: There is no condemnation in Christ.
1: Нету никакого обвинения в Иисусе Христе.
0: But the reason for the empowerment of the Spirit.
1: Но причина, чтобы Дух Святой тебя наполнил и
0: is that you might be a witness.
1: И подкрепил это, чтобы ты был свидетелем.
0: And you might bring back the peoples of the earth.
1: И чтобы ты мог вернуть людей в этом мире.
0: Under the lordship of Christ Jesus.
1: Обратно к Иисусу Христу.
0: And if you are not able to do that,
1: если ты не можешь это делать,
0: if you feel inadequate,
1: если ты чувствуешь себя не готовым,
0: if you don't want to do it,
1: если ты не хочешь это делать,
0: if you feel that I want to be quiet,
1: если ты так говоришь, ну я хочу быть тихим,
0: I don't want any suffering, I don't want any persecution, I don't want anything, any trouble,
1: я не хочу никаких бед, я не хочу, чтобы меня преследовали.
0: Amen. Then you have to have a very clear understanding.
1: Тогда тебе нужно понимать очень четко.
0: And you have to say to yourself,
1: и ты должен сказать себе,
0: I am not filled by the Spirit the way I should be filled by the Spirit.
1: Я не наполнен Духом так, как я должен был быть им наполнен.
0: Amen? You're not saying, I'm not saved.
1: Ты не говоришь себе, no. Я не спасен.
0: You say, yes, I belong to Jesus.
1: Ты говоришь, да, я принадлежу Иисусу.
0: Jesus loves me.
1: Иисус любит меня.
0: Jesus is pleased with me.
1: Amen? Иисус рад мне.
0: But you can also say,
1: но ты тоже можешь сказать,
0: I need more of the Holy Spirit.
1: Мне нужно больше
0: Amen?
1: Духа Святого.
0: I need more of His power.
1: Мне нужно больше Его силы.
0: I need more of His presence.
1: Мне нужно больше Его присутствия.
0: I pray that, I would say I pray that daily.
1: Я бы сказал, я молюсь об этом
0: Amen?
1: Каждый день.
0: It's not, I'm not going around
1: еще раз, я не хожу вокруг,
0: myself,
1: обманывая себя.
0: Well, I'm a minister of God, and
1: вот,
0: I
1: я служащий.
0: And I see God do that and that.
1: Служащий Бога, и я вижу, вот что происходит, чудеса.
0: No.
1: Нет.
0: I have the same attitude as Paul.
1: У меня такое же отношение, как у Павла.
0: I search to persuade as many as possible.
1: Я хочу убедить как много, как можно больше.
0: That's why I'm here today.
1: И поэтому я сейчас здесь. Потому что я хочу убедить вас. Потому что я знаю, я не смогу достичь людей в Нарве. Потому что я не говорю по-русски.
0: And I do not live here.
1: И я не живу Amen? Здесь. Аминь. Но вы можете достичь этих людей.
0: You speak Russian,
1: потому что вы говорите по-русски.
0: And you live here.
1: И вы живете здесь. Аллилуйя.
0: So I here have to influence you.
1: Поэтому сейчас я хочу влиять на вас,
0: the power of the Holy Spirit,
1: чтобы высвободить силу Духа Святого
0: through my preaching,
1: через мою проповедь,
0: through my example,
1: через мой пример,
0: through my inspiration,
1: через мое как бы
0: through
1: вдохновление,
0: my knowledge, whatever means I have,
1: что-либо у меня, чтобы вы у меня не было.
0: I have to persuade you,
1: я хочу убедить вас,
0: not condemn you,
1: не унизить
0: not
1: вас,
0: put you down,
1: не,
0: not discourage you,
1: не разочаровать вас.
0: But put faith in your heart.
1: Но зажечь веру в ваше сердце. Чтобы это желание было.
0: A burning passion.
1: Жажда, вот эта горящая жажда.
0: Because you see,
1: Потому что, видите ли,
0: on that day,
1: в тот
0: when
1: день,
0: we all stand before the judgment seat of Jesus,
1: когда мы будем стоять перед троном суда Иисуса,
0: and I see you there in the crowd,
1: и я увижу тебя там, в толпе,
0: and I say, Максим,
1: я скажу, да, Максим, а,
0: Владимир,
1: о, Владимир,
0: hello, hello.
1: Привет!
0: And we take hands,
1: и мы возьмемся за руки.
0: And boldly,
1: и смело
0: we go before the throne,
1: мы предстанем перед троном.
0: And I hear,
1: и я услышу.
0: Jesus is saying to you,
1: Иисус скажет тебе.
0: Well done.
1: Wow. Вау, я молодец.
0: You really received my spirit.
1: Ты действительно получил мой дух.
0: You say, well, when did I do that?
1: А ты спросишь, а когда я это сделал?
0: You see my spirit touch these people.
1: А он тебе скажет, я видел, что Дух Святой касался через тебя вот этих людей. Ты заботился о тех, кто был таким слабым. О тех, кто был настолько ранен. Кто не верил в меня.
0: But you, by the Spirit of God,
1: но ты через силу Духа Святого. Ты поднял их, ты молился за них, ты свидетельствовал, и ты верил в них, и ты высвобождал мою силу им. И я буду стоять там, а я буду говорить, я проповедовал. Понимаете? Это серьезные вещи. Я хочу убедить вас. Я хочу, чтобы это отношение в вашей жизни пришло, чтобы вы приняли силу Духа Святого. Я не могу диктовать то, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни. У меня магии нету в руках.
0: I cannot, you know, say hocus pocus and then everything is happening.
1: Я не могу сказать фокус-покус, и все произойдет.
0: No, but I can have faith.
1: Нет, но у меня есть вера. Вера.
0: That when God,
1: что когда Господь
0: sees your open heart,
1: увидит твое открытое сердце,
0: when I call upon you, when I pray upon you,
1: когда я позову тебя и помолюсь,
0: I believe,
1: я верю,
0: that the Spirit,
1: что Дух
0: uses these acts of faith,
1: использует эти действия веры,
0: to strengthen you,
1: чтобы укрепить тебя,
0: to fill you even more,
1: наполнить тебя еще больше,
0: to calibrate your heart,
1: чтобы калибровать твое сердце,
0: so it will be in alignment with the heart of Jesus,
1: чтобы оно было полностью соединено с сердцем Иисуса.
0: I believe,
1: я верю,
0: that when I speak the word of God,
1: что когда я буду говорить Слово Божье,
0: your heart will begin to burn,
1: твое сердце станет гореть.
0: You will say to yourself,
1: и ты скажешь себе,
0: Lord Jesus,
1: Господь Иисус,
0: I'm so weak,
1: я так слаб,
0: but I want your power,
1: но я хочу твою силу,
0: and nothing should stop me,
1: и ничто не может остановить меня,
0: hinder me,
1: ничто не может препятствовать
0: I will
1: мне.
0: Give my whole life,
1: я отдам всю мою жизнь,
0: my every effort,
1: все старания,
0: to receive your power,
1: чтобы получить твою силу,
0: and to become your witness,
1: и чтобы стать твоим свидетелем.
0: Help me, Jesus.
1: Помоги мне, Иисус.
0: Amen?
1: Аминь.
0: I want that prayer.
1: И когда это...
0: to be so engraved into your heart,
1: я хочу, чтобы эта молитва была настолько закорена в тебе, что каждый момент,
0: second,
1: каждую секунду
0: you are breathing,
1: ты дышишь
0: the air of the Holy Spirit,
1: духом, воздухом Духа Святого.
0: And you are thinking,
1: и ты думаешь,
0: Jesus,
1: Иисус,
0: fill me with your spirit,
1: наполни меня своим духом.
0: I want to be your witness.
1: Я хочу быть твоим свидетелем.
0: Hallelujah. You understand?
1: Понимаете?
0: Amen?
1: Аминь.
0: That's what this is about.
1: Вот о чем это.
0: Because God has called us to be a part of His drama.
1: Потому что Господь призвал нас, чтобы мы стали частью Его плана.
0: And He has put upon your responsibility.
1: И Он возложил на тебя ответственность.
0: To win the Russian-speaking people for Him.
1: Чтобы как бы призывать и приводить русскоговорящие русскоговорящий народ к Нему.
0: He expects you,
1: Он ожидает от тебя,
0: to step into that destiny,
1: чтобы ты вступил в это предназначение.
0: It is not by your own effort,
1: это не твоими усилиями.
0: It is not your own strength,
1: это не твои, не твоим усилием.
0: But as we sang last session, not by power, not by might.
1: Как я сказал в прошлый раз, не моей силой, не войском,
0: but by my spirit,
1: но моим духом, говорит Господь.
0: Amen. But my spirit says,
1: моим духом, говорит Господь Саваоф.
0: I hope I have succeeded in convincing you.
1: Я надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить, насколько вам нужна сила Amen. Духа Святого. И что вы с такой жаждой начнете искать Его.
0: No one of us can, as I said, dictate how and when He will come over us.
1: Еще раз я повторюсь, никто не может диктовать то, как Он сойдет на вас.
0: Jesus clearly says that the Spirit
1: Иисус четко говорит,
0: blows wherever He wants.
1: Дух идет и дует, куда Он не захочет.
0: The Spirit has His way with you.
1: И у Духа Святого будет свой путь
0: you
1: с тобой.
0: See, God knows how He is going to touch you.
1: Видите ли, Господь знает, как Он коснется вас.
0: God knows who, how He is going to empower you.
1: Господь знает, как Он укрепит вас.
0: God knows how He is going to overcome your weaknesses.
1: Господь знает, как Он превзойдет ваши Amen. Слабости.
0: And He's preparing you.
1: И Он подготавливает тебя.
0: Step by step.
1: Шаг за шагом.
0: For more power.
1: К большей и большей силе.
0: More of His presence.
1: Больше Его присутствия. Аминь.
0: So you and I can become better witnesses for Him.
1: Чтобы ты и я стали лучшими свидетелями для Него.
0: My dear friend,
1: мой дорогой друг.
0: This world needs you. This world needs you.
1: Этот мир нуждается в тебе.
0: Don't make a mistake.
1: Не совершай ошибку.
0: Don't think, well, you know, I'm so ordinary.
1: Не думай, вот, ну вот, я такой обычный.
0: Nothing special.
1: Я ничего особенного во мне нет.
0: Why should I be needed?
1: Почему во мне могут
0: no,
1: нуждаться?
0: That is not true.
1: Это неправда.
0: It cannot be true.
1: Это не может быть правдой.
0: Because God doesn't make mistakes.
1: Потому что Господь не совершает ошибок.
0: God doesn't give His Spirit.
1: Господь не дает свой дух.
0: God doesn't birth people to new life.
1: Господь не возрождает людей к новой жизни.
0: Without a purpose.
1: Без плана.
0: God has decided.
1: Господь жаждет.
0: That you are to be His witness.
1: Чтобы ты стал Его свидетелем.
0: And therefore you need to be filled by the Spirit.
1: Поэтому тебе нужно быть наполненным Духом Святым.
0: You can never ever know.
1: Ты никогда не можешь знать.
0: How God will use you.
1: Как Господь будет использовать
0: Amen.
1: Тебя.
0: Now I remember this story.
1: Я помню эту историю.
0: You see, there was an evangelist.
1: Был евангелист.
0: And he was preaching.
1: И он проповедовал.
0: And he was supposed to have tent meetings in America.
1: И у него должны были быть палаточные служения в Америке.
0: But there came no people.
1: Но туда приходило не
0: so
1: люди.
0: He was
1: люди не приходили.
0: And the others were thinking to cancel the meetings.
1: И он и его команда думали, ну давайте мы закроем эти встречи.
0: But in one meeting,
1: но в одной встрече
0: there were two young boys, teenage boys.
1: Было два молодых парня-подростка.
0: And they came into the meeting,
1: они пришли на эту встречу.
0: And he was thinking, well, only two people here.
1: И он подумал, ха, только два человека здесь.
0: We will cancel the meeting.
1: Нам нужно отменить
0: But
1: это собрание.
0: Then he felt in his heart,
1: но он почувствовал в своем сердце,
0: no,
1: нет.
0: I will preach the gospel.
1: Я буду проповедовать Евангелие.
0: And he preached the gospel.
1: И он проповедовал Евангелие.
0: From his whole heart. From his whole heart.
1: От полноты всего его сердца.
0: And at least one of the boys was saved.
1: И, по крайней мере, один из этих мальчиков, он был спасен.
0: And this boy's name
1: и имя этого мальчика
0: was Billy Graham.
1: Это был Билли Грэм.
0: Amen?
1: Come on.
0: And millions of people
1: и миллионы людей
0: have received Christ
1: получили Иисуса Христа.
0: Because of his conversion.
1: Они приняли из-за того, что он тогда принял Иисуса.
0: Think if he had thought to himself,
1: а представьте, если бы он подумал,
0: no, I cannot be a witness today.
1: Нет, я не могу быть, ну, свидетельствовать им.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: No.
1: Нет.
0: Don't despise.
1: Не презирай
0: the influence God has given you.
1: То влияние, которое Господь
0: Because
1: дал тебе.
0: Because you never know.
1: Потому что ты никогда не знаешь, как Дух Святой будет работать через тебя.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь.
0: That's why you need to be empowered by the Holy Spirit.
1: Именно поэтому тебе нужно быть укрепленным
0: Let's
1: Духом Святым.
0: Raise to our feet.
1: Давайте встанем.
0: Amen. Now we are going to pray.
1: И сейчас мы будем молиться,
0: that we will be filled by the Holy Spirit.
1: Чтобы мы были наполнены
0: Now,
1: Духом Святым.
0: You see, I'm not searching
1: Видите ли, я не ищу
0: for a specific manifestation.
1: Определенное какое-то проявление.
0: a specific thing that is going to happen.
1: Какой-то особенной вещи, которая должна произойти.
0: Jesus said, "You will receive."
1: Господь сказал, вы примете.
0: And that's exactly what you will do this moment.
1: И это то, что вы сделаете в этот момент.
0: You will receive.
1: Вы примете.
0: So that the power of the Holy Spirit can begin to work in you.
1: Чтобы сила Духа Святого начала работать в вас.
0: So that boldness will come upon you.
1: Чтобы смелость сошла на вас.
0: Supernatural power to heal and signs and wonders.
1: Чтобы сверхъестественная сила для чудес и знамений пришла на вас.
0: Authority over the enemy.
1: Власть над врагом.
0: And endurance through suffering and persecution.
1: И способность проходить через испытания и проблемы.
0: God will give it to you.
1: Господь даст это тебе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: If you only believe Jesus.
1: Если ты только поверишь, Иисус сказал.
0: If you only believe.
1: Только верь.
0: Hallelujah. Today I want to believe.
1: Сегодня я хочу верить.
0: I want to have more of the Holy Spirit.
1: Я хочу больше Духа Святого.
0: I want him to fill me even more.
1: Я хочу, чтобы он наполнил меня еще больше.
0: I'm not waiting for a specific feeling.
1: Я не жду особого какого-то чувства.
0: Or for a specific emotion.
1: Или какой-то эмоции.
0: I just want to open my heart.
1: Я просто хочу открыть свое сердце.
0: And I want him to touch.
1: И я хочу, чтобы он коснулся меня.
0: And I hope you think the same today.
1: И я надеюсь, что вы думаете так же.
0: But you have to make a decision today.
1: Но сегодня вам нужно принять решение.
0: This is a very important decision.
1: Потому что это очень важное решение.
0: You have to say to yourself.
1: Нужно сказать себе.
0: I want to become a witness for Christ.
1: Я хочу стать свидетелем для Иисуса.
0: Why is it that we sometimes see so little power released in our lives?
1: Видите ли, почему иногда мы видим так мало силы, высвобожденной в нашей жизни?
0: It is because the supernatural of power of Christ.
1: Это потому что сверхъестественная сила Христа.
0: Is connected to the witness.
1: Она соединена со слабостью.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: The more you become a witness.
1: Больше, чем больше вы станете свидетелем.
0: The more you will see the power of the Holy Spirit released.
1: И в тот момент, когда вы станете свидетелем, тогда сила будет больше высвобождаться.
0: The great preacher and crusader Osborne, I don't know, remember his first name, but Osborne.
1: Is it T. Osborne?
0: Великий
1: проповедник, и он делал крусейды, Т. Осборн.
0: He was asked once.
1: Его спросили однажды.
0: Why does so many miracles and healings follow your ministry?
1: Почему из твоего служения идет столько много чудес и исцелений?
0: And then he answered like this and said.
1: И вот что он сказал.
0: The miracle doesn't follow my ministry.
1: Чудеса не следуют за моим служением.
0: It follows the preaching of the gospel.
1: Это следует за проповедованием Евангелия.
0: Amen. Hallelujah. So when we become witnesses,
1: и вот когда мы становимся свидетелями,
0: and we proclaim the gospel,
1: и мы провозглашаем Евангелие
0: in different ways,
1: разными путями,
0: we will also see the power of the Holy Spirit released.
1: Мы также увидим высвобождение силы Духа Святого.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: This afternoon.
1: Этим днем.
0: That we are not left alone.
1: Что мы не оставлены.
0: You have said that you want to come to us.
1: Ты сказал, что ты хочешь прийти к нам.
0: And you want to be with us.
1: И ты хочешь быть с нами.
0: And you have given your spirit.
1: И ты дал свой дух.
0: To be our helper.
1: Чтобы он был нашим помощником.
0: This afternoon, Lord.
1: И этим днем, Господь.
0: We ask of nothing less.
1: Мы просим не менее чем,
0: then, that you would make us into your witnesses,
1: чтобы ты сделал нас своими свидетелями,
0: that you would fill us with your Holy Spirit and power,
1: чтобы ты наполнил нас своим Духом Святым и силой,
0: so that you might be glorified through our lives,
1: чтобы ты был возвеличен через нашу жизнь.
0: We are in great need of you.
1: Мы в великой нужде тебя.
0: We do not have what it takes by ourselves.
1: У нас нету того, чтобы сделать это самим собой.
0: But we need you, Holy Spirit.
1: Но мы нуждаемся в тебе, Дух Святой.
0: Come right now.
1: Приди сейчас.
0: And fill us with your spirit.
1: И наполни нас своим духом.
0: Fill us with your power.
1: Наполни нас своей силой.
0: We humbly ask Jesus.
1: Мы смиренно просим Тебя, Иисус.
0: Because we have nothing by ourselves.
1: Потому что у нас самих ничего нет.
0: Come and work with us right now.
1: Приди, работай с нами сейчас.
0: Holy Spirit, we invite you.
1: Дух Святой, мы приглашаем Тебя.
0: Let your power come.
1: Пусть Твоя сила сойдет.
0: Let us see an explosion.
1: Пусть мы увидим взрыв людей-свидетелей в этом городе, где сотни и сотни людей касаемы Духом Святым и Его силой. Когда ты как бы выпускаешь свое тело, пускаешь свое тело во все места, во все народы,
0: and you release your supernatural grace.
1: И ты высвобождаешь свою сверхъестественную благодать.
0: Father, I pray.
1: Отец, я молюсь.
0: Each and every one of us.
1: Чтобы каждый из нас
0: will become your powerful witnesses in this time.
1: Стал твоим мощным свидетелем в это время.
0: Because the world needs us.
1: Потому что мир нуждается в нас.
0: They don't need just a good story.
1: Им не просто нужна хорошая история.
0: They need your power.
1: Им нужна Твоя сила.
0: They need your power.
1: Им нужна Твоя сила.
0: Forgive us that we are so powerless.
1: Прости нас за то, что мы настолько бессильны.
0: So unable to give what they need.
1: И мы не можем дать им то, что им нужно.
0: And anoint us anew.
1: И снова помажь нас.
0: To walk in your steps.
1: Чтобы ходить Твоими шагами.
0: And to release your power.
1: И высвобождать твою силу.
0: We thank you, Jesus.
1: Мы благодарим тебя, Иисус.
0: For your mighty Holy Spirit blowing in this place right now.
1: Сегодня за то, что твой мощный Дух Святой дует в этом месте.
0: Many of you have already lifted your hands.
1: И сейчас поднимите свои руки.
0: Lift your hands.
1: Поднимите руки.
0: And begin to receive.
1: И начните принимать.
0: Say to the Lord, Lord, I receive.
1: Скажите Богу, я принимаю.
0: Power from the Holy Spirit.
1: Силу от Духа Святого прямо сейчас.
0: I receive.
1: Я принимаю.
0: The power from the Holy Spirit.
1: Силу Духа Святого.
0: Anoint me.
1: Помажь меня.
0: Make me bold.
1: Сделай меня смелым.
0: Let your power come upon me.
1: Пусть твоя сила сойдет на меня.
0: So I can be what you have purposed me to be.
1: Чтобы я был тем, какое предназначение у тебя для меня этим днем.
0: I like to receive a new portion.
1: Я хочу получить новую порцию.
0: Of your power.
1: Твоей силы.
0: That will touch my surroundings.
1: Которая коснется моего окружения.
0: Anoint me anew, Holy Spirit.
1: Помажь меня снова, Дух Святой. Приди, приди, коснись меня. Приди, делай свою работу во мне.
0: I'm desperate for you.
1: Я нуждаюсь в тебе.
0: I'm desperate.
1: Я нуждаюсь в твоем прикосновении, Дух Святой.
0: I cannot stand without being filled with the Holy Spirit.
1: Я не могу жить без того, что ты коснешься меня.
0: I cannot look myself in the mirror.
1: Я не могу смотреть на себя в зеркало.
0: See someone that is not filled with your power.
1: И видеть того, кто не наполнен твоей силой.
0: I want to be filled by you.
1: Я хочу быть наполненным тобой.
0: I need you so much.
1: Я нужен, ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен.
0: Come, Holy Spirit.
1: Приди, Дух Святой.
0: Make me into an effective witness for you.
1: Сделай меня эффективным свидетелем для тебя.
0: Let people be persuaded.
1: Пусть люди будут убеждены.
0: By your goodness.
1: Твоей благостью.
0: Through my testimony,
1: через мое свидетельство,
0: through my life and my example,
1: через мою жизнь и пример,
0: Holy Spirit,
1: Дух Святой,
0: thank you that you have chosen.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: Thank you that you have chosen me.
1: Спасибо за то, что ты избрал меня.
0: To be your child.
1: Быть твоим детем.
0: To be your son and daughter.
1: Быть твоим сыном и твоей дочерью.
0: And to be your ambassador.
1: И быть твоим послом.
0: I pray that the Holy Spirit.
1: Но я молюсь, чтобы Дух Святой пришел на меня этим днем и помазал меня. Приди, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой.

Есть два основных учения. Я думаю, их больше, но всего два основных учения, как я понял из моего опыта жизни. Христиане и их истолкование вопроса Божьего сверхъестественного водительства и ответственности человека за составление планов. Есть два основных учения. Первое говорит, я не сдвинусь с места без Божьего водительства. Второе говорит, я не ожидаю, что Бог будет направлять меня, пока сам не сделаю первый шаг. Какого учения придерживаетесь вы? Или водительство — это дело Бога, и я ничего не могу к этому добавить. Или, согласно второму учению, водительство Божие — это реакция Бога на мои действия, мои дела. Или, если использовать терминологию причины и следствия, является ли Божье водительство причиной моего движения? Двигаюсь ли я из-за того, что Он привел меня в движение, призвав на какое-то дело? Или же Божье водительство является следствием, причиной которого является мое движение? Понимаете? В книге Притчи 20:24 говорится, «И мы только что это читали, что вы планируете, делаете шаги и не нуждаетесь в водительстве, пока не начнете планировать и делать шаги». Почему так? Потому что, послушайте внимательно, Бог не благословляет планы. Он не благословляет планы. Он благословляет людей, у которых есть план, которые делают шаги к осуществлению их плана. Поэтому не просите, чтобы Бог благословил ваш план, вдохнул жизнь в него, помазал его. Почему? Это все равно, что вы скажете, «Господь, благослови карту, помолись над картой». Мы никуда не собираемся идти, но давайте благословим саму возможность нашего путешествия. Господь, давай будем радоваться самой возможности того, что мы могли бы куда-нибудь сегодня пойти. Вы знаете, если использовать такой язык, то это звучит немного глупо. Бог не благословляет планы. Он хочет благословить вас. А когда Он благословит, в процессе разработки вашего плана, вы вдруг поймете, что план работает. И это не потому, что Он благословил его, а потому что Господь благословил вас в вашем планировании. Благословение принадлежит людям, а не планам. Те, кто этого не понимает, просят, чтобы Бог благословил их план. А это значит, что определенные вещи должны происходить, определенные двери должны открыться. И из этого я узнаю, что ты благословил план. Если бы я просил Бога благословить мой план на изменение в этой церкви, я бы все еще был в моем офисе на коленях. Потому что я не видел ни одного благословения, которое было бы похоже на Божье согласие или зеленый свет для изменений в этой церкви. Все, что происходило, было против этого плана. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что Бог не на вашей стороне только потому, что Он, как вам кажется, не благословляет ваш план. Нет, Он благословляет вас. Он благословляет свой народ. Бог благословляет людей. Именно поэтому Библия говорит, что вы имеете благословение, когда входите и выходите. В книге Второзакония, 28 главе, записано благословение для Божьего народа, который послушен. Благословен ты в городе и на поле. Я думаю, мне следует жить в деревне, там больше благословений. Нет, ты имеешь одинаковое благословение, как в деревне, так и в городе. Почему? Потому что благословение не на деревне или городе, а на тебе. Господь, план А или Б? Божье водительство, направо или налево? А Бог говорит, нет, все дело в тебе. Поворачивай направо или налево. Я тебя в любом случае благословлю. Именно поэтому Авраам мог сказать Лоту, «Ты выбирай, какую землю ты хочешь, ты можешь избрать первым». Лот был интересным человеком, он выбрал ту землю, которая, как ему казалось, была лучше. Он отвел свой скот в долину, туда, где он был уверен, что будет достаточно воды и пищи для его скота. И он думал, что Аврааму досталась худшая доля, потому что сам выбрал лучшие места, что значило, что Аврааму достанутся холмы, где не так много травы и так далее. Авраам сказал, «Хорошо, ведь он знал, что не имеет значения, поверну я направо или налево, потому что Бог благословил меня». Бог сказал, «Я все тебе дам». Авраам, только продолжай двигаться в моем плане для твоей жизни. Вам следует расслабиться, потому что многие из вас очень напрягаются и спрашивают, «Господь, это работа или та работа?» Бог благословит вас и на той, и на другой работе. Я не говорю, что одна работа не может быть лучше другой, но Он хочет, чтобы вы использовали свой разум, чтобы выяснить это. Многие из вас теряются, вы продвинулись далеко, а потом застряли. Вы сжимаетесь, и потом еще что-то начинает происходить в наших сердцах и мыслях, и нас парализует процесс выбора правильного решения. Боже, дай мне знамение, покажи мне. Потом мы просто сжимаемся. Нет. Просто продолжайте двигаться, продолжайте делать шаги, продолжайте идти по направлению к вашему плану.
Знаете, говорят, что система управления космическим кораблем, система управления, которая находится в носу корабля, она даже не активизируется, пока корабль не покинет атмосферу Земли. Удивительно, не правда ли? Она даже не активизируется, пока она не поднимется высоко вверх, вне атмосферы Земли. Это мне понятно, потому что если вы отправите ракету на Луну, где Луна находится? Наверху. Какое водительство нам нужно, чтобы выяснить, где находится верх? Не направляйте ракету вниз или поперек, направьте ее наверх. Хорошо? Если ученые в НАСА думают, ладно, мы не можем послать эту ракету, пока не получим водительство в определении местонахождения Луны. Нет. Нет, ребята, лететь нужно наверх, наверх. Мы не ученые, но мы вам поможем. Направьте ее наверх и пошлите вверх, в направлении Луны. А потом, когда она уже двигается в пути, система управления включится и даст определенную траекторию для посадки на Луне или для навигации в атмосфере, или в космосе, рядом с тем спутником, с которым ей нужно будет рядом. Но сначала ракета сама приходит в движение. Она просто двигается. Некоторые из вас похожи на ракету, которая стоит на Земле, и вы говорите: «Господи, в один день я точно полечу. Но, Господь, ты должен сказать мне, куда мне лететь?» А Бог хочет сказать вам: возьмите направление и летите в общем направлении к вашей мечте. Определитесь с вашей мечтой и начинайте двигаться. Нет правильного или неправильного приема, просто начните двигаться. Ведь это Божий подарок для вас, просто начните жить. Примите в чем-нибудь участие, начните жить. Знаете, книга Деяний — одна из самых сверхъестественных книг Библии. Чудеса, знамения, удивительные вещи, ангелы, сны, видения, сверхъестественные побеги из тюрьмы, тысячи спасенных в один день, здания, потрясаемые во время молитвы церкви, Павел и Сила в тюрьме, землетрясение, и Иаковы спали с них. Сверхъестественная книга. Но я хочу вам сказать, что одна из причин, по которой эта книга является сверхъестественной, это ее название. Книга Деяний. Не намерений. Это люди в движении. Люди, которые пытаются что-то сделать в своем поколении. Это люди, которые отказываются оставаться под замком в горнице, молиться о защите от большого грешного мира. Это история церкви, которая горит, которая приняла решение достигать погибших, которая отказывается молчать, быть темницей и не говорить ни слова. Это церковь в движении. А когда она двигается и активно шагает, продвигается вперед для распространения Царства Божьего, тогда вам нужно будет водительство, помощь и сверхъестественное вмешательство. Но нам не нужны Божье водительство, защита, вмешательство и освобождение, если мы ничем не занимаемся. Церкви по всему миру молятся, чтобы Бог поколебал здание. О, Господь, так же, как Ты делал это много лет назад, в книге Деяний апостолов, потряси здание, чтобы появилось облако на здании.

чем подобном не молилась. Этого нет в Библии. Вы не найдете ни одного апостола, молящегося о том, чтобы люди исцелялись его тенью. Или апостола, молящегося о том, чтобы ангел явился и сделал что-нибудь за него такое, чего он сам сделать не мог. Или собрание в церкви, где люди молятся о том, чтобы Бог потряс здание. Давай, Господь, давай. Нет. Вы можете видеть церковь движений, у которой есть план, который им дал Иисус. Я хочу, чтобы вы начали с Иерусалима, а потом, чтобы влияние царства распространилось далее до Иудеи, Самарии и до концов земли. Вот это их план. Бог говорит, я совершу это и помогу вам это выполнить. Я помажу вас и дам все необходимое, но вы выполняйте его. Начинайте. И когда они начали выполнять этот план, делать то, к чему Бог их призвал, делать шаги, тогда Он начал защищать, направлять, избавлять, помазывать их и давать силу. Почему? Потому что церковь в движении, она делает шаги. Они не молятся, чтобы Бог что-то сделал. Харизматическая церковь на этом застревает. О, у нас должно быть, как в книге Деяний. Тогда предпримите что-нибудь. Господь, нам нужны чудеса, знамения и сверхъестественные проявления. Они из чего-то истекают. Вы следуете за ними, вы их преследуете. Просто начинайте работать с теми, кто вас окружает, с неверующими людьми. Начинайте строить прекрасную жизнь и прекрасные церкви, и вы будете удивлены умножающимся водительством вашей жизни. Вообще-то, если вы посмотрите на важные фигуры в библейской истории, на тех, кому мы хотели бы подражать, и у кого хотели бы поучиться, водительство не было главным вопросом их жизни. Однако они жили жизнью, которую руководил Бог. Если вы посмотрите на их жизнь и на предмет водительства, то вам придется очень усердно его искать. Особенно такое водительство, которое большинство людей понимает, как Бог говорит, а потом «я иду». Нет, я делаю шаг, а потом Бог присоединяется. Я хочу вам честно сказать, кого-то это может шокировать. Кто-то может расстроиться и решить, что им следует за меня молиться. Я не помню, когда я последний раз просил Бога направлять меня. Но глубоко уверен, что моей жизнью управляет Бог. Я не помню, когда мы последний раз об этом говорили. Я и Бог. Я чувствую, всю жизнь это чувствовал, особенно за последние несколько лет, когда мой план для моей жизни и для церкви стал намного яснее. Я чувствую глубокое водительство Божие. Потому что понял, водительство не есть конечная цель. Движение — это главная цель. Многие христиане верят, что водительство предотвращает неправильные решения, поэтому они не двигаются без водительства. Водительство предохраняет от ошибок и падения, поэтому они сказали бы, что не похожи на нас. И они посчитали бы мои слова самонадеянными, высокомерными и независимыми от зависимости Бога, которую мы все должны иметь. Поэтому они не двигаются, потому что не хотят принимать неправильные решения. Я хочу знать, А это или Б. Я хочу знать, он или она, правильный для меня человек или нет. Я хочу знать, та это работа или дом или служение или нет. Я настолько водим Богом, ведь я не хочу провести остаток своей жизни, исправляя ошибки, истекающие из неправильного выбора. Я не хочу упасть, поэтому Господь, направляй меня. Поэтому водительство становится предохранительным приспособлением. Водительство становится стабилизатором, как два колеса на задней части велосипеда. Водительство становится упряжкой, предотвращающей мое падение. Псалом 36, 23 стих. Позвольте мне прочитать его вам, это замечательный стих. Господом утверждаются стопы такого человека. Что? Стопы, не план, а движение, хождение такого человека. И Он, Господь, благоволит к пути Его, к Его движению, хождению. Когда Он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает Его за руку. Этот стих говорит мне о многом. Одно, о чем он мне говорит, это то, что даже хорошие люди, чьими путями управляет Господь, и к чьим путям Он благоволит, даже они падают. Именно об этом этот стих говорит. Когда он будет падать, зачем Давид такое сказал? Зачем он говорит, я понял, что Бог благоволит моему пути, он направляет мои стопы. Но падал ли Давид? Да, много раз. Что обнаружил Давид, когда упал? Он обнаружил что-то удивительное.
Он обнаружил, что

Не всякое падение ужасное. И он понял, что некоторые падения — это Божий подарок и подарок жизни вам. Вопрос. Кто из вас падал, когда учился ходить в детстве? Я чувствую, что отсутствие поднятых рук в ответ на этот вопрос означает, что вы считаете этот вопрос слишком простым, чтобы на него отвечать. Второй вопрос. Ответьте на него «Да, я». Кто из вас решил не ходить? Нет, вы все здесь. Вас не на коляске перевезли. Вы не приползли на четвереньках, вы пришли пешком. Вы научились чему-то, когда были ребенком, и вам не нужно уже этому учиться, как Божьему ребенку. Ценность падения заключается в том, что вы учитесь, как встать на ноги. И если Бог не даст вам возможность, и вы не даете себе возможность падать в жизни, вы никогда не усвоите ничего важнее страха падения, а это и есть умение подниматься. Чем больше вам приходится подниматься, тем сильнее вы становитесь, тем меньше вы боитесь осваивать новую территорию. Потому что вы помните, что хотя вы и падали, вы вставали. Поэтому страх падения уменьшается в вашей жизни. Ведь вы знаете, что можете победить падение тем, что снова подниметесь. Вот что обнаружил Давид. Ведь то, о чем я только что говорил, уже не новость даже для тех, кто не знает Христа, которые встают и продолжают идти лучше, чем большинство христиан. Но Давид понял следующее. «Как Божье дитя, я не только встаю, но Бог поддерживает меня своей рукой. Я обнаружил Божью поддержку в моей жизни». И понял, что я буду падать, но если я и упаду, это будет не смертельно, это не остановит моего движения, это будет не так болезненно, как хотелось бы всем окружающим. И если я упаду, я не останусь лежать на земле, потому что, во-первых, я уже научился вставать, а во-вторых, я знаю, что Бог помогает мне. А это отличается от падения того человека, который падает и может снова подняться на ноги, но не знает, что значит иметь Божью поддержку в этом процессе. Это та отличительная черта, которая делает вас не похожими на всех остальных обитателей Земли. Вы вставали на ноги еще до того, как были христианами. Но теперь у вас есть помощь от Бога, которая вас поддерживает в вашем хождении и в вашей жизни. Ведь истина заключается в следующем. Вы никогда не узнаете, сколько раз ваши родители вас поймали, и вы не упали, и вы никогда не узнаете этого о Боге. Именно об этом и говорит Давид. Он говорит, «Я все еще падаю, но теперь у меня есть Божья помощь в жизни. Бог поддерживает меня». Давид всю жизнь чувствовал, почитайте псалмы, и вы это увидите, что Бог намного чаще поддерживал его, не давая упасть, чем он падал, тем самым удовлетворяя желания его врагов. Теперь многие из вас, у кого есть дети и внуки, понимают, что вы ловите их, не давая им упасть намного чаще, чем они падают. А когда ребенок падает и появляются слезы, вы понимаете, что хорошо, что вы не даете ему падать постоянно. Бог делает точно так же. Поэтому, если вы чувствуете, что упали недавно, или совершили ошибку, или попали в кризисную ситуацию, пожалуйста, не закрывайтесь, не сворачивайтесь в комок и не говорите. Господь, я не могу идти дальше, пока ты не проговоришь ко мне. Я не могу падать, я не могу допускать ошибку. Я слишком уязвим. Я очень нежный. Обращайтесь со мной осторожно. Вы такое хотите сказать о своей жизни. Господь говорит вам, «Нет, этого тебе делать не следует. Я хочу, чтобы ты встал и продолжал идти, продолжал двигаться, как бы ни выглядели обстоятельства, потому что ты снова упадешь. Ты упадешь снова. Вы не найдете такого лозунга на холодильниках у людей. Встань, потому что ты можешь сегодня упасть». Но это истина. Если по мере вашего движения вы поймете, что вы можете упасть, но даже если вы упадете, вы снова встанете на ноги. Именно за это я хочу благодарить Бога каждый день. Спасибо, Господь, за все те моменты, когда я спотыкался, но даже не знал об этом, и Ты поддержал меня.
Ты поддержал меня через друзей, через ободрение, через мудрость, через сверхъестественные дела.

о которых я даже не знал, когда ты меня защищал невидимым образом. Вот почему на небе будет так чудесно, потому что вы увидите свою жизнь не со своей точки зрения, а с Божьей. И скажите: «О, Господи, я не понимал, как я вышел из тех обстоятельств нетронутым, как я выжил. Спасибо, Господь, я никогда не знал о том, что Ты сделал для меня». Если вы поймете это, вы сможете продолжать двигаться, зная, что Бог очень хочет участвовать в ваших планах. Но Он хочет, чтобы вы начали двигаться. Совет номер один. Если вы хотите, чтобы Бог направлял вас в ваших планах, знайте, что Бога привлекает движение.

0: Higgins.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк И. Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат, и это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
2: Kick it! All right, man.
1: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mirror Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Mirror. Да, ты сам Mirror Records. Да.

Здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специальную подготовку прошел? Или... Подготовкой была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. Если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат, и в моем родном городе было около 3000 человек, довольно-таки небольшой городок, я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, и... А потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот это твой новый альбом? Да, «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного... Парни, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. Если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг! Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

Грег Лонг. Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. И я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих».

«Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус — это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Хинконен, я являюсь пастором церкви «Сила» в Хельсинки. И у нас есть русскоязычная церковь в Хельсинки, которая достигает русскоязычных людей по всей Финляндии. Мы ездим в разные города, много проводим евангелизаций, и мы встречаемся совершенно с разными людьми. И также мы видим, как Бог касается людей также на улице, когда мы молимся за людей, за их нужды, за какие-то ситуации в их жизни. И Бог отвечает на молитвы. Поэтому хочу сегодня сказать, что Господь живой, Он продолжает исцелять, Он продолжает действовать, и Он знает каждого из вас. Он знает тебя по имени, и Он сегодня хочет что-то прекрасное сделать в твоей жизни. И в том числе через вот это слово, которым я хочу поделиться с тобой. Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом, и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье Царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье Слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у Него много разных имен, но как Отец Он практически там не называется. Но вместо этого Он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «Я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у Него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или «к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье,
Я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, но Бог по какой-то причине решил ее забрать к себе. И я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И, может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын, я Его возлюбленный сын, Он любит меня. Он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной. Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, Он не папа, Он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о Его отношении.
И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, что Он тебя любит, когда ты знаешь, что Он тебя обеспечивает, когда ты уверен в Его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью, и вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали, и мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать Его сыном, стать Его дочерью. И знаете, многие люди говорят «нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего». Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит «да». Это мой шанс. Я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты, не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь, даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться

Он тебя сегодня не осуждает, Он тебя любит, Он в тебя верит, Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, и мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то Отец как бы говорит: «Все мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать». Но сын сам: «Нет, я заработаю, я заслужу». И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей, потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный, и поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся, и сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник он увольняет, когда что-то не так. Отец он восстанавливает. Начальник он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы

его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом – это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе. Потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, ты такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают ранены, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего, и каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой, и сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем
Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали,

было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель. Это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают. И он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас. Потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно, получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостола, в 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать. Но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога.

есть план для нас с вами. Я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился, кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение, Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете.

поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле, и мы будем идти дальше, мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

кто-то скажет: Хэллоуин – просто развлечение. И ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны. А тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе, притчи 3 глава. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы

Сатанинской религии Вики отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношения богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» — Псалом 113. То есть мертвые спят. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Экклесиаст, 9 глава. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые викане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, — предупреждает Господь, — и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них». Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти – и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонари из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола, и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающем его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет. И его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит: те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость.

небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, что, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого очистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава. Согласно Писанию, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» — Евреям 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники. Например, протоиерей Всеволод Чаплин. Ритуалы, связанные с этим днем, Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь. Протоиерей Федор Бородин. «Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека Потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года.
К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности в сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские судьбы.

дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней программы – «Выхода нет». Можно произносить по-разному эту тему, да? «Выхода нет». Выхода нет, и еще по-разному, в разных вариациях. То есть наша сегодняшняя задача с вами попытаться понять, бывают ли безвыходные ситуации, или прав был Мюнхгаузен, что нет безвыходных ситуаций в жизни. Но для начала я расскажу вам две истории. И я попрошу вас вначале, я начну эти истории, и попрошу вас представить, сейчас перенестись вот в место действий этих историй, и попытаться представить себе, что вы встретились лицом к лицу с людьми, которые в них задействованы. Какие вы дадите им советы? Что вы им скажете? Как они могут исправить создавшуюся ситуацию? Первая история. Индийский крестьянин Дашратх Манджхи. Он принадлежал к низшей касте в Индии. Знаете, как она называется, да? Неприкасаемые. К ним никто вообще не прикасается. Так вот, он принадлежал к этой низшей касте. Жили они.

0: Не в деревне жили, естественно, очень, очень бедно. И их деревушка, бедная деревушка, в ней не было, естественно, даже больницы, там не жил даже фельдшер. Ну, доктор, это представитель высшей кассы, он с ними там не живет. И вот путь к цивилизации, если так можно сказать, он пролегал через горный хребет, через горный перевал. Его супруга почувствовала себя плохо. И она пошла в больницу. И когда она карабкалась по этому горному перевалу, это была единственная дорога в город, где была и больница, и был магазин, были там социальные какие-то службы, она сорвалась и разбилась насмерть. Теперь я хочу, чтобы вы перенеслись туда, в Индию, в середину прошлого века, встретились лицом к лицу с этим дедушкой, сказали ему, как он может исправить создавшуюся ситуацию, может ли он что-то вообще в этой ситуации сделать. Что бы вы ему посоветовали? Может быть, вы его просто утешали?
1: Я бы точно его только утешала, наверное. У меня создалось впечатление, что вот уже случилось, и уже ничего не исправить.
0: То есть в этой ситуации ничего исправить нельзя, как вы считаете?
1: Ну, смерть человека как бы не изменить. То есть он умер, и воскресить ее нельзя. И травма потери близкого у него все равно будет.
0: Да.
1: Его надо утешить. Вот
0: Но вся ли
1: единственный
0: эта
1: выход.
0: ситуация? Полная ли эта картина? Но это я вам попросту хотел, так помогаю, так скажем.
2: Но если, утешив дедушку, показать ему, что вот то, что случилось с его женой, это может произойти с каждым жителем деревни. И, может быть, он может как-то что-то изменить, может быть, собрать жителей, там, послать кого-то учиться на врача, чтобы у них в поселке был врач, либо придумать что-то, вот сделать с этим,
0: Канатную дорогу.
2: ну, возможно, может быть, что-то еще.
0: Да, то есть вот какой-то выход, да, то есть как бы. Но мы, конечно, понимаем, что это всего лишь дискуссия, да, это упражнение. Но давайте отнесемся к нему серьезно. Потом вы услышите, что предпринял этот дедушка.
3: Можно вопрос?
0: Да.
3: Что ему, вот вы нам предлагаете сделать что-то с ним, с смертью его женой, что ему делать? Или делать вообще ситуацию с
0: Вообще
3: сложившейся?
0: ситуации,
3: Потому что вот
0: конечно,
3: сказали нам, вот жена погибла, мужчина,
0: да? Но я вам описал всю ситуацию.
3: И что нам предложить ему сделать? Вот, ну, Юля начала говорить, понятно, уже тут масштаб пошел побольше такой. То есть что ему делать не только с смертью супруги, а со всей ситуацией, чтобы как бы, ну, чтобы перестали быть такие смерти, опасности, перевалов через горы и так далее.
0: Ну, так сказать, мы с вами, ну, можно сказать, нашли выход в том смысле, что мы не заперлись в этом горе,
3: в утешении, там,
0: в утешении, в том, в этом горе, которое произошло, потому что очень часто люди, переживающие что-то плохое в своей жизни, настолько их взгляд сужается, настолько их взгляд сужается именно на своей проблеме, даже если это великое горе, такое, как потеря жены, но сужать весь свой взгляд, свое представление о реальности только на этой потере – это ошибка. Как бы это ни тяжело было осознавать, но сужать свой взгляд на мир только до размеров своей проблемы – это ошибка. И очень хорошо, что мы с вами сразу же, так сказать, вышли за рамки его горя, его беды. Хотя, конечно, в первую очередь, как сказала Юля, человека надо утешить, и стоит его утешить. Но и вы правильно сделали, что вы попытались бы как-то посмотреть более широко на эту проблему. А может быть, что-то и в этой ситуации можно изменить? Хотя погиб человек. И с погибшим человеком ничего ты уже не сделаешь. Это уже необратимая потеря. Но в целом ситуация шире. В целом ситуация больше. И когда ты посмотришь на ситуацию вот так вот более широко, может быть, ты увидишь, что есть какой-то путь вперед, путь дальше. Хорошо, вторая история. 34-летняя жительница Пенсильвании Лейган Маркис, врачи еще до срока беременности, на сроке 12, не до срока беременности, а на сроке беременности 12 недель, рекомендовали сделать аборт. Что было выявлено у ее плода? Сердце малыша было расположено снаружи грудной клетки. Правая половина сердца была не развита. Вот все. Теперь перенеситесь теперь туда, вот к этой женщине. И скажите что-нибудь ей. Что вы ей посоветуете? Как можно исправить эту ситуацию? И только не так вот сейчас так чисто по-христиански. Положись на Бога. А вот по-человечески, вот что бы вы ей сказали?
4: Обратиться в другую клинику.
0: Обратиться в другую клинику. Ну, я думаю, что... Ну, Юля, да?
1: Мне вот кажется, что человек прежде всего должен пережить эту беременность до конца. Потому что бывает такое, что врачи могут ошибаться впоследствии. Даже не один случай такой был, да, когда... И если сделать аборт на 12-й неделе, это очень опасно, в принципе, даже для женщины.
0: Да,
1: то есть она рискует своей жизнью. А доносить ребенка, если там нет таких вот противопоказаний при донашивании, да, то есть, в принципе, можно было доносить. Может быть, ребенок, родившись, сделали бы какую-то операцию или еще что-то, могли спасти ребенка потом. Я вот так представляю.
0: Вы представляете себе, что такое сердце снаружи? Вы представляете,
1: что
0: ребенок
1: страшно,
0: до двух, как не до двух, лет, наверное, до пяти или до шести, этому ребенку не смогут ничего изменить. Этот ребенок не выживет, если ему в годовалом возрасте, в возрасте двух или трех лет, из него выкачают всю кровь, остановят сердце, потому что это все сопряжено вместе. Он просто не выживет. То есть 6 лет или там сколько лет, вот, к сожалению, я вот не узнал, но до определенного возраста такую операцию не делают, это я знаю точно. То есть до какого-то возраста, это на протяжении нескольких лет, нужно будет всю ночь следить, чтобы этот ребенок не перевернулся на животик, потому что тогда он сразу умрет, он ляжет на свое сердце. Нужно будет следить за каждым его шагом, чтобы он не упал, чтобы он не стукнулся о косяк, чтобы он... Вообще это реально, вот он ползет на карачках по полу, и ручки расползлись, лег на живот и умер. Вот представьте себе вот эту жизнь и скажите, что вы посоветуете. Ты взял микрофон, я тут описал, и ты подумал, нет, я лучше помолчу.
3: Нет, я просто, да, я просто подумал, что какие ситуации у меня были в жизни безвыходные, это просто мелочь по сравнению с тем, что вот у этой девушки.
0: Ну, ты попозже расскажешь нам.
3: Конечно.
1: Я сразу почему-то, как какой-то инженер-технолог, начала разрабатывать сразу конструкцию, охраняющую сердце ребенка. Да,
0: какой-то корсет, да,
3: сразу придумал
1: уже. Какую-то штуку придумать, такую, чтобы ребенок не мог повредить себе сердце.
0: То есть что-то как-то бороться за жизнь.
1: Да, бороться за жизнь надо ребенка. Вот я бы что-то придумала, наверное, ну или, по крайней мере, бы...
0: А вот есть кто-то, кто сказал бы, вот, ну, делай аборт. Вот честно вот так. Ну, без там... Нет, то есть как бы бороться за жизнь ребенка, попытаться как-то найти какой-то выход, можно даже в этой ситуации, вы считаете. Ну вот теперь концовка обеих историй. Так вот, когда вернемся к этому дедушке из Индии, вот когда его жена упала, она там погибла, разбилась насмерть, крестьянин взял лопату, взял молоток, зубило, и пошел срывать гору. И это не холмик, это не курган, это скала каменная. Я в интернете видел фотографии этой скалы. Это реально каменная скала, упав с которой можно разбиться. Он пошел срывать, чтобы сделать дорогу сквозь скалу. Он прошел делать эту дорогу. Каждый день своей жизни он ходил и долбил эту скалу. У него ушло, значит, с 60-го по 82-й год, у него ушло 22 года на это. Ему никто не помогал. Помните, он был из касты неприкасаемых. С ним никто это дело не ходил делать. Он ходил его делать сам. 22 года. Он сделал дорогу, он срыл гору. Это человек... Скромный, слабенький дедушка, лишившийся своей жены, не ударившись в горе, не сконцентрировавшись полностью на своем вот этом вот горе, срыл гору. Срыл гору. И там сегодня дорога, по которой и сегодня дорога из его деревни в город занимает всего около часа или полутора. В то время как через скалу она могла занимать до полусуток и даже до целого дня. Вот он сделал это дело. Конечно, когда его хоронили, он умер, его назвали героем, его провожали тысячи людей в последний путь, но 22 года он делал это сам. Попробуйте, сейчас, может быть, это будет непросто, попробуйте дать характеристику поступку этого человека. Как бы вы охарактеризовали поступок этого человека?
1: Я просто вдруг представила себя вот в месте, вот в этом месте, в деревне. Да. И вот там у какого-то моего соседа такое горе случилось, он пошел долбить гору.
0: Я бы
1: думала, бедный сумасшедший дедушка, как он там, наверное, страдает.
0: Я уверен, что люди... Вы представьте себе тяжесть ситуации этого дедушки. Он потерял жену, но он обдумал все, и он пришел к выводу, что единственный выход для меня сейчас... Это не, вот, один выход — это как бы замкнуться и горевать, переживать все это внутри себя. Но есть другой выход — это взять зубило, взять молоток и пойти долбить эту гору. И при этом, при всем, ты нашел выход. Но другие считают, что ты сумасшедший, хотя ты реально нашел выход. Вы представляете, что в жизни бывает и так. Ты нашел выход, а люди считают, что ты сумасшедший, потому что ты нашел выход, потому что все другие люди в такой ситуации складывают руки и плачут в подушку, а ты выход нашел. И он кажется всем странным, бывает и так. Но тем не менее, выход есть. Вот что вы еще могли бы сказать по поводу?
3: Не знаю, я вот, конечно, считаю, это очень самоотверженный такой поступок этого человека, потому что тем самым он... не только для себя нашел выход, как справиться с этими чувствами, да, а он еще тем самым помогает тем другим людям, которые бы еще дальше будут идти, тоже не умереть, не пораниться, не упасть оттуда. То есть, получается, выход проблемы — это как-то переключиться на проблему других людей и помогать еще другим людям тоже не столкнуться с этим.
0: Да, то есть как бы это один из выходов. И мы
3: то даже... есть выход из своей проблемы. Попробуй найти решение в помощи другим и так далее. Людям.
0: Вот тут вот надо вот даже вот, знаете, как-то вот сделать акцент. Мария, сейчас вы тоже скажете, выскажитесь, я знаю, что вы хотите сказать, но я хочу сделать акцент. Очень важный акцент, потому что это важная мысль была высказана сейчас. Если тебе кажется, что у тебя нет выхода, попробуй помочь найти выход кому-то другому. Понимаете, как получается? Вот ты стоишь перед своей дверью, долбишься в нее, вот нет выхода, тут глухая стена. А рядом стоит человек, который думает, что у него нет выхода, но ты видишь, что перед ним дверь. И у тебя нет выхода, перед тобой глухая стена, так может быть, вам вдвоем пройти в эту дверь? То есть попробуй найти выход вместе с другим человеком в его проблеме. Может быть, это окажется и твоим выходом. Может быть, это выход и для тебя. Потому что действительно, знаете, как пастор, как человек верующий, я хочу сказать очень серьезно, Бог иногда нас ставит перед глухой стеной, позволяет нам в нее долбиться. Позволяет нам о нее ранить свои руки, ранить свое сердце и томиться иногда в безвыходности. Знаете почему? Для того, чтобы когда Он откроет для нас выход, когда мы его все-таки найдем, чтобы мы могли вернуться к другим людям, которые стоят перед точно такой же стеной, и помочь им. Это очень серьезная такая мотивация, которая, может быть, я надеюсь, поможет кому-то, если он чувствует, что его ситуация, его жизнь безвыходна. Не опусти руки. Попробуй все-таки найти выход, и в будущем ты еще будешь помогать другим, которые переживать будут что-то подобное тому, что переживаешь сейчас ты. Мария.
4: Я хотела просто дополнить, что просто он герой.
0: Он герой.
4: Да.
0: Он герой.
4: Ну и достоин уважения, примера, подражания. Да. Я думаю, что так и есть в их деревне теперь.
0: И я думаю, что... Ну вот, например, что меня еще поразило в этой истории, что для человека, который себя чему-то посвятил, вот он нашел, он, может быть, он, я думаю, что этот человек, когда была его жена, он очень любил свою жену и был ей посвящен. И когда у него вот это вот забрали, он вот это вот сердечное свое посвящение перенес на что-то, что тоже было связано с памятью его жены, что-то, что было связано с ее судьбой, с ее историей. И он прав оказался. И вот это вот, вот это всю свою любовь и все свое посвящение, которое было вот к жене, когда он ее потерял, он перенес на то, чтобы целенаправленно срыть эту гору и предотвратить другие подобные случаи. Мы так тоже можем поступать. Мы так тоже можем поступать. Человек, у которого там ребенок или подросток, которого умерла, допустим, мать или отец от тяжелой болезни, он может стать лучшим врачом в мире, который будет спасать тысячи таких же людей. Человек, там, допустим, молодой человек, который увидел или который на его глазах произошла какая-то несправедливость, и кто-то пострадал, может потом всю свою жизнь посвятить тому, чтобы предотвращать подобного рода несправедливости, став, допустим, юристом там, или судьей, или полицейским и так далее. Поэтому выход есть всегда, даже когда кажется, что наша потеря уже необратима. А вот конец истории вот этой женщины Лейган Маркес. Малыш появился на свет при помощи кесарево сечения, роды обслуживала бригада из 30 медиков. Каков был прогноз врачей? Ребенок должен был умереть от инфекции в сердце, прикрытом только тонкой мембраной, либо от недостатка снабжения кровью его организма из-за неразвитой другой половины его сердца. В первые два года этот малыш перенес 12 операций. Видите, я, кажется, был неправ. Сделаются эти операции и на ранних сроках. Его сердце было убрано внутрь грудной клетки, а здоровая половина начала развиваться. Вместо того, чтобы прислушаться к тому, что обычно в таких случаях говорят врачи, этот человек тоже пошел на риск. И я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы ищем выход из сложившейся ситуации, даже из ситуации, которая нам кажется безвыходной, нам иногда для того, чтобы найти этот выход, нужно идти на какой-то, быть может, риск. И мне кажется, многие люди оказываются в так называемых безвыходных ситуациях, потому что боятся чем-то еще дополнительно рискнуть. Их настолько обескураживает потери, их настолько обескураживает обстоятельства, в которых они оказываются, что они боятся еще чем-то рискнуть. Хотя, быть может, это стало бы для них выходом. Ну и вот, наконец, вот у нас есть еще 8 минут времени, я бы хотел спросить, а может ли кто-то рассказать о его безвыходных ситуациях? Но о том, конечно же, как он нашел выход.
4: А можно не свой пример?
0: Да,
4: конечно. Но даже это из книжки Бена Карсона. Он делал операцию двум женщинам, девушкам, им 29 лет было, ну, сиамские близнецы, то есть не сросшиеся черепом, да, и тут уже девушки шли на риск. Все нейрохирурги, к которым они обращались, они отказывались от этих операций. И даже Бен Карсон, ну, такой хирург, отказался их оперировать, только как ассистент участвовал в этой операции. Ну, операция длилась 50 с чем-то часов, и в конечном итоге девушки умерли, потому что сосуд, который мешал им до конца разделить, как-то там, по-моему, ну, кровь стала выходить через другое место, и из-за этого, я к чему хочу сказать, что порой мы боимся рисковать в нашей жизни какими-то мелкими вещами, которые не могут нам принести смерть, такое страдание, да, не может как-то повлиять это, ну, на наших родных, близких. И вот эти девушки, которые, ну, рискнули вот на такое дело, пожертвовав своей жизнью. И причем они не хотели, а самое главное было их условие, что если они не будут разделены, чтобы, они не хотели просыпаться неразделенными. То есть либо мы умираем, либо мы просыпаемся уже отдельно друг от друга.
0: Вы считаете, что они нашли выход для себя в этом?
4: Я думаю, да, потому что они дальнейшей жизни не представляли совместной уже вот как сиамские близнецы.
0: Какой интересной грани вот мы с вами пришли. Вот я, честно говоря, когда готовился, я даже не думал, что к этой грани мы придем. У нас есть отдельная программа, которая именно касается вопроса риска.

0: То есть она называется «Риск. Это дело благородное или нет?». Может быть, в этой программе, об этой программе отдельный разговор, ее тоже можно посмотреть, тоже очень интересная программа. Но мы сейчас к интересной грани тоже подошли, вопроса о поиске выхода. Что поиск выхода очень часто сопряжен с тем, что нам приходится чем-то рискнуть. Но если другого выхода нет, то в данном случае риск – это дело благородное или стоящее, на которое стоит пойти. Ты что-то хотел рассказать?
1: Я вот сейчас пытался вспоминать, если были ли такие истории в моей жизни, но было таких много, которые я до конца не помню. Но я помню, что обычно в таких ситуациях мне помогал Бог. Я просто не знаю, что делать, я просто молился. Было однажды, что мы ехали с братом на родину, в Молдавию, в поезде. И это был первый год, были тогда еще неопытные, как переезжать через границу. И мы не взяли иммиграционные карты с собой. Оставили просто здесь. Мы решили, это не нужен документ, листочки. Думаю, что я еще выбросил так благополучно их в мусорку. Вот. И когда мы на границе уже едем, такие радостные, веселые, с нами друзья, вот, ну, таможенный контроль, то есть заходит, все, говорят, ну, пожалуйста, паспорта мы даем благополучно, говорят, ну, а где миграционные карты? Но об этом, то, что нужно миграционные карты, мы уже знали заранее, и знали уже, что все, сейчас вот, ну, говорят, там, друзья с нами, а где ваши карты? Это самый главный документ, который нужен при переезде. Вот это да. И мы не знаем, что делать, вообще не знаем, что делать. По идее, можно было бы как-то, ну, купить эти карты там заранее, там, миграционной службе заплатить за них, но мы уже все здесь, сейчас уже дойдет таможенный контроль, денег у нас нет, чтобы им предлагать, да и это опасно, в принципе, сейчас. Вот. Не знаем вообще, что делать. Просто молимся, просто вот не знаем, что будет, как. Они пришли.
0: Ситуация безвыходная, реально. Вообще я знаю, что это такое.
1: Вот,
0: это...
1: Да, то есть они приходят, и ты знаешь, что сейчас тебя попросят. Мы даем паспорта, говорит, а где карты? Мы говорим, ну, нету, мы, говорит, это, ну, как бы не знали, оставили там. Ну, говорит, ну, ищите, может, найдете. Мы не понимаем, чего, что такое. Ну, они там прошли, там рядом еще проверяют. Мы смотрим, не знаем, что, в общем. Они говорят, ну, что они нашли? Мы говорим, нет, не нашли. Денег нет, не знаю, что как бы приложить. Может быть, они хотели денег, я не знаю. Ну, конечно, это... И все, говорит, ну, хорошо. И мы слышим, они уже вызывают это миграционное все, другое уже, те, которые, ну, относятся за депорт. Говорит, все вызвали. Потом они отошли, мы говорим, ну, может быть, друзья, говорит, давайте мы предложим денег, что делать, не знаем. То есть сейчас придут, все, вас депортируют, больше не вернетесь сюда учиться в России. Им, ну ладно, как бы они подошли уже, и мы уже им предлагаем. Мы говорим, может быть, это как-то можно по-другому решить ситуацию. Он говорит, ребят, поздно уже, мы уже вызвали тех людей, если вы нам раньше сказали, может быть, как-то решили. Все, это вообще уже край. И мы вообще думаем, все. Они говорят, будете доучиваться у себя на родине. Вот, это такое, да. Как говорится, такое...
0: Ирония злая.
1: Да, все, то есть на себя... Поставили крест, и вот приходит время, просто ждем, не знаем. Они говорят, ну, поговорите с теми людьми, они тоже люди, может, поймут. Вот. И наступает время, подходит, там еще какое-то вагоне там движение, все. То есть подходят эти люди, пойдемте. Мы пошли эти же, то есть пограничный контроль. Женщины, мы с ними прошли туда, это отдельную камеру. Не камеру, а комната, это как называется?
0: Была отдельная камера. Ну и что?
1: Комнату, как он называется, проводнику. Вот. И они с нами разговаривают, он говорит, ну что у вас показываете, есть студенческие, то есть доказать, что мы студенты, да, мы доказываем, есть студенческие, показываем, вот так и так. Ну, говорит, ладно, вам повезло, говорит, за вас это там другие еще люди были, они их взяли, мы вас просто про вас ничего не сказали. То есть получилось, что там появилось в вагоне еще одни люди, у которых тоже проблемы, еще хуже, и их забрали, их вывели, то есть нам ничего не предъявили. То есть они сказали, все, ребят, ладно, больше так не делайте, вот вам студенческий. И мы такие выходим. Просто, ну, вот видишь, Маша говорит, несправедливость.
2: Что, Бог вас любит, этих людей не любит?
1: Нет, ну...
0: Да, мне тоже интересно, такие выводы какие
1: мы. Я не знаю, может быть, эти люди были ангелы, кто знает, которых просто вышли там, растворились. Так что я считаю, что это в этой ситуации для нас выход нашел Бог. Я просто не знал, что делать. Мы просто не знали, когда мы даже уже деньги предложили. Но мы не опытные были в этой ситуации, первый год ездили.
0: Будем надеяться, что у тех людей тоже проблем серьезных не возникло.
1: Да, будем надеяться. Конечно. Да, вот, но я не говорю, что их за место нас. Их тоже как бы, ну, у них были проблемы, их но тоже те, вызвали на разговор, но да. Просто нас не, ну, а эти люди
0: вас
1: про нас
0: решили
1: ничего не
0: оставить.
1: Сказали. Вот и все.
0: Понятно. Очень интересно, а я вот только...
1: Это просто чудо, я считаю.
0: Да, я вот знаю одного брата во Христе, это мой брат во Христе, который из-за границы в Молдову перегонял автомобили. И однажды его остановили ночью, когда он ехал в автомобиле, его остановили на контрольно-пропускном пункте милицейском, проверили его документы, вернули документы. Это дело было ночью, он прямо стоял на КПП полицейском. Он полез в багажник, чтобы положить обратно документы. И когда он обернулся, ему в лицо прыснули газовым баллончиком, кинули его на заднее сиденье автомобиля, какие-то молодые люди, и куда-то повезли. И вслух они стали говорить о том, что они едут его топить, чтобы забрать. И он рассказывал: я молился в голос. Он стал молиться прямо в голос: «Господи, спаси меня!» Он говорит, на этих молодых людей нашло какое-то затмение. Они меня высадили на обочине и уехали. Я побежал через поле и услышал, как этот автомобиль вернулся. Эти люди вышли из автомобиля, они начали ругаться, кричать, материться друг на друга, потому что поняли, что сделали что-то не то. Но он был спасен. И вывод я хочу сделать такой. Выход, когда мы ищем, если мы его ищем с Богом и при Божьей помощи, Господь всегда поддержит того, кто ищет в безвыходной ситуации какое-то решение.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей. С нами сегодня также ведущий Размик. И гостья наша Настя.
1: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже тогда, когда не понимает его планы.
0: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай, наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
1: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
2: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального фестиваля «Шепот любви» или что-то такое.
0: Так, ну неважно, занят. В общем, музыкальный фестиваль.
1: То есть, когда приходишь в церковь, насколько знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
2: Ну, да, и это моя история, это был очень хороший опыт, и один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. Mm-hmm. Решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
0: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня.
1: Это вопрос вообще для всех студентов
0: ЕГЭ,
1: проблемный.
0: Они еще пока, мы еще пока в это, в мечтах, в думах,
2: да. Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила. Я закончила.
0: Ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
2: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти и вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала об этом.
0: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на твой...
2: Да, так получилось. И,
0: свой факультет.
2: Да, к концу 11 класса я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Ну, вообще, как ты выбирала институт? Как ты, ну, вообще выбрала эту специальность? Как ты оказалась там?
2: Ну, я всю жизнь...
1: Поступила.
2: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить именно на ту специальность. Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом, но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
0: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
2: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
0: Так, и вот у нас это сейчас, ну, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
1: Мы так понимаем, то есть, это и есть та ситуация.
0: К этому ведем, да, что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
2: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатное место, там было 10 бесплатных мест. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего 1 балл.
0: То есть тебе 1 балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
2: Да, мне не хватило 1 балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
0: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
2: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня, плюс родители меня побуждали к этому, что это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И
0: Так, и что дальше?
2: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... Но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
0: Да, и это же была проблема для тебя.
2: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения. Вот, а таких лет еще 4. Вот, и так получилось, что в этот момент именно я как-то вот помолилась и сказала, что, ну вот, Бог, если ты меня направил на это, туда, куда мне нужен, на эту специальность, значит, ты меня и выучишь. Вот, так получилось, что каждый раз, когда нужно было платить, находились деньги, как бы для того, чтобы заплатить.
1: Дарила эти деньги тебе или что?
2: Нет, я работала во время учебы, и мне помогала мама, помогала бабушка. То есть вот как-то так вот раз.
0: То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить. Угу. Ты попала на платную, но ты решила пойти.
2: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год работать, mm-hmm. а на следующий год поступать. Но mm-hmm. в это же время, как бы, неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому mm-hmm. времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно. Потому что это 11 класс, это метание, mm-hmm. это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
3: Найди свой путь.
0: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать. И тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу, когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще, но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним, может быть, связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, а доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда наступить. Вот. Но потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли. То есть есть ли то доказательство, когда оно оправдалось в будущем?
2: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации. То есть я, когда была в Кирове, я была инструктором-методистом ЛФК, то есть я работала непосредственно с инвалидами, и мне это нравилось. Mm-hmm. И сейчас, да, ко мне много людей обращаются по поводу своих проблем, то есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, некоторые проблемы, головные боли также, то есть обращаются, и я, главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу... Ну, провести занятия, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
1: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, такие, ну, не знаю, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности, то есть ты как-то доверяешь Богу?
2: Ну, конечно, на самом деле Бог, ну, мне Бог доказал, что во всех... Он лучше знает во всех моих жизненных ситуациях, он всегда лучше знает. Я пробовала идти без него, я пробовала как бы как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Mm-hmm. Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь. Я, ну, сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуаций.
0: Mm-hmm. Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просил?

0: Или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот, если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами? Может, пару слов?
1: Ну интересно. Да, каждый раз, когда подходило время платить, я, ну, как бы свои все деньги, соответственно, которые я зарабатывала,
0: то собирала. То есть ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
1: Да, правильно? Я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... Ну, как бы большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, ну, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась вот та сумма, которая нужна.
2: Возникает, все-таки ты говоришь, что, ну, как бы, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то факультет, вот, тоже на платное.
0: И те же трудности.
2: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, родители помогали. В чем отличается твоя ситуация от этой? То есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как он помог?
1: Ну, мне это ответ на мою молитву. Я общалась с ним, я разговаривала и искала ответа, и, ну, Бог показал мне, то есть у меня есть уверенность, у меня есть, ну, на кого положиться, на кого опереться, то есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, ну, в решении этих вопросов, то есть я, ну, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, да, там, вот сказать, вот будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни, вот, и мне кажется, без Бога можно было бы много разных, то есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно, то есть вот у меня много знакомых есть, которые тоже так же, вот, ага, вот тут я прохожу на бесплатно, на бюджет,
0: и я пойду туда,
1: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
0: На самом деле, да, мы вот люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, ага, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это значит, так предначерт на мне и так далее. В чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда применяет какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там, ну, на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, ну как бы ты заплатил, ты не понимал, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка или кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не представляешь, если бы училась очно, я вот учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать,
1: второго семестра.
0: Я хочу, да, вот я тоже хотел здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если Бог, ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь делать то, что от тебя необходимо. Вот Бог не значит, что вот если Он сказал, вот иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
1: Ну, я старалась учиться, конечно. Первые 2 курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам, а потом просто уже пошло по накатанной, то есть я уже...
0: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
3: Найди свой путь.
2: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще... Также, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни.
0: Может быть, это переезды куда-нибудь?
1: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний Новгород.
2: Тоже Бог помог тебе в этом?
1: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
2: Тоже в Нижний переезжала?
1: Я переезжала, я жила 4 месяца, и потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот. И так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И он говорил мне через людей, он говорил мне через мои ощущения, он

0: говорил мне через какую-то окружающую меня жизнь, то есть, что в Кирове, да, как-то немножко, ну, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
1: Но сейчас тебе уже здесь нравится,
0: ну,
1: ты переехала?
0: Сейчас, да, ну, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
2: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это его воля, чтобы ты была здесь.
0: Да, я считаю, что...
2: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решения, и от этого зависит твоя дальнейшая путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу. А у человека, который не верит в Бога, который не руководствуется сегодня, он сам принимает решение. И получается также, в принципе, и те принимают решение. Вопрос, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть, так скажем, возможность, что если уверен, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать, пару слов зрителям? В плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
0: Ну, я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это важно. Рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить. И вот я за каждую свою жизненную ситуацию, я благодарна Богу, которая со мной произошла. Вот, и нужно доверять.
1: Мы тоже благодарны Богу за то, что ты переехала в Нижний и можешь сняться у нас здесь на передаче.
2: Будем заканчивать?
1: Будем заканчивать.
2: Наша программа «Найди свой путь». С нами в студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь. И это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только один человек.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу. Да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду… Вот я пережила это из собственного опыта, мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что, если что, меня там подхватят, покормят?
2: Я согласна с Викой. Согласна? Полностью, да.
0: Почему?
2: Потому что нужно сепарироваться, иначе ты не станешь личностью нормально, полноценно живущей в этом мире. Ну, типа, тебе нужно окунуться, я считаю, в жизнь, но ты не окунешься в нее, если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь... Ну, вот ты даже вот съехал от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы... Как это правильно сказать? Не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты типа, ну, это мои родители... Ну, типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четкое «нет» и не подавляться иногда под это.
3: Ну, мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
1: Да. Ну, конечно.
3: Дверь закрыли, и все. Адьос.
1: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
3: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но и эмоционально. Когда мы не привязываемся.
0: Кореяцы, можно остановимся, да?
4: Меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
3: Вот. Ну, то есть сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянно вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональное какое-то подкрепление своим действием. То есть вот этот важный момент.
0: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот ты когда-то спросила, что может быть слишком много шумихи поднято, может быть на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
1: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было, но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
1: Не, знаешь,
4: а теперь уже сомневалась.
0: Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент. А вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
0: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
0: Угу. То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть mm-hmm. везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, но только чтобы съехать от родителей.
3: А вот этот момент хочется отметить. О том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи. Но хочется сказать о том, что ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Ну, как бы мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются. Более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
0: Зависимо.
3: Это, да, зависимо от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Мы, манипуляторами могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет в определенном периоде, он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы, съезжать и уезжать. Да, другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что, как бы, родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прямо не хотят, чтобы их чадо вот съезжало, и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепиться к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
0: Угу.
3: Вот, да. Поэтому
1: мне кажется, ну, в таких семьях даже нет понятия здоровые отношения.
3: Конечно, их нет.
1: Для них вот эти вот манипуляции-то и есть здоровые отношения.
3: Да, ну он
1: не принимает эту позицию, и потом идут в мир.
0: А вот тогда вопрос, если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что, и как это можно сделать?
1: Вопрос интересный.
0: Мы не были. Но мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
3: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
1: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимала, что Мне вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра, где-то шляться, прийти, ну, гулять с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали. Мне просто доверяли. Я ответственный человек. Я ничего такого не творила. Я просто, ну, с девочками гуляла. Все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. То есть, ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. Раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла. Сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
0: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей, то есть ну, они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
1: Ну, как-то вот, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
0: И ты прям сразу уехала?
1: Да.
0: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
1: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Ну, не знаю, мне нормально.
3: Ты не жалеешь?
1: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы я общаюсь со своей семьей. Хорошие, теплые, доверительные отношения, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что там скандал на скандале раз в 3 дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, сейчас будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
0: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
4: Почему я в этом уверена?
0: Да.
4: Ну, потому что я уже довольно давно, ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле, вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла тепло одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да, и мама успокоенная, знает, что сынок сыт и одет и так далее. И вот я тоже научилась и тоже с тех пор так же стала говорить: да-да, конечно, одет, все хорошо.
0: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
3: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, ну, вообще, или, к примеру, эмоционально реагировать. Да. Да.
0: Не важно, что я выберу, но важно, как они
3: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
1: Что скажет мама?
3: Что скажут? Вот, то есть, вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что ты тепло оделась, такая: да я уже, мне 50, я не хочу, что ты мне начинаешь тут. Ну вот когда нас это нервирует, то есть, а почему тебя это нервирует, тебе 50? Ты, ну, как бы, какая тебе
4: скажи
3: разница?
4: Скажи да, и все.
3: Да, скажи да. Какой толк? Ну, то есть, вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя, а какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые, ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть, ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими там родственниками, там, или еще, когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам? Угу. Вот, то есть, это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко тогда же со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
1: Оценить свои слабые и сильные стороны.
3: Да.
0: Но, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст, как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков начинает так выражать личность, чтобы родители уже сказали: «А делай, что хочешь, потому что
4: иди,
0: уже надоело».
3: Вообще сепарация, она начинается же еще с раннего детства. Очень часто это описывают, про то, что очень много таких постов, пабликов, когда сначала маму, да, кормят ребенка грудью, потом она его отделяет, да, потом там подключается папа, потом, значит, ребенок кризисный возраст, когда я сам, да, то есть он уже проявляет какую-то малую часть сепарации, и ты, да, должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться, теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам, да, то есть, ну, как бы, какие-то
4: наоборот,
3: такие моменты.
4: Как бы, ну, вообще, да.
3: Вот, ну, то есть что-то такое, то есть дальше он идет в школу, то есть уже начинает, ну, садик, школа, это уже социализация.

0: То есть, когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что «как так?» Зачем? Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить, это сложный период, когда как раз-таки подростку нужно помочь вообще понять, что он, кто он, да, и помочь сепарироваться. Очень часто бывает обратная ошибка, ты начинаешь привязывать обратно ребенка, да, и говорить о том, что так нельзя, так не надо, каким-то, ну, больше навязывать, наверное, каких-то ограничений, стараясь оградить его, хотя нужно, да, понятно, что от чего-то ограждать, но, с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться, то есть услышать его естественную потребность не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности.
1: Угу. Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация — это вещь обязательная, да?
0: И естественно.
1: Естественно, и что она необходима, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
0: да,
1: почему бывают такие примеры?
0: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенную, определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения.
1: Угу.
0: И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну и что, хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить.
1: Угу.
0: Просто невозможно.
2: Не обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть, меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
1: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью. Встреча с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации? Так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь? Есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
2: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю. Я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится.
1: Угу.
2: Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь.
1: Угу.
2: Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушай, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? Ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально. Но может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимают. Ну, мои разговоры не помогали.
1: Угу.
2: Я уехала.
1: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас – это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
3: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно, что, типа, я не общаюсь там с родителями каждый день. Ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут, бац, я уехала. Мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но, типа, мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами, вот. Ну, как бы... Это интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять все Богу, спрашивать, может, что-то, как бы вот так.
1: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться,
3: да.
1: Задаваться,
3: да.
1: Вопросами?
3: Я как раз пережила... У меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Uh-huh. Вот. И я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот, но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
1: Uh-huh. Спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко,
4: да,
1: и естественно.
4: Нет, я уж даже не помню все это. Угу. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да. У меня дочка старше, ей 13, сын 11. Угу. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
1: Угу. А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
4: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Угу. Слава Богу.
1: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это... не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев, но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
5: Мне кажется, ты затронула очень главный вопрос, такой, который может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
1: В нашей компании.
5: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда... ты себя чувствовать. Угу. Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос, заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? Угу. А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. Угу, в первую очередь это отношения, так скажем, семьи. такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
1: Спасибо большое. В целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

Слава Богу. Я сегодня в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал, вам не казалось, что мы принадлежим чему-то небесному? Он так писал, он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал, вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободно, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на непонятных языках, он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду? Вот, так что вот я поэтому рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал, «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И Он называет несколько раз в этой речи, Он три раза называет Его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам, мы нуждаемся в помощи, то есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь мы от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, комфортер, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так, Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое. Нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство – оно требует для нас уверенности, вот это комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка. Мы ездили в Эстонию. Удивитесь, не догадаетесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг. Вот бы сюда рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе. Помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала, я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу. И она вдруг пишет, знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу. Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой СМС. Я говорю, мы завтра поедем к вам. И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было две возможные аварии. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось. Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие. И мы привезли эту бочку с рыбками. Ну вот теперь у вас будет причина. И так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле, в четверг думал о рыбах, и в четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем.
И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Раньше я говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно, очень приятно. И вот когда мы, она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так скажем ей, три желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем. Потому что там были золотые караси, но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко, извините за такое лирическое отступление, жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда? Но, знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот, когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом, ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал, и он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас, и близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко, скажите, да, аминь. Очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда, между тем, юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то... трагическое какое-то происшествие, да? И вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да? Там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов. Слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелом, тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда... Эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец, кратчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама. То есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже. И вот теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках,
И он стоит как бы со Словом Божьим. И согласно этому откровению, папа должен был жить. И это меня ободрило. Я полетел, я утешился, как бы ободрился. Я полетел в США. И вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня. И они сказали: «Вова, давай ты отдохнешь здесь дня три». Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я три дня был в доме сестры. И извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки. Так было удобно и комфортно. И они подарили мне пижаму. И я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой. И мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были две подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел папу, я был, конечно, очень опечален. И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой. Ну, потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше $3000 на лечение человека. Вот такое дорогое такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо нам проще в этом смысле. Слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30/50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно бескровлен, синий. То есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой. И они его поместили в очень дорогую клинику. И эта клиника была великолепная. Она была вся из стекла. И там была... доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора, это женщина. Она была христианка, она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами, и она говорит о том, что так плохо. И она говорит, не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну как бы отверстие. И все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что нам удалось однажды спасти одного молодого человека. Ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все. И как бы, но она говорит, вам лучше отпустить его. Вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача. От высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу. Туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел, он остался. Ну, как бы это я видела во сне, она сказала.

И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такой, ну, отток вот этого всего. И, извините, это черная вся жидкость, все хлынуло, ну, как бы, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр и Кабаев, его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете, в скором времени, я вернулся домой, полетел домой, и дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню ему, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем в один день, нам нужно в один день. И знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение. И нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас. И Он говорит кому-то во сне. И он говорит через пророческое слово, это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам, и Он придет вместо меня, я умолю Отца, и которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Вы Его знаете. И вот этот Святой Дух, Он говорит нам, и я честно вам признался в слабости, у меня так редко было в жизни, но здесь тогда я сдался, сказал, мой сон точно, ну, я подумал, что это просто заблуждение. Но хвала Богу, что сон не был заблуждением. Это был Божий сигнал. Вот. И когда мама наша уходила, то Бог сказал мне тоже несколько раз во сне, что мама уйдет, и мы молились, и я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается, то есть как бы, ну, мы все сделали, мы молились, но Бог, очевидно, в своем плане, ну, пришло это время, но мама ушла, но когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость, и поэтому... Хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был и реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. В Википедии его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам. И он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная такая, ну, система. Не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские. Но тогда была... утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими, и они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией, и они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы, и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают, как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать, и это хорошо. Помочь нас с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад.

И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре он уйдет в небеса. Представляете, это было настолько, ну, настолько было так сильно, ну как неожиданно. Это было, ну, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так, но, знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби. И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем. Он был служитель репцентра. И Бог меня втянул к нему, и мне прямо хотелось к нему подойти и обнять. Мы с ним поговорили, незнакомый человек. Потом еще хотелось к нему прийти, стать рядом, взять его за руку, обнять его. И потом я не выдержал и сказал ему: Господь говорит тебе, что ты будешь служителем, пастырем. И это было тоже... И когда я сейчас смотрю на служение этого брата, он сделал очень много. И я думаю, он сделал даже, может быть, в каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве. Церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей. И когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю: Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет. То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильно молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера. У них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете, Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст. Итак, Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как! Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом. Вот как от этого юношу. Написано: Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм. И вдруг его жена пастыря говорит: «О, у него только закончился парфюм. Он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был». И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он, ну, многогранный, вот не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня, то есть всесторонне Господь знает, и это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно, Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он, написано, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле, был на корабле вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть, ну, капитан лучше знает, как бы. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентирование,

с этим человеком. И он говорит, я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились, потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал. Байо, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители. И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро я думал еще об одном. А мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию. Я подумал, что как хорошо быть в Израиле. Как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой. Он повернулся и сказал, и ты будешь в Израиле, Господь говорит. Это Дух Святой. Я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас. Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный Иисус, ты слышишь меня сейчас? Мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении, ну, Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот приезжает один мужчина, он работал в Швеции. Из Швеции возвращается, и в Нарве получает работу собирать строительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, Он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И Он утешает и ободряет. Хвала Ему вовеки. Господь, мы Тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он воспитали 3 сыновей, у него была трудная жизнь. Его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции. И Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит, Бог говорит, что Он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают, и потом отправляют друг другу. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение, это такое утешение. И он говорит, я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего 1,5 года назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деяниях апостолов 9 главе 31 стихом. Деяния 9, 39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись, а потом был покой, и они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас, ну, невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе, вспомните об Утешителе, вспомните, не зря Господь его называет и этим словом, потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также Утешитель. И поэтому Господь, Он говорит, блаженны плачущие, ибо они

утешатся. Утешение Святого Духа. Они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 31 глава, 8 глава, там написано: «Он еще наполнит смехом уста твои». Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит: вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это. И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это животноводство, это их сфера. И совияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом позволил или, но запретил взять его душ. Потому что Бог говорил ему: вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле. Нет таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал: God is good God, bad devil is the bad devil. То есть всегда просто: Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана плохой. И что в результате? Ему говорится слово: он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться. Но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать. Поэтому в Евангелии Луки, 6 глава, там написано: блаженны плачущие, ибо вы смеетесь. Написано: утешитесь, написано: вы смеетесь. Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение! Какое утешение от Святого Духа! И я расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю: тетя Вера, да, Чернышова. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как, да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула: ну, Вера лучше вам расскажет, вы подойдете к Вере Чернышевой, она вам более точно расскажет. И она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит: Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету, и мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал: какой живой Господь в Африке, что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг, его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии. По-моему, он отказался от присяги или что-то было такое. Или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке, и это был бетон, это был мороз, это было холодно. Это было настолько плохо. А он был молодой человек, и он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянскую область.